Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр труда Майя Мандрыкина доложила, что за первую половину года при поддержке

Запущен пилотный проект про карьеру и будут развивать школу работодателей. Проблемы? Не все работодатели готовы брать молодежь официально. Есть случаи нелегальной занятости. Решать вопросы планируют через межведомственное взаимодействие. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Глава района Татьяна Леонтьева доложила, здесь живут более 20 тысяч молодых людей, пятая часть населения. В движении первых участвуют свыше 6,5 тысяч учащихся и более 1200 наставников. Действует 28 отрядов юнармии, это 818 человек. Молодежный совет, молодая гвардия. На базе Добро-центра помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции. Губернатор отметил успешные практики района. В эфире новости. Стартовал 4-очный модуль программы «Герой земли Воронежской». Губернатор Александр Гусев назвал этап финишной прямой. 11 дней участники будут изучать и в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами, затем защита проектов. «Наша цель неизменна, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первое назначение уже есть, и они приносят пользу», отметил Александр Гусев. На Нововоронежской атомной станции завтра пройдут плановые противоаварийные учения. Начнутся они в 9 утра. Мероприятие пройдет без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание, внимание». В учениях задействуют спецтехнику. Во время учения энергоблоки будут работать в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: все, что есть.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр труда Майя Мандрыкина доложила, что за первую половину года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих подростков. На эти цели выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает зарплату в пределах МРОТ за 2 недели, остальное – работодатель. Центры занятости выдают материальную помощь, ряд районов подключает софинансирование. И еще. Особое внимание уделяется подросткам в трудной жизненной ситуации. Сейчас таких 424. План на год трудоустроить 152. Среди новых форматов проект по трудоустройству в НКО и на предприятия. В 2025 году работу получили 292 подростка и 19 наставников. Также будет запущен пилотный проект про карьеру и будут развивать школу работодателей. Проблемы? Не все работодатели готовы брать молодежь официально. Есть случаи нелегальной занятости. Решать вопросы планируют через межведомственное взаимодействие. В Новоусманском районе создают условия для самореализации молодежи. Глава района Татьяна Леонтьева доложила, здесь живут более 20 тысяч молодых людей, пятая часть населения. В движении первых участвует свыше 6,5 тысяч учащихся и более 1200 наставников. Действует 28 отрядов юнармии, это 818 человек. Молодежный совет – молодая гвардия. На базе Добро-центра помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции. Губернатор отметил успешные практики района. В эфире новости. Стартовал 4-очный модуль программы «Герой земли Воронежской». Губернатор Александр Гусев назвал этап финишной прямой. 11 дней участники будут изучать и в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами, затем защита проектов. «Наша цель неизменна, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первое назначение уже есть, и они приносят пользу», — отметил Александр Гусев. На Нововоронежской атомной станции завтра пройдут плановые противоаварийные учения. Начнутся они в 9 утра. Мероприятие пройдет без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание, внимание». В учениях задействуют спецтехнику. Во время учения энергоблоки будут работать в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежской области активно трудоустраивают подростков. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр труда Майя Мандрыкина доложила, что за первую половину года при поддержке центров занятости работу получили 5738 несовершеннолетних. Это 95% всех работающих подростков. На эти цели выделено 46 миллионов рублей. Область оплачивает зарплату в пределах МРОТ за 2 недели, остальное – работодатель. Центры занятости выдают материальную помощь, ряд районов подключает софинансирование. И еще. Особое внимание

0: тысяч молодых людей, пятая часть населения. В движении первых участвует свыше 6500 учащихся и более 1200 наставников. Действует 28 отрядов юнармии, это 818 человек, молодежный совет, молодая гвардия. На базе Добро-центра помогают ветеранам, участникам СВО, проводят экологические акции. Губернатор отметил успешные практики района. В эфире новости. Стартовал 4-й очный модуль программы «Герой земли Воронежской». Губернатор Александр Гусев назвал этап финишной прямой. 11 дней участники будут изучать и в госслужбе, цифровую безопасность, управление конфликтами, затем защита проектов. «Наша цель неизменна, чтобы ветераны СВО стали надежной опорой региона в органах власти. Первое назначение уже есть, и они приносят пользу», — отметил Александр Гусев. На Нововоронежской атомной станции завтра пройдут плановые противоаварийные учения. Начнутся они в 9 утра. Мероприятие пройдет без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание, внимание». В учениях задействуют спецтехнику. Во время учения энергоблоки будут работать в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: конечно, живы.
1: Наше радио.

Наше радио. Проверено временем. Наша музыкальная история. Группа «Гражданская оборона». Коллектив с названием «Гражданская оборона» появился в 1984 году. Его бессменный лидер Егор Летов создавал панк-рок с эпатажными антисоветскими текстами. Полуподвальное существование группы не помешало им выпустить в общей сложности более 20 альбомов, а Летову стать настоящей легендой русского рока. 19 февраля 2008 года в родном Омске музыкант скончался во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» прекратила свое существование. Песня «Сияние».

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора Воронежской области Сергея Филипенко, назначенного указом президента России. В мероприятии участвовали председатель облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петришов, председатель облсуда Виктория Калюжная, руководители правоохранительных органов. Александр Гусев выделил вопросы соблюдения прав участников СВО и их семей, как требующие особого совместного внимания. Правительство области, как и ранее, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры. У нас сформировалась правильная система взаимоотношений. С этой целью действует, в частности, координационное совещание по обеспечению правопорядка, в рамках которого мы обсуждаем острые проблемы и вопросы. Регулярно общаемся также в иных составах и форматах, отметил Александр Гусев. Глава региона выделил вопросы, которые требуют особого совместного внимания. Это в первую очередь соблюдение прав и законных интересов участников спецоперации и их семей. Анинский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Александр Сидякин рассказал, что многие проекты в Воронежской области осуществляются под руководством Алексея Гордеева и подчеркнул важность системной работы с наказами избирателей. Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику Знамя Победы, уроженцу Анны полководцу Семену Переверткину, посетила модернизированный молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи «Сохрани жизнь» и осмотрели строящийся ледовый дворец. Воронежских сельхозпроизводителей предупредили о мошеннических письмах от имени якобы Департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза России. В фейковых письмах предлагается закупить горюче-смазочные материалы по предоплате. Региональный Минсельхоз сообщил, что ведомство не продает топливо и не включает аграриев в специальные реестры. О мошенническом характере свидетельствуют фактические ошибки в письмах. Министерство призывает доверять только официальным источникам. Российская премьер-лига опубликовала расписание первых 9 туров сезона для Воронежского «Факела». Команда Олега Василенко дебютирует в «Элите» 25 июля домашним матчем с махачкалинским «Динамо». Первая выездная игра 2 августа с Краснодаром. 10 августа в Воронеж примет «Ахмат». 15 августа в Москве сыграет с ЦСКА. 22 августа дома «Оренбург». 29 августа «Зенит». Напомним, огнеопасные в первой лиге в завершившемся сезоне заняли второе место. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора Воронежской области Сергея Филипенко, назначенного указом президента России. В мероприятии участвовали председатель облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петришов, председатель облсуда Виктория Калюжная, руководители правоохранительных органов. Александр Гусев выделил вопросы соблюдения прав участников СВО и их семей, как требующие особого совместного внимания. Правительство области, как и ранее, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры. У нас сформировалась правильная система взаимоотношений. С этой целью действует, в частности, координационное совещание по обеспечению правопорядка, в рамках которого мы обсуждаем острые проблемы и вопросы. Регулярно общаемся также в иных составах и форматах, отметил Александр Гусев. Глава региона выделил вопросы, которые требуют особого совместного внимания. Это в первую очередь соблюдение прав и законных интересов участников спецоперации и их семей. Анинский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Александр Сидякин рассказал, что многие проекты в Воронежской области осуществляются под руководством Алексея Гордеева и подчеркнул важность системной работы с наказами избирателей. Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику Знамя Победы, уроженцу Анны полководцу Семену Переверткину, посетила модернизированный молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи «Сохрани жизнь» и осмотрели строящийся ледовый дворец. Воронежских сельхозпроизводителей предупредили о мошеннических письмах от имени якобы Департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза России. В фейковых письмах предлагается закупить горюче-смазочные материалы по предоплате. Региональный Минсельхоз сообщил, что ведомство не продает топливо и не включает аграриев в специальные реестры. О мошенническом характере свидетельствуют фактические ошибки в письмах. Министерство призывает доверять только официальным источникам. Российская премьер-лига опубликовала расписание первых 9 туров сезона для Воронежского «Факела». Команда Олега Василенко дебютирует в «Элите» 25 июля домашним матчем с махачкалинским «Динамо». Первая выездная игра 2 августа с Краснодаром. 10 августа в Воронеж примет «Ахмат». 15 августа в Москве сыграет с ЦСКА. 22 августа дома «Оренбург». 29 августа «Зенит». Напомним, огнеопасные в первой лиге в завершившемся сезоне заняли 2 место. Это были новости региона.
1: Проверено временем.

0: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
1: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
2: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под камбыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
1: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Наше. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
3: Сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Наше. Наше. Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора Воронежской области Сергея Филипенко, назначенного указом президента России. В мероприятии участвовали председатель облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петришов, председатель облсуда Виктория Калюжная, руководители правоохранительных органов. Александр Гусев выделил вопросы соблюдения прав участников СВО и их семей, как требующие особого совместного внимания. Правительство области, как и ранее, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры. У нас сформировалась правильная система взаимоотношений. С этой целью действует, в частности, координационное совещание по обеспечению правопорядка, в рамках которого мы обсуждаем острые проблемы и вопросы. Регулярно общаемся также в иных составах и форматах, отметил Александр Гусев. Глава региона выделил вопросы, которые требуют особого совместного внимания. Это в первую очередь соблюдение прав и законных интересов участников спецоперации и их семей. Анинский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Александр Сидякин рассказал, что многие проекты в Воронежской области осуществляются под руководством Алексея Гордеева и подчеркнул важность системной работы с наказами избирателей. Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику Знамя Победы, уроженцу Анны полководцу Семену Переверткину, посетила модернизированный молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи «Сохрани жизнь» и осмотрели строящийся ледовый дворец. Воронежских сельхозпроизводителей предупредили о мошеннических письмах от имени якобы Департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза России. В фейковых письмах предлагается закупить горюче-смазочные материалы по предоплате. Региональный Минсельхоз сообщил, что ведомство не продает топливо и не включает аграриев в специальные реестры. О мошенническом характере свидетельствуют фактические ошибки в письмах. Министерство призывает доверять только официальным источникам. Российская премьер-лига опубликовала расписание первых 9 туров сезона для Воронежского «Факела». Команда Олега Василенко дебютирует в «Элите» 25 июля домашним матчем с махачкалинским «Динамо». Первая выездная игра 2 августа с Краснодаром. 10 августа в Воронеж примет «Ахмат». 15 августа в Москве сыграет с ЦСКА. 22 августа дома «Оренбург». 29 августа «Зенит». Напомним, огнеопасные в первой лиге в завершившемся сезоне заняли 2 место. Это были новости региона.
0: Проверено временем. Наше радио сделано в России.
2: Информация «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 8 июля, и сегодня, наконец-то, уже среда. Вот, сегодня среда, на улице прохладная погода. Я тут смотрю, 21 градус нам обещают. Значит, я не зря надел шортики, потому что, извините, шорты. Потому что с утра вышел какой-то дубак. Я думаю, ну разойдется, но все-таки лето, все-таки июль. Желаю вам прекрасного настроения, улыбок, естественно, не натянутых, а просто потому что жизнь прекрасна, да? Вот на самом деле, я вам хочу сказать, что если взять отдельно взятых людей, ну вообще вот сами себя возьмите, посмотрите на все вокруг и поймете, что у вас все хорошо. Я вам серьезно говорю. Прямо сейчас без шуток. Ну а теперь давайте к футболу. Вы знаете, мы тут... вчера я тут когда сидел... Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро.
2: Футбольные. Хотя, ну ладно, футбольный, хотел сказать, околофутбольный. Вчера, когда тут сидел, говорю, давайте ставить на Египет. Говорю, Гард, сколько там коэффициент? Он говорит, 11. Я говорю, так, поставим 4, выиграем 44. Я, естественно, не поставил, потому что я человек не азартный в этом смысле. И букмекерские конторы никогда не получат моих денег. И я, значит, сидел дома и так радовался за Египет. Я, вы знаете, я никогда так не радовался за Египет, даже когда там отдыхал. Ну вот. И тут, ну, не хватило опыта там и так далее. И команда противоположно заиграла по-другому. Но у меня вопрос. Вот мы сейчас вот сидели, спорили. Вот есть ли вообще в мире люди, потому что вот Лукьянова тут пришла, не здрасте, не до свидания, сразу какой Месси хороший и так далее. Вот что, вот Месси все-таки ну, неприятный. Ну вот прям вот как-то вот от него веет каким-то негативом.
3: Вот больше не могу терпеть «Доброе утро». Ну давай, приятный, я, хороший парень. Вот ну что ты, я не знаю.
2: Есть ли люди, которые
3: мне нравится
2: видят
3: очень.
2: В нем, ну, вот, человека двуличного. Вот кто-нибудь есть такой? Вот,
4: конечно, я думаю, Саш, фанаты Роналда не любят Месси.
2: Я сейчас вот наших слушателей.
4: Я помимо полностью меня, с Янкой вот, согласен.
2: Вот видите вы, что человек-то неприятный на самом деле.
3: Но... Вчера мерч увели из-под носа. Хотела купить себе аргентинскую майку.
4: А я заказал себе.
3: А я сегодня утром зашла, еще была последняя. Я давай быстро оформлять. Кто-то
2: Это же просто идиотизм.
3: Хулиганы.
4: А чем тебе
3: я
4: он...
3: Я страдаю.
4: Вот,
2: Гар, не знаю.
4: Ты на Египет все-таки поставил?
2: Я
4: судя по всему.
2: Да нет, я ничего не ставил. Я, ну, ты же знаешь, у меня даже приложения нет. Вот это всеобщая истерия. Гений, безусловно. Футбольный гений, да?
3: Ну да, ну классно же он играет. Ну он прям красавчик.
2: Я сейчас говорю как про человека. Причем здесь как играет?
3: Ну как человек, мне вообще нравится. Как человек. Мне кажется, что он прям такой приятный парень, хороший.
2: Ты даже не знаешь.
4: А ты откуда, Александр,
2: я не знаю,
4: что он такие выводы делает?
2: Я не знаю, я не делаю выводов. Я вам говорю о своих ощущениях. Вот ты говоришь о своих ощущениях.
3: Да, ну и абсолютно, ну мне кажется, что он прям по-человечески очень классный парень.
2: А я тебе говорю, что это абсолютно не так. Я прав. Ну, у меня чуйка на таких людей. Ну, нам с ним в эфир не вести, поэтому я... Просто, друзья, если у кого-то такая же чуйка, напишите. Мне
4: Саша своих видит издалека.
3: Вот ты знаешь, если сравнивать их, например, с Роналду, ну, так часто происходит в мире, их сравнивают, да? Вот Роналду мне как раз у меня вызывает вопросы, а Месси...
2: Потому что ты не знаешь Роналду.
3: Да я не люблю вот эти вот все прически, вот эти вот зализанные вот эти вот гелем волосы. Я вот это вот прям, ну, не могу я.
2: По внешнему виду определяешь человека.
3: Ну, нет.
2: А я вижу
3: все в, нутро. Ну, все вместе,
2: твое
3: нутро.
2: Нутро, твое нутро.
3: Ну, давай. Давай поговорим.
2: Да подождите.
3: Гарри.
4: Подождите. Не, я тут...
3: ну, у меня сейчас ходим в магазин и поговорим.
4: Два великих какого? Футболиста. Как? И тут...
2: Марадона и Месси.
4: Ничего не отнять. Нет, я про Марадона, безусловно.
3: Нет, они оба крутые, никто не спорит, да. Конечно.
4: Я просто про другой матч. Тут, ну, великий камбэк. Я сейчас про Аргентину говорю уже... Вот 80-я минута или там 79-я минута, все, пора начинать возвращаться. И они это сделали, хотя это просто чудо было какое-то. Многие спорят на тему судейства, но я тут читал мнение эксперта говорит, что ну вот такой чемпионат и такое судейство сейчас. И оно было в рамках новых правил. Поэтому не придирай к судейству. Другое дело, времени просто нет. Это Швейцария-Колумбия.
2: Да, вот
4: Колумбия. Где говорили о том, что Швейцария потеряла несколько ключевых игроков, и Колумбия ее растерзает. А в итоге чем все закончилось?
2: Но самое страшное, вот человек, который не забил пенальти, за него теперь стоит...
0: Реклама на 107FM.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 23 минуты в столице. Всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте. 8 июля. Сегодня день Петра и Февронии. Мы день любви и верности. Мы вас поздравляем.
3: День семьи любви и верности в России, да. Ну, раньше этот праздник как-то прям...
2: Ни одна открытка с витрин магазинов не напомнила мне о том, что сегодня такой вот праздник. Но зато об этом празднике кричат именно 14 февраля. Противники меня всех влюбленных.
3: Ну, мы об этом еще сегодня поговорим. Хотелось бы рассказать вам историю. Яна вернулась из отпуска и в понедельник пришла на в понедельник пришла на высоченных каблуках,
2: Она была выше меня ростом,
3: коротких шортах. Во вторник эта история продолжилась. Уже другие туфли.
4: Ну, это тоже туфли, босоножки. Другие босоножки тоже на
3: огромными каблуками.
2: А знаете, все это, конечно, вся эта композиция, она, ну, в общем, была классной.
3: Яночка, тебе очень
2: идет этот загар, эти гладкие блестящие ноги, чем ты их намазала. Ну, классно.
4: Ничем я не мазала.
3: И мы вчера записывали кинопробы, выходим из студии, Яна собирается ехать домой.
2: И обычно дверь, которую она входит, она ей оказывается, ей мала, потому что у нее внизу подставка.
3: Яна ударяется головой об доводчик железный, вот этот магнит.
4: Магнит, который двери притягивает. Гад.
3: Яна неожиданно стала на несколько сантиметров выше.
4: Намного сантиметров.
3: Ну, надо сказать, это сам по себе косяк.
4: А дверь выше не стала.
3: Косяк дверной, он не небольшой.
4: Это ужас. Я вчера не вошла в дверной проем. Поэтому сегодня я без каблуков. Я обижена на мир.
3: И мы спрашиваем, Яна,
4: у меня болит лобешник слева. Это ужас.
3: Да.
4: Ну, это просто... Я считаю, что это несправедливо. Вот как после этого женщине надевать каблуки, когда она не помещается никуда?
2: Янка, ты...
3: Со стороны это выглядело очень комично.
2: Ты же скоро об этом забудешь.
4: Ну, конечно.
3: Только шишка на лбу будет.
4: На самом деле, я сегодня без каблуков не только потому, что я в дверь не поместилась. Я сегодня просто на метро поеду в какой-то момент. У меня есть несколько дел очень важных. А на каблуках, ну, и в такую погоду подозрительную не хочется передвигаться. Но вообще, это, конечно, меня преследует. Вот это вот все. Двери вот эти стеклянные, когда я нос себе сломала тогда в магазине. Вот вчера я не поместилась
3: тоже
4: в этот...
3: Тоже у нас на глазах.
4: Да, дверной... Все дело в вас, мальчики, мне кажется. Посмотрите, безусловно, вот каждый раз, когда мы с вами куда-то идем...
3: А ты не думаешь, что ты...
4: Я теряю контроль.
3: Притягиваешь к себе такие вот бытовые истории.
4: Просто мне кажется, это жизнь учит меня тому, что иногда надо замедляться. Я все время бегу. Все время спешу, мне все время хочется успеть чуть больше, чем, ну, в общем...
2: Да, вот мы вместе...
4: Можно было бы
2: успеть. Когда Яна приезжает на метро, бывает такое, мы вместе идем с ней... Ну, я не хожу с ней вместе, потому что...
4: У меня ощущение, что мы идем в замедленной съемке с Сашкой.
2: Приходим в разное время.
3: Ну, когда мы приезжаем в командировку...
2: Я так не могу уходить.
3: Яну невозможно остановить. Она хочет успеть все.
2: Ну, давайте
3: увидеть все, посмотреть все.
2: Травму головы?
3: Ну, нет, Саш, это все-таки серьезная тема. Но про такие вот бытовые...
4: Нелепости, что вы к себе притягиваете.
3: Да, да, да. Неурядицы. Не хотелось бы это бедами называть.
4: Ну что, вы никогда не было ситуации, когда вы не помещались в дверной проем?
3: Нет, в дверной проем я пока помещаюсь. Я только в ширину могу не поместиться.
4: Не
3: да. А вот в высоту точно мне не грозит.
4: Ты знаешь, я подумала...
3: В каком-нибудь доме хоббитов только.
4: А вот высокие люди, вот которые от природы высокие, вот, наверное, это... У меня... Я вспомнила сейчас, кстати говоря, я когда... в Копейске проводила летние каникулы у бабушки. У меня вот у прабабушки там же, в Копейске, на втором участке, у нее был такой маленький-маленький дом, но вот практически кукольный. И дверной проем был, Гарри, ты точно разбил бы лоб, потому что туда, ну, невозможно поместить, туда могли спокойно заходить только дети. И каждый раз, когда ты заходил, надо было обязательно нагибаться. И даже ребенок мог разбить себе лоб. Ну, вот настолько маленькая кукольная дверь. И я столько раз там не помещалась. Вот, может быть, поэтому.
3: Если вы такой человек или рядом с вами такой человек, вспомните истории, похожие на историю Яны, и расскажите нам. Яне будет приятно, что она не одинока, и мы почитаем их. Но без жести, как всегда. Просим вас утром пощадить нас, и мы,
4: и
3: в свою
4: вас.
3: Очередь, пощадим слушателей. Да, вот все кровавые и... неприятные истории.
2: То есть как вы ударились башкой?
3: Ну, почему сразу башкой, Саш? Ну, вот, опять же, мы говорим о каких-то бытовых мелких неурядицах.
2: Я понял.
3: Которые вас преследуют.
2: Добавить.
4: Это не обязательно про удары, может быть, кстати.
3: Может быть, постоянно все роняешь.
4: Может, вас преследует что-то другое, да. Может, вы что-то забываете все время.
3: Постоянно разбивают телефоны или там еще что-то. Кружки бьют. Купил
2: Я думаю, все поняли.
3: Вот она стала любимой. Бах, обязательно ее там разобьешь. Кто-то криворукостью это называет, кто-то невезением, как угодно.
2: Я в бытовом очень дисциплинирован. Ян, ты что, у меня таких вещей не бывает. У меня другое. У меня это другое.
4: Другим мы делиться не будем, конечно.
3: Итак, наш.ру, пожалуйста, пишите, рассказывайте, ждем ваших историй.
0: Подъемники на нашем радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: берете кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, бедолаги, давайте послушаем ваши сообщения.
3: Команда Янки.
4: Да.
3: Доброе утро. Из солнечного Саратова. В свои 18 заметила тенденцию. Случайно пробивать ногами несчастные пластиковые столы и стулья. Все время возлагаю надежду на то, что во мне килограммчиков столько же, сколько 10 лет назад. Да, это обидно, когда ты залезаешь на стул, например, что-нибудь взять или на стол. Не знаю уж, зачем на стол лезть пластиковый, и он вдруг под тобой ломается.
2: Да.
4: Хорошо еще, если только стул. Главное, чтобы ноги целы были. Дочь у подруги сплошное недоразумение. Постоянно все теряет. Ключи от квартиры на веревочку на шею повесят, просят, только не снимай. А она снимет, и на пальце идет и крутит. К дому уже без ключа подходит. Улетел в неизвестном направлении. Если пояс есть на одежде, значит, его уже нет. Летает в облаках. А рюкзак где только не оставлял. Мы уже ничему не удивляемся и принимаем как должное.
2: Это пройдет скоро.
3: Не у всех, Саша. Некоторые это во взрослую жизнь переносят. Быстро шла через лаз и разбила нос о верхнюю перекладину забора. Не заметила, что передо мной все наклоняются. Решила, что я одна такая, могу пройти просто прямо. Разбила нос и поломала очки для зрения. Не помогли. Врач в травмпункте троллил меня, чтобы на рентген я шла аккуратно и не впилилась случайно в дверь.
2: В этом аккуратненько.
4: Мой рост ниже 1.70 м. Регулярно, когда сажусь или вылезаю из авто, бьюсь головой о барку дверцы, дверные ручки в квартире, стол, если что-то из-под него достаю и так далее. Не понимаю, как дожил до 43 лет.
3: Глубокая ночь, тишина, огромная пятикомнатная квартира. И тут в темноте грохот. Отборный мат, словно несколько пьяных мужиков дерутся. Я вскакиваю, зажигаю свет и вижу на полу жену. Она в темноте открыла дверь только наполовину. И, возвращаясь из туалета, на полном ходу вписалась в нее головой, в аккурат левым глазом. 2 недели я оправдывался, что этот фингал у нее не моих рук дело.
4: Это вот, слушайте, ну и смех, и слезы, да, потому что, с одной стороны, я представляю, это как комично смотрится со стороны, а потом как это долго все проходит и болит.
2: Если,
4: я точно с вашей супругой в одной команде.
2: Единожды, то ничего страшного в этом нету.
3: Как я поверил
4: больно
3: в Бога?
4: Просто.
3: Так да, начинается давай. Сообщение. Советские годы. У нас на даче сосед повесил в доме икону.
2: Смельчак.
3: Это было событие, так как люди кругом были насквозь советские. Так вот, зашел я к нему, когда никого не было дома. И подошел к иконе и показал ей язык. Потом испугался, резко развернулся, чтобы убежать, и со всего маха долбанулся об косяк. Даже на время потерял сознание. Бог есть, пишет наш слушатель. Мгновенное наказание.
4: Да, я невысокая, мой рост 1.63 м, но в юности я подвернула ногу. Молодой человек, посадив меня на плечи, понес домой. А он тоже ростом невысокий. И не привык, что есть над ним ветки, проемы входные там всякие. В итоге к подвернутой ноге у меня добавился разбитый лоб, которым я собрала ветку тополя и добила дверным проемом.
3: В день моей свадьбы...
4: Сам так папу в детстве тоже не прошел.
3: В день моей свадьбы с утра надо было в торговый центр забрать украшения для машины. Дверь от офиса была стеклянной, и я на всей скорости врезался носом. Продавцы с глубоким переживанием смотрели на мой нос. Но все обошлось. Нос выдержал удар.
2: А что за украшения для машины?
3: Ну, всякие кольца, пупсов, там кто что, ленты.
2: Ну, а, украшения.
4: Цветы, может быть, свадебные.
3: В день свадьбы человек пишет. В этом-то вся история.
4: Любимый муж, заправляя постель, затыкая простынь, порвал сухожилие на безымянном пальце. В итоге 6 недель в ортезии. Вообще он у меня 1.94 м, постоянно бьется обо что-то головой, не помещается в дверные проемы.
3: А я однажды очень спешил, запрыгнул в лифт, потом увидел на экранчике цифру нужного этажа и начал выбегать из лифта, не дождавшись открытия дверей. Тоже впечатался лицом.
4: Учился в начальных классах, проходил под деревом на огороде со свистом. После лета попытался пробежать и так ударился головой. Подросли.
3: Доброе утро. В гараже просто толкали машину. Я спереди и водитель вывернул руль, и мне наехали на ногу. В результате перелом.
2: Ну, жуть какая.
3: Вот это да, неприятно. 7.43 в Москве. Доброе утро. Еще будет пару минут, чтобы почитать ваше сообщение. Если вы такой же человек и были бытовые неприятности, давайте их так назовем, не травмами, то напишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваши сообщения про, как мы выяснили...
3: Психоаналитики так объясняют такие бытовые неурядицы. Бессознательный мазохизм.
2: Бессознательный мазохизм,
3: тут сообщение прерывается, там еще продолжение было. Подарила мужу подарок. Плавание с дельфинами. Так это рыбка, ну это не рыбка, но тем не менее. Его ударило плавником об ногу. Пошли в травмпункт. Муж не хотел признаваться, откуда травма. Хотели сказать, что ударился об диван. Так скажем, бытовая травма.
4: Я тоже плакала. Ой, плакала, плавала с дельфинами. А?
3: Почему не хотел?
5: Я тоже не понимаю.
3: Ну, стыдно было.
4: Типа, ну, неловко, может быть.
3: Ну, почему?
5: Не ты хотел врачу... дельфина сдавать.
3: Врачам вообще не надо врать. Говорите всю правду, не стесняйтесь никогда. Вот эти вот недосказанности, потому что вы стесняетесь что-то сказать, потом могут боком вам выйти.
5: Я помню, одному врачу мы с ним разговаривали, потом я ему сказал правду, он сказал: «Что?»
3: Мне тоже так врач однажды сказал, и я говорю: «Мне близкие врачи говорили, никогда не врать врачам, я никогда не вру, поэтому говорю правду». Просто он так удивился моей искренности, Саша.
4: Я когда года 3 или 4 назад порвала мышцу на бедре, это уже я стояла наспор на низкой перекладине с детьми, наспор, кто дольше простоит. А у меня был плащ, погода была плохая, я не удержалась, ноги запутались, и я каким-то образом, я не знаю, как вообще так могло получиться, упала, короче говоря, бедром прямо на эту перекладину со всего вот своего вот этого роста и веса. И в результате порвалась у меня мышца. Я когда врачу рассказывала, он мне не поверил. Лен, коллега, он говорит, так невозможно.
3: Коллега твой.
4: Давай.
3: Или твоя. Далекие 2000-е. Выхожу из маршрутки, остановка по требованию, 5 шагов, удар, обморок, сотрясение. Дорожный знак дорогу перебегал.
4: Ужас какой.
3: Ой, я так в стоп входил и в дорожный знак тоже, но по своей глупости, просто в телефоне. Это самое страшное сейчас, когда ты засмотрелся в телефон и вошел. Причем я, знаешь, не рилсы смотрел, там, не новости читал, а шел по навигатору.
4: А я стояла однажды на троллейбусной остановке и смотрела в другую сторону почему-то. Ну, в общем, короче говоря, я прокололась троллейбус и ударил меня зеркалом по своим, прям в затылок. Прям так бдыщ меня потом.
3: Как тебя притягивает вот вся эта история?
4: Да.
3: Вот каждый день...
4: Это вообще удивительно.
3: В любую тему найдется история от тебя, как ты где-то что-то...
4: Сломала,
3: повредила и так далее. Вот причем в каких-то...
4: Все хорошо, что хорошо кончается, ребята.
3: И ты еще предлагаешь нам за грибами идти. Нож тебе не дадим. Будешь просто кричать, когда нашла гриб.
5: Да не пойду я.
3: Мы будем подходить и срезать.
4: Ребята! Гриб!
3: Друзья, будьте аккуратны, если вы такой человек, который притягивает...
5: Как Янка.
3: Да, бытовые.
4: В общем, всем удачи, ребята.
0: На нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, два человека получили незначительное ранение. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло, уточнил губернатор. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Пострадали 14 человек, сообщает администрация Билибинского района. Авария случилась на спуске с сопки Алискеровская. В салоне транспортного средства было 16 человек, из них 14 доставлены в больницу, 10 в состоянии средней степени тяжести. Причиной аварии могла стать неисправность тормозов. Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Об этом лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» рассказала в интервью телеканалу TF1. Она подчеркнула, что этим вечером уже является кандидатом на президентских выборах. Политик сообщила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента. Выборы президента Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая следующего года. Землетрясение магнитудой 5 произошло на юго-западе Китая. В результате подземно-толчкового два человека получили незначительные травмы. Оба госпитализированы, сообщает Синьхуа. Повреждены около 200 зданий, 13 участков дорог пострадали от камнепадов, несколько отрезков трассы оказались разорваны. Около недели назад в той же провинции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Создание спецохраны в библиотеках – бессмысленный труд. Доступ к информации сейчас очень широк. Об этом заявил в интервью РБК спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. А создание спецохраны, так называемого закрытого хранилища деструктивной литературы, в библиотеке имени Ленина на прошедшем в июне петербургском юридическом форуме заявила замминистра культуры Жанна Алексеева. По словам Швыдкова, можно запрещать книги иноагентов, но сегодня информация доступна для тех, кто хочет ее получать. При этом Швыдкой считает, что сейчас не время для объединения с уехавшими представителями российской культуры. Лионель Месси объяснил, почему заплакал после матча 1/8 финала чемпионата мира с Египтом. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу действующего чемпиона мира Аргентины. Нападающий сборной признался, что слезы были вызваны облегчением и радостью. 39-летний капитан также рассказал о злости из-за незабитого пенальти. Саму игру и выход в 1/4 финала Месси назвал безумием и подчеркнул, что команда никогда не сдается и ей пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд. Аргентина в 1/4 финала встретилась со Швейцарией. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 8 июля. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня среда. До 21 градуса обещают синоптики. Между прочим, теплее, чем вчера. Хотя временами вчера было прохладно, а временами прям пекло. Ну, давайте.
3: Сыграем в кинопробы?
2: Давай.
3: Разыграем два билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнабенгоуфа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территория».
4: Ну что, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Относительно, вот я сейчас оговорюсь, относительно новый фильм, современный. Даже, наверное, лучше его назвать современным, чем новым.
2: Но он не новый, он современный, он 2011 года.
4: Да, ну, я говорю, относительно современный. Ждем 8-й правильный ответ.
5: 4-е место на Олимпийских играх.
6: Да ладно?
5: Да, Сеул 88-й. Отличные люди, южные корейцы. Вкусно готовят.
6: Да ладно?
5: 1500 метров, фристайл. Думал, бронзу возьму. К двум немцам я был готов, но Сальников... Это полный пипец. Он уже должен был быть не в форме, но русские никогда не сдаются. Его назвали «монстром на волнах».
6: Вы заняли 4-е место на Олимпийских?
5: За 4-е ничего не дают. Это жестокий мир.
4: Кстати, Международный олимпийский комитет вернул российским спортсменам право выступать на Олимпиаде.
2: Да, но... вчера это произошло под флагом, под гимном своим и так далее.
4: Это еще не означает возвращение на мировые арены,
2: ну, да,
4: говорят эксперты. Но санкции сняли. Ну, это такое лирическое отступление. Ждем 8-й правильный ответ наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Ну что, мы принимали 8-й правильный ответ, и вот фрагмент, который мы переозвучили.
4: 4-е место на Олимпийских играх.
5: Да ладно?
4: Да, Сеул 88-й. Отличные люди, южные корейцы. Вкусно готовят.
5: Да ладно?
4: 1500 метров, фристайл. Думал, бронзу возьму. К двум немцам я был готов, но Сальников... Это полный пипец. Он уже должен был быть не в форме, но русские никогда не сдаются. Его назвали «монстром на волнах».
6: Вы заняли 4-е место на Олимпийских?
4: За 4-е ничего не дают. Это жестокий мир.
7: Движение вверх, время первых, большая игра, первый на Олимпе и другие неверные ответы. Загадывали фильм «Однажды в Ирландии» сегодня, друзья. И два билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнабенгофа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территории», сегодня получает человек с номером телефона 918-522-90 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов 26 минут в столице.
3: Давайте не забывать, что лето на дворе.
0: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика, ноль безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
3: Мы просим вас вспомнить один из ярких, смешных, трогательных, романтичных, грустных, но, тем не менее, запоминающихся дней лета из вашей жизни. И рассказать нам. У нас есть три номинации. Мы выделяем несколько сообщений в эти номинации. Поэтому, дорогие друзья, давайте вспоминать, давайте рассказывать друг другу про прекрасное время года. Сегодня день семьи, любви и верности в России. Мы говорили уже об этом. Многие забыли, не помнят. Может быть, история ваша романтическая связана с семьей. Конечно, самые трогательные и романтичные в то же время истории связаны с рождением детей. Это понятно, да? Это самое яркое воспоминание в жизни любого родителя. И, конечно, такие истории мы тоже ждем.
4: Ты знаешь, вот несколько дней я тут вместе с вами вспоминала какие-то фрагменты летние из своего детства, а сейчас, вот если говорить про сегодня, то это, мне кажется, для любого родителя лето. Прекрасная возможность провести больше времени со своими детьми. Я тут вот помню, как я учила своих пацанов тем играм, в которые играла в детстве сама. Там в «Калимбамбу», «Светофор», «Казаки-разбойники». Ну вот это вот все. И это, ну, всегда проходит на ура. Я очень надеюсь, кстати, надо спросить, играют ли они сейчас в деревню, потому что они у меня, ну вот, когда мы приезжаем в деревню, утром уезжают на великах и приезжают только поесть и поспать домой. Все остальное время они на улице. И в прятки точно знаю, что играют. А вот, вот эти вот старые добрые наши казаки-разбойники, например, ну это же вот просто классика. И мне кажется, у любого родителя, если выход... Ну понятно, что отпуск — это такая вещь особенная и отдельная, но, по крайней мере, в выходные, если погода позволяет, отличная возможность выйти и повспоминать вместе со своими детьми те игры, в которые мы играли в детстве.
3: Я думал, ты сейчас скажешь, самое запоминающееся для любого родителя летом — это когда дети уезжают в лагерь.
5: Да, это очень запоминается.
4: Мы еще пока...
3: Или к бабушкам.
4: Все вместе не уматывали.
5: С дедушками. Я про казаки и разбойники. Вот у меня одна из самых ярких летних историй, когда мы три друга отравились и сидели, значит, с лопухами в руках.
4: Под кустом? Удобряли клубнику?
5: Это были не кусты, Ян.
3: А мне кажется...
5: Это было на озере.
3: Раньше можно было понять, что дети играют в казаки-разбойники по стрелкам на асфальте. А сейчас я не вижу стрелки на асфальте, нарисованные мелом.
5: Мне кажется, что мы... мимо меня прошла эта игра. Мы играли в другие игры.
4: Да? А «Калимбамба»?
3: А что это?
4: Ну, это когда вот
3: уверен,
4: шеренгу...
3: В разных регионах по-разному.
4: За руки держатся две команды, ну вот, и делишься пополам, да, и одна команда стоит напротив другой, держится за руки. И «Калимбамба», так, господи, вылетели мне сейчас, ну, слова, в общем, короче говоря, ты бежишь, разгоняешься и должен пробить вот эти руки.
3: Цепи кованые.
4: Ну, у нас она «Калимбамба» называлась. Починяют рукава, на чьи, господи, вот вылетело у меня,
3: ну,
4: точно надо освежить.
3: Это выше ноги от земли, классики, опять же.
4: А, выше ноги от земли я играю тоже.
3: Резиночки, казаки-разбойники, ну, много дворовых игр,
5: там
3: квадрат.
5: Не ноги от земли.
4: И квадраты. Выше ноги от земли. Когда ты бегаешь, если ты...
5: А разве не выше от земли?
3: Ну, это ты мог, опять же, Саш, в разных регионах правила менялись, но и название в том числе.
5: Прозад было.
3: В Царьгоры.
5: Царьгоры, слушайте, в
3: квадрат,
5: Царьгоры нас даже милиции разгоняли. Мы прям несколько дворов на несколько дворов шли. Это была огромная куча щебня. И нас разгоняла
3: милиция. Мы в лапту
5: играли. сколько выбитых глаз, зубов.
4: В общем, вот в лапту мы не играли, но это крутая вещь.
5: В лапту играли, это бейсбол.
3: Ну да, наш советский бейсбол. И биты делали из досок.
5: Лапта, да, из ящика.
3: От ящика или заборы разбирали.
5: Это было круто. Мы уроки пропускали, когда играли в лапту.
3: Ждем ваших историй, связанных с яркими днями лета. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито строй.

только когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.
7: Я Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Мой яркий день лета. Август, жара, Крым. Я с подружкой возвращаюсь из студенческого лагеря в Москву. Уезжать грустно, но надо. Наша подруга еще осталась, хотя планировала ехать с нами. И сдала свой билет на поезд. Заходим в наш вагон, а там он. Купил билет подруге. Ехал с нами в купе. С тех пор каждый август вспоминаем. Женаты, двое детей. В этом году 20 лет нашему судьбоносному дню.
4: Ох, красотища и романтика. Вчера с мужем ездили на соленое озеро. Целый день лежали на поверхности озера и рассматривали облака. Они такие волшебные. Из детства чудесный был день. Хоть я и вся обгорела, но хочется еще повторить.
3: Одновременно самый сумасшедший и грустный момент лета. Ночь с 7 на 8 июля 2018 год. Кемерово, фан-зона, матч Россия-Хорватия. Сумасшедший момент – это гол Марио Фернандеса в доп. Время и безумие на улице. А самый грустный – это незабитый пенальти Смолова и вылет сборной. Но эмоции не забываются до сих пор. Вы знаете, вот сейчас идет чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах Америки. Да, понятно, для любителей футбола это праздник. Но согласитесь, когда играет наша сборная, совершенно другие ощущения. Но когда чемпионат мира проходил у нас в России, это было что-то потрясающее. Вот что творилось на улицах, что творилось в городах, какая дружелюбная, красивая, яркая атмосфера была везде. Просто незабываемый. Ну и, конечно, нога Акинфеева. Я когда вот вижу сейчас эти рилсы, которые попадаются в социальных сетях, просто до мурашек. Вот реакция, отбитый этот пенальти, реакция игроков, тренерского штаба и, самое главное, болельщиков. Когда делают нарезку на улицах, кто где, в барах смотрел этот матч. Это, наверное, да, один из самых ярких.
5: Да, мы Россия-Хорватия смотрели на фан-зоне возле МГУ, когда у меня была борода раскрашена в российский флаг. И у меня брало интервью испанское телевидение. И это было очень круто. Типа, там...
3: А сколько болельщиков говорило, и вот мы там в баре сколько встречались с разных стран совершенно, о том, что они, вот кто посетил уже там не один чемпионат мира, о том, какой хороший, какой организованный, дружелюбный и яркий чемпионат мира был у нас.
4: Я вспоминаю, вот как раз мы тоже пытались пробраться с мужем на фан-зону МГУ, но там уже не пускали людей, потому что был передоз уже просто людей. Ну некуда было, уже
5: потому
4: не помещались.
5: Потому что приходить нужно заранее, Лукьян.
4: И я лезла через забор. Я не знаю, можно ли об этом рассказывать. Но нас не арестовали.
3: Добрый день. Далекий 2011 год. Студентами поехали в Америку. Там познакомился с ребятами, которые живут в общежитии напротив. Сняли дом на все лето. Работали... Кутили, занимались спортом, гуляли, катались на горках. Воспоминания до слез. Лучшее лето. Ребята, где вы?
4: Мне 9 лет. Отдыхаем с бабушкой в Латвии. Хотели пойти на праздник Лига. Ну, это Янова ночь. Иван Купала. Была интересна перспектива не спать всю ночь. Но в тот день я сильно отравился, и эта ночь стала для нас бессонной по другой причине.
5: От Калининграда до Владивостока. Тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое, наше. Балтика 0, безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8:48 в Москве. Доброе утро. Сегодня у нас среда, 8 июля, День семьи, любви и верности в России. Но, знаете, вот я сейчас смотрю во всех пабликах, в средствах массовой информации про этот праздник, как будто бы уже все забыли. И Саша справедливо сказал, что те, кто 14 февраля постоянно упрекает о том, что это не наш праздник, что у нас есть свой, в большинстве своем, не все, конечно, его и не отмечают, и не поздравляют свою вторую половинку.
3: Да лишь бы пыль в глаза пустить. Господи, я вот, честно говоря, этого вообще не понимаю. Вот эти насильственные праздники, о которых вспоминают только тогда, когда празднуют противоположный праздник. Вот сегодня какие мероприятия по этому поводу?
4: Я думаю, что в парках, есть, наверное, есть что-то.
3: В парках есть. Я вам еще раз говорю про то, что почему об этом не кричат. Где маркетинговые все эти ходы?
2: Ну, он, конечно, уступает.
3: Конечно, в том-то и дело.
4: Но мне кажется, это прекрасная возможность и повод сейчас лишний взять и написать своей второй половинке.
2: А люди, которые сегодня не отмечают, скажут приятное. Тебе, что нельзя только по праздникам делать приятно второй половинке. Нужно это делать каждый день.
4: Я же не сказал, что это надо делать только сегодня. Конечно, нет.
2: Ян, это я вообще в принципе.
3: Ну и тебе, Ян, тоже.
2: Во вселенную.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
7: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
8: 2026 год. Ограничение 18+.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора Воронежской области Сергея Филипенко, назначенного указом президента России. В мероприятии участвовали председатель облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петришов, председатель облсуда Виктория Калюжная, руководители правоохранительных органов. Александр Гусев выделил вопросы соблюдения прав участников СВО и их семей, как требующие особого совместного внимания. Правительство области, как и ранее, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры. У нас сформировалась правильная система взаимоотношений. С этой целью действует, в частности, координационное совещание по обеспечению правопорядка, в рамках которого мы обсуждаем острые проблемы и вопросы. Регулярно общаемся также в иных составах и форматах, отметил Александр Гусев. Глава региона выделил вопросы, которые требуют особого совместного внимания. Это в первую очередь соблюдение прав и законных интересов участников спецоперации и их семей. Анинский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Александр Сидякин рассказал, что многие проекты в Воронежской области осуществляются под руководством Алексея Гордеева и подчеркнул важность системной работы с наказами избирателей. Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику Знамя Победы, уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину, посетила модернизированный молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи «Сохрани жизнь» и осмотрели строящийся ледовый дворец. Воронежских сельхозпроизводителей предупредили о мошеннических письмах от имени якобы Департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза России. В фейковых письмах предлагается закупить горючие смазочные материалы по предоплате. Региональный Минсельхоз сообщил, что ведомство не продает топливо и не включает аграриев в специальные реестры. О мошенническом характере свидетельствуют фактические ошибки в письмах. Министерство призывает доверять только официальным источникам. Российская премьер-лига опубликовала расписание первых 9 туров сезона для Воронежского «Факела». Команда Олега Василенко дебютирует в «Элите» 25 июля домашним матчем с махачкалинским «Динамо». Первая выездная игра 2 августа с Краснодаром. 10 августа в Воронеж примет «Ахмат». 15 августа в Москве сыграет с ЦСКА. 22 августа дома «Оренбург». 29 августа «Зенит». Напомним, огнеопасные в первой лиге в завершившемся сезоне заняли 2 место. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице, сегодня 8 июля, сегодня среда. До 21 градуса обещают нам синоптики.
3: Давайте погадаем. Наши книжные гадания, гадалки не ходи. Ян, по какой книге гадаем сегодня?
4: Сегодня будем гадать с вами, друзья.
2: Ну?
4: По Маршаку.
2: По Самуилу Маршаку. Спасибо.
3: Вот уже третий чемпионат мира по футболу. Муж берет отпуск на месяц и уезжает на дачу один. И просит его не беспокоить. Как вы к этому относитесь, уважаемые подъемники? Все вокруг говорят, что это странно.
2: А какой у него чемпионат? Третий? Ничего себе, не все игроки доживают до трех чемпионатов мира. Ну, прекрасно, что? Что тут странного? У человека... Я вообще не смотрю футбол, но мне чемпионат мира нравится. Я чемпионаты мира всегда смотрю, чемпионаты Европы, потому что это, ну, праздник настоящий.
3: Ну, ты не уезжаешь на дачу, Саша?
2: Я не уезжаю на месяц. Я не могу, один. Меня не отпустят.
4: Я смотрю с удовольствием те игры, которые проходят не очень поздно, потому что, ну, вот эти самые поздние ночные я уже не могу сдюжить, я уже все в постели, да нет, но я читаю новости.
3: Не смотришь, не смотришь. Вопрос в том, что муж уезжает, вот говорит тебе твой муж, все, чемпионат мира по футболу, что у нас сейчас, значит, Америка, Мексика...
4: Работает человек вахтовым методом.
3: Канада, до этого Катар, до этого Россия. Вот он на месяц уехал, и все, и семья говорит... Ему, он семье говорит, пока.
2: Пока.
3: Не беспокоить папку. Да. А что он там делает? Он только смотрит, может быть, он играет профессионально на ставках, может быть, он, соответственно, смотрит со всеми футбольными атрибутами.
2: И дача, наверное, в этот момент.
3: Или просто смотрит. Я тоже допускаю, что вот он не играет на ставках, не выпивает, просто вот настолько любит футбол и чемпионаты мира, что просто, чтобы ему никто не мешал,
2: да.
3: Сидит и смотрит.
2: Да, тем более ночью можно смотреть спокойно, чтобы утром выспаться.
3: Спать, да. То есть ночью поэтому, он смотрит все матчи, день спит и...
4: Ну, так хобби такого человека.
3: Что? А в этом году матчей стало больше. 104, по-моему. Или 114, или 104. Ну, не помню. Больше 100, короче. В связи с новой системой. Ему, наверное, еще интереснее.
2: Ну да, я думаю, многим интереснее.
4: Мне кажется, еще детей надо в такой ситуации забирать с собой, чтобы и дети были на даче, проводили время.
3: Так он, видишь... И...
2: Господи, так в том-то и дело. Че, каких детей? Сидите дома. Он поэтому говорит...
4: Сбегает!
2: Оставьте меня в покое. Я на месяц... Раз в 4 года человек может себе только это позволить.
4: Да, да пусть ездит.
2: Пусть едет один. Детей ему прицепить.
3: Мы все решили за вас. Не переживайте, это нормально. Ждем ваши проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем проблемы, которые вы уже нам прислали.
3: Вон, где дача того мужика, что футбол смотрит? Адрес в студию. Готов присоединиться. Баня там есть? Да. Слушайте, вообще это как с гаражом, на самом деле. Это вот, ну, у каждого человека должно быть место, где можно побыть наедине с самим собой, мне кажется.
4: Сын 9 лет заявил, что хочет стать депутатом, как папа. У папы выборы в сентябре, не знаем, переизберется или нет, но тем не менее. Скажите, стоит ли поддерживать у ребенка?
2: А тут как бы хочет он или не хочет, он все равно им будет продвинут, потому что такова система.
3: Мне сын сказал однажды, что он хочет быть президентом Испании. Я говорю, почему Испания?
2: Вот здесь говорит, сложно.
3: Почему Испания? Он говорит, не знаю, там тепло.
4: Молодец какой.
3: Он маленький был, сейчас уже планы поменялись.
4: Президентом Испании, чтобы жить в тепле, Янка, да, объясни ему.
3: Да, ну вот уже понял, все, и уже у нас другие планы теперь.
4: Жене 45 лет. До этого не было ни одной татуировки. А тут как с ума сошла. Хочет сделать себе татуировку. Причем на видном месте, на плече. Как ее отговорить и стоит ли?
2: А зачем вам ее отговаривать? Сколько ей лет?
4: 45.
2: Я бы вас даже слушать не стал. Ну, что вам отговаривать? Это уже, во-первых, это ее воля, да? Ну, вот ее тело. Хочет, пусть наслаждается. А вы, ну, как бы... Ну, есть вещи, с которыми мы миримся. Так что... Тем более, хорошее тату, это всегда красиво.
4: На красивом теле.
2: Сегодня... Да, на любом теле. Вот идите вы... Кто вам вообще эту... Что сказал? На красивом теле. Да на любом теле. Любое тело достойно там рисунка. И неважно, есть ли у него смысл или нет у него смысла. Люди же все по разным причинам делают себе, да? Кому-то просто нравится. Меня очень часто... Вот ты знаешь, я как обладатель татуировок на видных местах очень часто сталкиваюсь с вопросами. Вот просто гуляю там где-нибудь в парке, мне подходят и спрашивают, а почему именно вот это? Вы фанат? Я не фанат, мне просто нравится. Вот и все. Поэтому человеку нравится, нравится, пусть он делает. 45 лет вы еще, как ее отговорить? Вы жизнь на это будете тратить?
4: Нужно сегодня отвезти в лабораторию анализ мочи, а я жутко стесняюсь с детства.
2: Какие с ними проблемы?
4: Ребята, интересно. Помогите. Как справиться со стеснением?
3: Никак, просто идете и ставьте. Вы же взрослый человек.
4: Там сидит. Не надо ставить. Это раньше баночка. Ты в поликлинике там вот в майонезной банке несешь или в спичечном коробке.
2: А сейчас такая пробирочка.
4: Не, ну сейчас стаканчики есть в аптеках, которые продаются.
2: Я не знаю.
4: С герметичной крышкой.
2: В нашей поликлинике тебе выдают.
3: Ну просто не обязательно делать из этого шоу. Нести банку на вытянутой руке с гордым видом. А можно, конечно, и так.
2: Несешь не банку. Вы давно, видимо, не сдавали анализ мочи.
3: Но есть пластиковые такие специальные контейнеры.
2: Контейнер, ты в контейнер делаешь, извините, что мы публично это сейчас, в контейнер делаешь, а потом тебе еще дают такую пробирку, да, все, банку выбрасываешь, а эту можешь
4: крутить. Почему нельзя банку отдать?
2: Ну, маленькую. Ну, в пробирке принимают сейчас. Ну, я не знаю, товарищи.
4: Я в пробирке.
3: Ну, я вот, мы с детьми периодически носим анализы, извините за подробности, потому что все плавают, все уходят в бассейн.
2: Значит, поликлиника не продвинутая. Ходите, черт пойми, куда.
3: Ой, ну скажите, пожалуйста. Нормальный банк Александр все принимает.
4: Слишком продвинутая.
2: Простая городская поликлиника. Ты
4: я майонез в банках носил?
2: А вот... Носил с резинкой.
4: Да.
2: Но это было...
4: А это история, когда мама говорила, не выбрасывай банки.
3: Ой. Мы туда потом огурцы закатаем.
4: Не, ну это маленькие баночки такие вот майонезные.
3: Да я понимаю, господи.
4: Где был или горчица, или майонез, самые вкусные вот майонез. Слушайте, не стесняйтесь. Вам сколько лет, что вы стесняетесь?
3: Нет, да. Положите просто в какую-нибудь сумку, господи, и все. И придете, достанете спокойно.
2: Вот, иногда, знаешь, прямо перед... думаешь, вот люди совсем не стесняются там спросить только какой-нибудь, ну, дурацкий вопрос, да, не тактичный. Не стесняясь, вы себя ведут при других людях. Делают им какие-то, в кавычках, комплименты. Но при этом стесняются отдать собственную мочу чужому человеку в банке. Это же не на разлив, это в банке. Вот вы принесли уже.
4: Дорогие друзья, хотели бы напомнить вам книгу, Ян, по которой мы будем сегодня гадать.
3: По Маршаку.
4: По Маршаку. Гадаем сегодня, поэтому отправляйте свои проблемы. Видите, какие они разные бывают. Понятное дело, что кто-то скажет, что это не проблема, да? Мы просим писать о любых проблемах, а уж насколько они серьезные или несерьезные, мы сами решим.
3: Вот, понимаешь, мы смеемся, на самом деле, я уверена, что таких людей, стесняющихся с банками, с анализами, их реально очень много. Ребят, не надо стесняться. Как говорится, что естественно, это не безобразно.
4: У меня такая история с бельем. Когда я иду к врачу, постоянно стесняюсь, что нужно будет раздеваться, и у меня будет некрасивое или грязное белье. Поэтому всегда новый комплект. Девушка написала мне. Яна, кстати, тезка твоя.
2: Ой, давайте...
4: Ну а что?
2: Молодец, что...
4: Ян, так девочки делают, и мальчики, наверное, так делают. Да знаешь, что будешь раздеваться у врача. Или не задумываешься, в чем идешь.
3: Да я иду просто, и все.
4: Хорошо. Ждем вашу проблему.
3: Но сейчас задумалась.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова.
4: И Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по Самуилу Маршаку. Что
6: проблема такая. Встречались с девушкой, расстались по обоюдному согласию. Вчера она позвонила, хочет приехать в гости из Нижнего. Попробовать или нет? Вячеслав нам написал. Вячеслав, доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Вячеслав,
8: а чего доброе попробовать? Утро. Я не понял. Чего попробовать? Попробовать чего?
7: Ну, попробовать вместе опять. Она вот сама вчера сказала, говорит, я вот подумала, может быть, снова попробуем быть вместе. Я говорю, ну...
9: Но это, а как долго вы встречались?
6: Это не значит, что приехать в гости просто так.
7: Да.
6: Как долго встречались?
7: Ну, где-то полгода, недолго вообще.
6: А расстались когда?
7: Ну, тоже где-то полгода назад, плюс-минус. Ну, я думаю, вряд ли человек за полгода-то изменился, но, конечно, нет.
6: А вы где живете? Куда приехать из Нижнего?
7: В Москву.
9: Угу. А вас к ней влечет?
6: Ну, нет, наверное.
7: Ну, если честно, немного есть. Но я так уже подостыл. Раньше было похуже, так а сейчас подостыл.
8: Ну, сейчас опять раззадоритесь.
6: А расстались по обоюдному согласию? По обоюдному согласию написано. Из-за чего?
7: Ну, там начались ссоры, какие-то разногласия. Вот она вот привыкла жить так. Я говорю, ну, для меня вот это неприемлемая вещь, допустим. Она такая, ну, блин, тогда сорян, извини.
8: А что для вас неприемлемо, что она сотворила?
7: Ну, для меня неприемлемо, что она вот, так, вот такая вспыльчивая. Она могла сесть и приехать резко из Нижнего. То есть там, не предупреждая ничего вообще, как бы внезапно вот так раз и сюрприз. И там вот такие вот, такого рода вещи. Там...
6: А вас нужно готовить к приезду, да? А сколько вам лет и ей тоже?
7: Ну, меня уже нужно готовить к таким вещам. Мне 39, ей 32.
9: Угу. То есть вместе вы не жили, вы просто встречались, да?
8: Молодец.
7: Это вот на протяжении полугода вот эти переезды были туда-сюда. И как бы...
8: А у вас квартира своя?
7: Нет, к сожалению.
8: Ну, подождите, какие ваши годы. Подождите.
6: 39?
8: Да, ну, до 50.
6: А что, в 50 квартиру дают?
8: Надо пожить, подумать. Ну, кстати, нет, вы думаете, шутки это, конечно, дают. Просто нужно иметь особые навыки.
6: Или не иметь.
8: Или не иметь.
7: Ну, да.
8: Но дают всем.
7: Нужно условия соблюдать некоторые. Там,
8: да.
6: Ну, как будто бы вы...
8: А она красивая?
7: Да, очень. Mm-hmm. Ну и моложе меня, как бы, она меня этим подкупила, скажем так.
8: А вас не смущает, что она вот эти полгода там где-то была?
7: Поэтому я и сказал, если ты даже приедешь и ты захочешь остаться, я говорю, близости ноль, просто ноль. Так что ты не обольщайся, ничего не думай. Там ноль близости будет ничего.
6: А что вы такой...
9: Ничего себе, вы такой жесткий парень.
8: Другой поворот. Вы как Медведев, жесткий. А скажите мне, пожалуйста...
6: Ну, Вячеслава нужно предупреждать. Видимо, о близости тоже. Я приеду, будет близость.
9: В письменной форме.
8: Подождите, вы сейчас как бы говорите от вещах, ну, там, различных проблемах, которые могут быть после близости. С женщиной, которой не было полгода? Или о чем вы говорите сейчас? Почему? Это обида?
7: Ну, проблемы возникнут потом, если это будет близость опять, и опять, что вот это все повторится.
8: Да, да, хорошо.
7: И я потом опять буду переживать. Ну,
8: вы молодец, вы стойкий оловянный солдат.
6: А может близость случиться без последствий?
9: Готовы поспорить, что случится,
6: нет,
9: если человек приедет.
6: Чтобы вы не переживали.
8: Потом. Да, как бы случилось, ну, случилось и потом случилось. На утро все, всего доброго, до свидания. Нижний Новгород. Ждет тебя.
7: Ну, нет, я вот насчет этого такой очень стойкий парень. У меня были такие моменты, что прям девушка прям все уже, ну, ты че? Я говорю, ну, нет. Ну, для меня это очень серьезно. Ну, такое воспитание.
8: О, я понял, нет, ну, ну хорошо, хорошо.
9: Однако, да.
6: Мне кажется, не надо к вам, девушке, ехать.
8: Вы знаете,
6: найдется много.
8: Вы все-таки ходите по краю, потому что вы

0: Сейчас вот вы высказали нам свою позицию, да, понятную абсолютно, но совершенно непонятно, зачем вы тогда ее тащите, не тащите, а сказали, что вы не против, чтобы она приехала. Надо бы сказать нет, ну, нет?
1: Ну, я ей сказал, говорю, приезжай, говорю, но близости ноль, просто погуляем, как-то отдохнем и так далее. Она сказала, понятно. Хорошо, окей, я все поняла, я обязательно буду, все отлично, и, как бы нужно пробовать, я тебя понимаю, да. Все, как бы, норм.
2: А чем вы занимаетесь? Кем вы работаете?
1: Я работаю инженером в строительной компании.
2: Хорошо, давайте тогда к Маршаку обратимся. Давай. Серьезная литература. Да. Номер страницы, номер строчки.
1: 15-я страница, 3-я строчка сверху.
2: Доброе утро. Проблема такая. Встречались с девушкой, расстались по обоюдному согласию. Вчера она позвонила, хочет приехать в гости из Нижнего. Попробовать или нет?
0: Посиди да погоди. Сказка будет впереди. Правда, я не понял, сказка с этой женщиной или с другой? Может быть, это вот. Посиди.
3: Главное, что будет.
0: Посиди, погоди.
1: Да, самое главное, что будет, и главное, никуда не торопиться, я понял.
0: Давай, дружище, не забываем, близости ноль. Это тренд просто, Гар, близости ноль. Предупреждаю сразу, близости ноль. Янка, я тебе серьезно говорю, близости ноль. Даже не подходите.
2: Не надейся.
0: Не подходите.
2: Не надейся.
0: Ко мне не подходите.
3: Обрати внимание, Гарри, он ко всем нам обращается.
2: Саша моделирует ситуацию просто.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 46 минут. Столица сегодня 8 июля. Сегодня у нас среда. До 21 градуса, обещают синоптики сегодня.
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители. Есть важная информация для вас. Если вы соскучились по нашим встречам, то обратите внимание на прекрасный фестиваль, который называется «Карандаш-фест», и который пройдет в Старице. Чудесный и красивый небольшой городок в Тверской области 31 июля и 1 августа. Это фестиваль клоунов и фестиваль уличных театров, фестиваль клоунов, фестиваль музыки и семейный праздник. 1 августа мы, утреннее шоу «Подъемники», в полном составе выйдем на сцену фестиваля «Карандаш-фест» для того, чтобы весь день быть с вами, объявлять прекрасные коллективы и веселить вас. Мы будем тоже в костюмах. О коллективах, которые выйдут на сцену фестиваля «Карандаш-фест». «Анима Аллегра». «Бременские музыканты» — это спектакль театра Моссовета будет поставлен на сцене фестиваля. Музыканты будут, помимо клоунов, «Рубеж веков», «Хоронько оркестра». Также «Высокие братья» — это клоунская элита. Если вы вдруг разбираетесь в клоунских коллективах, «Споканки», «8 невероятных девчонок», которые делают фантастическое шоу. Это я про «Споканок»
2: рассказываю. Круто.
3: Александр Гусаров, «Комик Трест», Анвар Либабов, «Микос театр», «Оркестр Покава» и «Театр ОК», «Максим Галицкий» и «Клоун-театр Пампуш». И все это будет в Старице 1 августа на фестивале «Карандаш-фест», куда мы вас с удовольствием приглашаем.
2: Да, прекрасный маленький город принимает такой большой фестиваль.
3: Да, вообще, причем
2: очень красивый город.
3: Можно приехать из Москвы, ехать где-то 2.5 часа. Можно приехать из Твери, естественно, Смоленска.
4: Откуда угодно недалеко, можно приехать, ребят.
3: Новгород, да. Обратите внимание, все близлежащие города, что вот такой праздник музыки, клоунов, театра.
2: Ну и самое детства. Главное, ты не назвал наши имена, мы там тоже будем.
3: Да, я сказал.
2: Нас будет,
4: раз. Нас мы будем в костюмах, красивые.
2: Подожди, а нас будет видно или не будет понятно, что мы это мы?
3: Почему будет видно?
4: Ты будешь в костюме, это у тебя будет ростовая, ты будешь ростовая кукла, да?
3: Саша очень переживает, что его заставят выходить в костюме колбасы, например. Нет, Саша, ты будешь
4: что это?
3: В образе, но ты будешь узнаваем,
2: что у меня,
3: как и я, и Ян.
2: Травма студенческая. Я так зарабатывал раньше деньги.
3: Ну, Саша, вернешься...
4: В костюме колбасы?
3: Машина времени, да. Ну, один колбасы. Выход в костюме колбасы, докторской. Ну, чтобы тебе комфортно было.
2: Ну, там был сервелат.
3: Ну, хотя, если с жиром, то да.
4: Тогда я буду пончиком.
3: Ждем всех в Старице 1 августа.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
7: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
8: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
11: 2026 год. Ограничение 18+.
12: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
13: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
14: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
17: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Энергообъекты Восточного Крыма ночью подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщили в Крымэнергоинформ. Там добавили, что сложной остается обстановка с электроснабжением и на северо-западе полуострова. Керчь, Джанкой, Красноперекопск, ряд других районов обесточены. В некоторых районах республики ограничат водоснабжение. Два человека пострадали при ударе БПЛА в Татарстане. Они ранены при попадании дрона по частному дому в Тукаевском районе, сообщила пресс-служба главы республики. Их жизни ничего не угрожает. Кроме того, под удар БПЛА попал Нижнекамск. Повреждены несколько предприятий в городе, есть пострадавшие. У всех травмы легкой степени тяжести. Ущерб по делу бывшего белгородского вице-губернатора Владимира Базарова оценили почти в 2 миллиарда рублей. Растраты связаны со строительством оборонительных сооружений на границе с Украиной, пишет РБК. Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, но называет спорным обвинение в особо крупной растрате. Наиболее тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной, так называемых «зубов дракона». Следствие утверждает, что вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой. Тоннель между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив скорее является символом отношений между Москвой и Вашингтоном, чем экономически оправданным проектом. Об этом заявил Вестям президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, портфель потенциальных проектов России и США оценивается более чем 14 триллионов долларов. Однако тоннель скорее символический жест. Для окупаемости этого проекта требуются встречные грузопотоки, которых пока не просматривается. В России вырос спрос на гибридные автомобили на фоне топливного кризиса. Дилеры фиксируют рост интереса к ним с конца июня, сообщает РБК. В «Авилоне» число запросов на тест-драйвы выросло на 30-40%, а онлайн-просмотры электрифицированных моделей более чем в 5 раз. Операторы зарядной станции также отмечают рост активности владельцев подключаемых гибридов. При этом эксперты призывают не ждать мгновенной революции в российском автопарке. Спецпредставитель президента, экс-министр культуры Михаил Швыдко заявил об элементах шизофрении в культурных запретах в России. По его словам, есть регламентация, связанная с поцелуями в фильмах для детей. Швыдко отметил, что в связи с тем, что в России идет борьба за демографию, и всем говорят «женитесь в школе», то научить людей целоваться перед тем, как они начнут рожать детей, имеет какой-то смысл. В интервью РБК Швыдко отметил, что для того, чтобы ребенок сумел различать добро и зло, ему нужно показать и то, и другое. А если подходить, например, к литературе с точки зрения запретов, то получается, что детям нельзя читать ни Библию, ни Ветхий Завет, ни Достоевского с Гёте. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
2: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 8 июля, сегодня среда. До 21 градуса обещают синоптики. Возможно, небольшие дожди. Возможно.
3: Да, ну что, давайте посмотрим в календарь еще раз. Сегодня день семьи, любви и верности в России. День Петра и Февронии. Еще так его называют. Всех, кто сегодня отмечает, мы, конечно же, поздравляем. Хотя, судя по сообщениям, с утра проиграл в маркетинг наш праздник Дню Святого Валентина.
2: День... Ну, главное, чтобы он был у нас в сердце.
3: Это, да, Саша, согласна. День БАМовца в России, день зенитных ракетных войск Вооруженных сил России, Всемирный день борьбы с аллергией. Все, кто мучается и страдает, всем терпением. А что еще, Александр?
2: Вчера, вы знаете, творческая бригада «Игры кто кого» услышала, как Лукьянова позволила себе подколоть меня и сказать: «А сегодня, наверное, будет спаржа». Так вот, сегодня будет спаржа.
3: Ну, и пока вы перевариваете...
4: Обращайтесь, Александр, у вас когда своя закончится инициатива.
3: Пока вы перевариваете полученную информацию, давайте еще двух именинников поздравим. Сегодня день рождения у Дианы Сергеевны Арбениной.
4: Поздравляем.
2: С днем рождения вас, долгих лет, творческих успехов, в обнимашке. Мы давно не виделись с вами, но с ребятами вы виделись, меня не видели давно. Знаю эту невидимую нить, которая между нами... Я не знаю, не натянуто, слава богу.
3: Связывает нас.
2: Диана, я еще раз искренне поздравляю вас с днем рождения.
3: Ну и, конечно же, не можем не поздравить Юру Музыченко.
2: Юра, дорогой.
3: Александр, давай про невидимую нить теперь с Юрой.
4: Про видимую теперь давай нить.
2: Ты знаешь, сколько людей мне позвонило и сказало, что они едут к тебе на день рождения. И один наш друг сказал: тебя что, не позвали? Ну, во-первых, мне не надо звать, я могу приехать в любой момент. Но просто кто отмечает день рождения в тот день, когда мы работаем. Вот. Времена, когда мы ехали к тебе на день рождения, забив на работу, прошли.
3: Юра сказал, что будут лучшие люди страны, Александр.
2: Да-да-да.
3: У него на день рождения.
2: Это правда.
3: И нас там не будет.
2: Это правда.
4: С днем рождения,
3: Юра. Ну и всех именинников, кто сегодня отмечает день рождения, мы тоже, конечно же, поздравляем. Ну, а давайте теперь вернемся к спарже. Те, кто любит, против тех, кто до сих пор не понял этот продукт.
4: Я очень люблю спаржу.
3: А спаржа вообще в нашей жизни когда появилась? Вот казалось мне лично, что в моем детстве ее точно не было.
2: Но в новой истории она появилась.
3: Да?
2: Да, после 90-х.
4: В моей жизни она появилась в 17 лет.
3: У богачей уже, да?
2: Ну, в нулевых она появилась, спаржа. Раньше спаржу называли вот эту белую штуку, пенку от этого...
3: Корейская.
2: Пенка от соевого молока. И вот это называлось спаржей. Причем называлась она в ресторане, где я работал, в вегетарианском. Вот спаржу мы ее жарили.
3: Ну, она и на рынке, вот в этом отделе с оленями, тоже называется спаржа по-корейски, да.
2: Но настоящая спаржа, она зеленая, конечно.
3: Ну, просто ты реально сказал, это пенка от соевого молока.
4: Я люблю вареную просто вот.
3: Ну, она спаржа. Не дешевая спаржа, я сейчас очень про вкусно. Обычную говорю.
2: Пучок что-то 210 рублей стоит.
3: Это дешево, Саш, не может. Пучок 210 рублей стоит.
2: Вот такой пучок 210 рублей стоит.
3: Сколько там, одна палка?
2: Почему? Там палочек 10, наверное.
3: Ну, палочек 10 будет точно дороже стоить.
2: Я сейчас у жены спрошу. Ну,
3: дороже, Саша, будет стоить.
2: Ну, хорошо, 280.
3: Точно дороже будет стоить.
2: Ну, что это за...
3: Это очень дорогой продукт, Саша.
4: Ну, нет, я, кстати... Да нет, подожди. Сколько стоит спаржа? Господи, сейчас я вам скажу.
2: Не в самом дешевом магазине покупал. 210 или 280 рублей она стоит.
4: Пучок. Свежая зеленая спаржа в Москве продается по цене от 1380 до 2350 рублей за килограмм.
3: Спаржа быстро размороженная, Саша, в известном зеленом магазине. А! Понятно, что он дорогой. 460 рублей за 350
4: Сашка
3: грамм.
4: Прав. Это смотри,
2: целая пачка.
4: В метро, например, 250 граммов 369-589 рублей.
3: Но все равно не 200 рублей за 10 штук.
2: Игорь, вот...
4: Но 250 граммов это 10 штук, наверное, и есть.
2: Не-не-не, я...
4: Что там?
3: Да не дешевая спаржа.
4: Она молоденькая.
2: Ладно, в этом смысле, конечно, она не дешевая.
3: Итак, те, кто любит спаржу против тех, кто ее не любит. Ян, что разыгрываем, ты сказала?
4: Нет, мы отправим, друзья, на концерт группы «Крематорий». Шикарный концерт, который состоится уже совсем скоро в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио.
4: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто.
0: Реклама на 107FM.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов 16 минут в столице. И будем играть с Кристиной. Кристина спаржу не любит, не понимает ее вкуса. Давала ей шансы много раз, но она так и не вошла в семейный рацион. Написала нам Кристина. Доброе утро.
3: Доброе утро, Кристина. Скажите, пожалуйста, какие шансы вы ей давали? Как вы ее готовили-то?
4: Доброе утро. Буквально вчера в холодильнике обнаружила упаковку спаржи, которая уже просилась просто на выход. Купила, не приготовила, до этого пробовала в ресторанах с разными соусами, вообще не заходит спаржа, мужу тоже она непонятна, в общем, она мимо нас проходит.
3: Понятно.
4: Каждый раз.
5: А многие нам тут прислали фотографии, выращивают спаржу на огороде, я не видел ни у кого.
2: Она так красиво растет, прям...
5: Как кусты какие-то.
2: Да. Ну, красиво, просто согласись,
3: ее,
2: эффектная
3: есть
2: очень.
3: Есть нужно с чем-то там прикольным, например, со стейком, она очень вкусно идет. Она
2: вкусно.
3: Просто идет к чему-то определенному.
5: Ну, стейк и без спаржи хорошо идет.
3: Ну, Игорь.
2: Нет, очень хорошо.
3: Давай
2: я согласна с Сашкой. Со стейком
3: давай,
2: прям
3: вот,
2: отлично.
5: Планы ресторана, кстати, ее подают именно со стейком.
2: Да, и вкусный соус такой.
3: Сегодня четное число. Четное число, значит, преимущество вашего соперника. Спаржа бывает трех видов. Белая, лиловая и зеленая. Белая считается самой распространенной. Многие считают ее безвкусной. Однако гурманы... кем вы не являетесь, говорят, что она обладает едва уловимым привкусом. Привкусом чего? Капусты, орехов или артишоков?
4: Думаю, артишока.
3: Это орехи. Еле уловимый запах, привкус орехов.
5: А какие по вкусу артишоки? Вот если они не маринованные, вот в свежем виде, на что это похоже? Я что-то вот пытаюсь сейчас вспомнить, какой у них вкус. Ладно,
4: я
5: это вопрос.
4: Я так не пробовала.
5: Вопрос,
2: я подвисла, мне кажется, я никогда не пробовала.
3: Кому в древние времена запрещалось есть спаржу? Гладиаторам, монахам или женщинам?
4: Гладиаторам.
3: Монахам. Спаржа положительно влияет, как выяснили древние, на потенцию. Так что само название спаржи происходит из Греции. Что оно означает? Корешок, стебель или росток?
4: Второе.
3: Стебель. Абсолютно верно. Да, вы ответили на один вопрос. Я не знаю, спасет вас это или нет. Только если второй игрок ничего не будет знать про спаржу.
2: Да, но такое тоже встречается. Ждем тех из вас, друзья, кто спаржу любит.
5: Пожалуйста, вам достаточно один вопрос правильно ответить, чтобы победить сегодня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, с нами будет играть Тася. Тася спаржу любит.
3: Тася, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: В каком виде вы любите доброе спаржу?
4: Утро. Маринованную.
2: Маринованную. Я, кстати, не пробовала.
5: А как ее маринуют? Спаржу. Это вы сейчас про зеленую, да, рассказываете?
4: Но, нет, вот которая белая.
3: Да, да, да. Ну, в смысле, который по-корейски, да. Который из соевого молока делается?
4: Да, да, она вкусная. Еще там бывает, они добавляют и кунжут, и...
3: Ну, мы же выяснили, что это не спаржа.
5: Это не спаржа, это пенка соевого молока вообще.
2: Ой, Тась, какое да. У вас чудесное теплое имя. Это полное имя или это уменьшительно ласкательное? Или так прям в паспорте?
4: Нет,
2: Тась?
4: Полная Таисия.
2: Таисия, вот. А, все правильно, Таисия. Да.
5: Многие считают, Таисия. Что спаржа, вам нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. Что спаржа – это королевский продукт. Однако ближайшим родственником спаржи является довольно распространенное растение. Какое? Лук, редис или сельдерей?
4: Так, я думаю, что это третий вариант.
5: Сельдерей. На самом деле это лук.
4: Лук.
5: Да.
4: Лук.
5: Что добавляют в почву, в которой выращивают спаржу? Золу, сахар или соль?
4: Золу, сахар или соль. Так, ну, судя по всему, в почву, в саму, получается, перед... Так, я считаю, что это, скорее всего, сахар.
5: Осталось размешать. Спаржа часто растет там, где почва пропитана морской водой, в зонах, где большинство других овощных культур не могут расти. По этой причине принято добавлять соль в землю, на которой культивируются растения. Это соль. Вы дарите шанс первому игроку. Как звучит научное название спаржи? Спатифилум, аспарагус, сансеверия.
4: Можете еще второй вариант. Какой еще раз?
5: Аспарагус.
4: Аспарагус.
5: Спатифилум, аспарагус, сансевьера.
2: Сансеверия.
3: Из Гарри Поттера.
4: Аспарагус.
3: Прям.
5: Аспарагус. Думаете вы? Вам нужно ответить на один вопрос всего. Да. И вы отвечаете да, аспарагус. Да, это правильный ответ. Это абсолютно правильный ответ. Мы вас поздравляем.
2: Тась, мы поздравляем вас с победой. Прекрасный результат. И, как обещали, дарим вам 2 билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова. Территория». Ну, а нашу первую участницу Кристину благодарим за игру и желаем красивого дня.
0: Подъемники на нашем радио.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 33 минуты в столице. Сегодня что? Сегодня среда.
3: Напомним, что сегодня день памяти святых Петра и Февронии.

0: за семью, то может быть бесплатно вообще сделать регистрацию брака? Ну, так сказать, выделить из бюджета дополнительные деньги. Ну, рубль зачем символически?
1: Да.
0: Ну, вот сказать вот бесплатно. Мы вот за семью,
1: слушай, пожалуйста. Слушай, там столько нюансов на самом деле, вот этих по пособиям и так далее. Потому что если ты студентка, и у тебя, допустим, ты получишь пособие, но оно копеечное. Копеечное, если
0: за что?
1: Ты, ну, на ребенка? На ребенка до полутора лет, или как там называется. Если у тебя нет работающего мужа, который ты можешь оформить на себя, и тогда будет сумма приличная. А так, если ты учишься, да, на тебя будет там что-то, ну, в районе 3000 рублей.
0: В месяц?
1: Да.
0: Не, ну, меня просто интересует цена. Вот,
1: ну, просто человек не работает.
0: Сейчас вот человек думал, так, будем мы с тобой расписываться или нет? О, новость. Рубль теперь стоит.
1: Рубль,
0: да. Пойдем. Пойдем.
1: Есть ощущение. Есть ощущение. Что?
0: А я, кстати, не помню. Давно было.
2: Вы, уже. Я вот тоже не помню.
1: Смотрите, была у нас смотрите, какая-то... Смотрите, наверное, смотри, просто была. Вот создается новая семья, да?
0: Так.
1: Сразу им социальное жилье и квартира, и машина. Все, и у вас потоки пойдут. Вы скажете, денег нет, а я вам скажу, да есть деньги.
2: Ну тогда, Саша, эффективных будет браков очень много. Представляешь, если всем будут выдавать да, квартиры идите, и машины.
1: Ян.
2: Ну, если так вот...
1: Специальная проверочная комиссия. Готов ее возглавить.
2: Не сомневаюсь.
0: К выборам готовишься, что ли? Сейчас там есть люди, которые гуфа взяли.
1: Ты говоришь абсолютно провокационные вещи. Тогда фиктивных браков. Так можно подойти к любому закону. Я сейчас говорю о благополучии семьи. О том, что ей дают базовые потребности. Диван, кровать и стены.
2: Нет, я ж не спорю и не против. Я бы тоже не отказалась от машины и квартиры.
1: Скажи мне, пожалуйста, а что плохого... Что плохого в семье, которая пришла в брак фиктивно, а потом разрослась? Вот о чем вы должны были подумать, сударыня.
0: Сударыня.
1: Вот и все. Регламент.
0: Голосуй за Бону.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 44 минуты в столице. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро. Москвичи забыли в автобусах рыцарский шлем и аквариум с фейковыми рыбками. Так называется новость. В июне 26 года жители и гости Московской области и Москвы забыли в автобусах Мострансавто, на автостанциях и автовокзалах предприятий более 150 личных вещей. Среди самых необычных, как я уже сказал, декоративный рыцарский шлем и аквариум без воды с искусственными рыбками, также детский музыкальный синтезатор. Однако по традиции чаще всего сотрудники перевозчика находили в салонах социальные, транспортные и банковские карты, а также зонты и очки.
2: Я сегодня нашел в каршеринге карту москвича, водительское удостоверение, человек из Омска.
3: Так.
2: И какой-то пропуск, он был без бренда.
3: Ты нашел его в ВК где-то?
2: Я
3: написал везде?
2: Я зашел в ВК, но там никого не нашел. Больше я никуда не писал, и вот я оставил там в бардачке.
3: А какая ирония, Янка, ты была в отпуске, Сашка забыл в каршеринге документы все.
2: Но они выпали у меня там.
3: Ну, какая разница, потерял, забыл. И наша слушательница...
4: А нашел другие.
3: Наша слушательница нашла, узнала Сашку на права, да. И написала ему. И он забрал у нее.
2: Ты послушал вот ее, да. ее песни?
3: Нет, все времени нет, Сашка. А она еще и певица.
2: Послушай,
3: пожалуйста. Сашка ей обещал песню в эфире. Но что-то не получается.
4: Продюсирование.
3: А вот теперь как судьба повернулась. Ты нашел документ. Мне кажется, что сейчас самое распространенное, конечно, да, это зонтики.
4: Телефоны, перчатки, карты банковские.
3: Ну, телефоны, наверное, все-таки реже. Рюкзаки часто в электричках забывают, когда кладут или пакеты вешают, или кладут на полку, и потом забывают.
4: Выходят без них.
2: Угу. У меня самое главное, я это уже исправил, что карты можно оплачивать любые суммы, не подтверждая. Только если ограничение стоит в самом магазине. Чтобы не вводить пароль лишний раз там, и так далее. Вот так. Это было все у меня снято, и это я потерял.
3: Янка, что ты забывала? Явно же забывала. Ужас.
4: Нет, в машинах, ты знаешь, честно говоря, не помню. Так вот терялись, такси, да. Я потеряла однажды головой. Банковскую карту возле школы, когда ходила встречать мелких, ну, буквально вот пару лет тому назад, наверное, и мне написали в чат в родительский, что, кажется, это наша мама, там, тыры-пыры, и оказалось, что ее нашла мама нашей одноклассницы, которая живет со мной жила со мной на тот момент в одном подъезде. Вот это было удивительно. А так мне возвращали посеянный мужу техпаспорт на машину. Ну, и мужу телефон возвращали. Муж телефон потерял, и ему тоже возвращали.
3: А как позвонил на телефон?
4: Слушай, я уже не помню, как там обстояли дела, но телефон был, вот фактически муж только купил его буквально новый.
3: Помню, как я потерял
4: это
3: телефон.
4: Это удивительно было.
3: Он выпал, и потом отслеживал его передвижение по Подмосковью, потом в Москве, и потом где-то в районе Митинского рынка он пропал.
2: Не нашел, что ли? Я помню, мы вместе ее тогда смотрели.
3: Я его видел.
2: Я еще удивлялся, говорю,
3: Игорь. Ну, это, кстати, не мой был телефон, телефон жены.
2: Да, и мы смотрели по компьютеру, да, или по телефону.
3: Ну, с моего телефона смотрели по карте, как он двигался. Я причем писал, я отправлял уведомления, они приходили явно. Верните за вознаграждение, верните там. Потом понял, что человек уже не собирается возвращать, я начал ругаться. А потом просто в районе Митинского рынка я его заблокировал удаленно.
4: Вообще говорят, что лучше не подбирать, конечно, в принципе, вот эти вот вещи незнакомые. Ничего, вообще, ничего, да, не трогать даже, потому что еще потом 30 тысяч,
2: слушай,
4: раз прилетит.
2: Слушай, ну вот так вот девушка бы не тронула, и я бы остался без документов. Я же лежал вообще, я даже не знал, где мои документы.
3: Он не знал, что он их потерял.
2: Я даже не знал, что
3: пока
2: я их потерял.
3: Пока ему не написали, он не знал, что он их потерял.
2: Да, меня нашли.
3: А его нашли в соцсетях и написали ему.
2: Вот так вот. Поэтому иногда
4: я. Теперь Сашка опять при документах.
3: Ну, иногда, Саш, нужно пройти все эти этапы восстановления.
2: А ты думаешь, жизнь — это история вот, нашей жизни, она нас чему-то учит? Ты так думал, что история это учительница? Нет, это никогда такого не было. История это не учительница. Это надзирательница.
3: Ладно, чтобы ты проходил, дорогие друзья, давайте на чем-то оптимистичном закончим.
2: Давайте.
3: Пожелаем всем хорошего дня, несмотря на погоду в столичном регионе. Она будет пасмурной в ближайшие 2 недели, говорят.
2: Ну, без солнца тоже надо пожить ненормально.
3: Берегите себя и до завтра.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
0: На нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
2: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: 255? 45? 55!
0: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения. Надеемся, что все больше родителей будут принимать решения о рождении второго, третьего, четвертого ребенка, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замген прокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Уверен, что ваша компетенция поможет развитию нашей прокуратуры, становлению правопорядка на территории региона. Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Александр Сидякин рассказал, что многие госпроекты в Воронежской области осуществляются под руководством Алексея Гордеева и подчеркнул важность системной работы с наказами избирателей. Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированный молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни, осмотрели строящийся ледовый дворец. Российская премьер-лига опубликовала расписание первых 9 туров сезона для воронежского «Факела». Команда Олега Василенко дебютирует в «Элите» 25 июля домашним матчем с махачкалинским «Динамо». Первая выездная игра 2 августа с Краснодаром, 10 августа в Воронеже «Факел» примет «Ахмат», 15 августа в Москве сыграет с ЦСКА, 22 августа дома «Оренбург», 29 августа «Зенит» в 15:00. Напомним, огнеопасные в первой лиге в завершившемся сезоне заняли второе место. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 8 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу «Радиокафе Маяковский».
4: Но что творится? Руководство московского зоопарка заявило опять, что у Манула Тимофея появились целых 3 возможных
5: претендентки.
4: Да, да, да. То есть, если
5: название
4: бы он был
5: гордая невеста.
4: Султан, он имел бы 3 жен, но он не султан, поэтому как бы будет какая-то очередность. Мы тоже не султаны, но имеем, владеем 3 часами дневного эфира радиокафе «Маяковский». Начинает свое вещание прямо сейчас мы. Это Лен Плеханова.
5: Карин Баринова, всем привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Такой сегодня день, серьезный праздник вообще-то. Наш русский день любви и семьи и верности, или семьи, любви и верности. Как ни назови, суть вообще одна. Что нельзя делать, это и так понятно. Ну, вообще, как бы заглядываться сегодня... не в ту сторону. Не дарить ромашки.
2: Почему не дарить? Наоборот, дарить.
1: Нельзя не дарить.
2: Нужно дарить. Вот двойное отрицание есть утверждение.
1: Вот. Это вот с точки зрения вашего русского языка и моего языка импровизации полнейшей, необдуманной.
2: Кстати, открытки с ромашками или там с какими-то другими цветочками даже получили наименование февроньки. Но поскольку День любви, семьи и верности в честь Петра и Февронии, то вот как валентинки, а это типа февроньки.
1: А где они?
2: Никогда не слышала, никогда не видела.
1: Вот
2: что-то
1: и я.
2: У нас, видимо, не так в нашем
1: королевстве. Товарищи маркетологи, обратите внимание, обращаемся лично к вам. Давайте как-то посерьезнее распопуляризируем все это.
2: Да, будем проповедовать этот праздник. Вообще, сегодня такой день довольно с детективным характером. Потому
1: это
2: что
1: еще как.
2: Да, ну, у каждого же дня есть какой-то свой характер, да? Вот смотрите, сегодня отмечают День обнаруженных заначек.
1: Это...
2: Всемирный день разоблачений. И одновременно День семьи, любви и верности. Ну, то есть сначала находим спрятанное, выводим всех на чистую воду, ну, а потом
1: нормально.
2: Обнимемся.
1: Либо пока никуда не расходимся, храним абсолютную верность, пока потерянная заначка не нашлась. И такое бывает.
2: Придется.
1: Я вот помню, по своим бабушкам.
2: А дальше получаем медаль за 50 совместных прожитых лет.
1: Вот, да. А все из-за чего? Из-за того, что когда-то в трехлитровую банку, какую-то трехлитровую, 700-граммовую, спрятали какие-то доллары в каких-то 90-х и потеряли, где она находится. Вот и все.
2: Теперь приходится искать.
1: Это ли не сближает?
2: Еще сегодня, между прочим, День БАМовца, потому что 8 июля 1974 года вышло постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали, и так началась вот самая знаменитая стройка Союза. На БАМ ехали просто, ну, очень много людей из всех республик, кто-то за романтикой, кто-то за длинным рублем, ну, а кто-то вообще за песнями под гитару, как мы вчера вспоминали, над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет.
1: Я тоже присутствовала, получается.
2: Да, присутствовала. Не поверишь.
1: Так сильно вспомнила, что вот взяла и забыла к этому дню. Ну ничего, я еще узнала, что сегодня, только в 97-м году в России приняли новое положение о паспорте, и, собственно, с этого момента его стали обязаны иметь все граждане, которые достигли 14-летия. Я не знаю, как было до, только вот...
2: А я не помню, во сколько лет давали паспорт.
1: Но как будто бы вот есть некое ощущение нелогичности. Им в 14 паспорт дают. Они такие, ну, у меня же паспорт есть, мне вообще все можно. А тебе еще ничего нельзя. На секундочку, на минуточку. Давайте-ка посмотрите матери в глаза.
2: Обложки к этому паспорту.
1: Конечно, конечно. Вы еще все равно, товарищи, 14-летка, абсолютный ребенок. Там дальше 18, а лучше в 21. К этому разговору вернемся и разберемся. Вот, в общем,
2: что у тебя
1: я
2: там
1: бы
2: в паспорте написано?
1: Тогда давала паспорта попозже. Может, кто меня с другой стороны спрашивал, совершенно никто. Поэтому песня.
0: Радио Кафе.

0: ты.
1: Мы с Ленкой не можем точно
2: определиться, о чем мы хотим вам рассказать.
1: Да, то ли, понимаете, как мы выбираем романтического партнера, то ли как нам избавиться от комаров. Хотя...
2: Назойливый партнер.
1: Конечно.
2: Это тоже так себе.
1: Еще такими кровососущими бывают. Нет, да и попадутся.
2: Энергетически сосущими.
1: Энергетические вампиры. Мы в это верим, как во все научное. Сами понимаете.
2: Про научное шоу.
1: Ну ладно, давай про твоих комаров.
2: Про комаров, ну, на прошлой неделе, мне кажется, была такая новость, что вот эти рисовые гении, ну, которые китайцы, они придумали какое-то там настоящее ПВО против комаров, которое само их выискивает. И уничтожает.
1: Ага.
2: Там какие-то два, одно сканирует пространство, а другое там мгновенно поражает цель. Я вот не пойму, нам такое надо или не надо? То есть, с одной стороны, как бы есть фумигаторы, простой инструмент, недорого. Я тут нашла магазин, где они вообще там что-то рублей по 80 продаются.
1: Ну, вот. Может, бабушка туда свой чайный гриб залила вот, вместо гелия. Ну, что ж теперь? Если работает, значит, нам подходит.
2: Да, нам не важно. Главное, чтобы это происходило, смертоубийство комаров. Вот, и к чему я все это
1: отмотать? Потому что не знаешь, нужны ли
2: нам
1: такие технологии
2: или нет. Нафига ли нам такое ПВО за вообще... Ну, при этом стартап этот привлек 3 миллиона долларов. То есть люди на что-то рассчитывают.
1: 3 миллиона долларов. Я бы посмотрела такой фильм.
2: Вложение.
1: Значит, где есть определенный комар, возможно, его игра. Комар похож на Тома Круза.
2: Почему-то на Крамарова я представила.
1: Комар похож на Крамарова. Да-да-да, вот этот стол, зайчьи почки копченые. Нет, это совершенно не то. Кто-то похож на Тома Круза. И он такой весь крутой, летит, лазерные, значит, лучи. Он или это вообще из другой песни.
2: Я от этого ушел. Я от этого ушел. И такой уворачивается.
1: Да-да-да. Потом на тонкой нитке, которую ему передал паук, он, значит, все-таки спускается к человеку.
2: Кстати, пауки едят комаров? Мух едят. Почему им комаров не есть?
1: Не, я не знаю, потому что комары не попадаются в их тонкие
2: они
1: лапки.
2: Очень быстро летают.
1: И пауки, так как они максимально нехорошие, им все-таки больше, ну вот, подходит начинка мух, нежели чем начинка комаров. Настолько я их не люблю. Я им желаю всегда питаться тем, чем питаются мухи. Пожалуйста.

0: Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения. Надеемся, что все больше родителей будут принимать решения о рождении второго, третьего, четвертого ребенка, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замгенпрокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Уверен, что ваша компетенция поможет развитию нашей прокуратуры, становлению правопорядка на территории региона. Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Александр Сидякин рассказал, что многие госпроекты в Воронежской области осуществляются под руководством Алексея Гордеева и подчеркнул важность системной работы с наказами избирателей. Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района.

посетитель увидит около 60 экспонатов из архива диктора. Также в экспозицию выставки «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» войдут предметы 1940-70-х годов, которые создают атмосферу эпохи и раскрывают образ диктора. Напомним, голос Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио, сопровождал главные события 20 века. Именно он сообщил стране о начале войны в 1941 году и о победе в 45-м. Он читал сводки с фронтов и объявил о полете Юрия Гагарина в космос. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Ну что, нужно вам сказать тему, которую мы сегодня решили обсудить.
2: В день любви, семьи и верности.
1: Конечно. И я подумала, что вот эта вот братско-сестринская история, она же тоже абсолютно про
2: подходит
1: семью.
2: Подходит про семью, да? Конечно.
1: Вообще, я начала сначала в своих размышлениях рассуждать на тему того, что есть мнение, значит, дети, одиночки в семьях, они всегда рождаются эгоистами. И я хотела сначала с нашими обсудить. Это вот ярлык.
2: Я думала, я хотела сразу родить второго.
1: Хотела обсудить.
2: Чтобы мой первый не рос эгоистом.
1: Безосновательные ярлыки или правда настоящие. А потом что-то за братьев и сестер зацепилось, и, в общем, все пошло уже туда, вот куда пошло, надеюсь, не совсем...
2: А ты же один ребенок в семье,
1: я
2: да?
1: Один ребенок в семье.
2: Вот они все.
1: Я сказала вам, я вообще не эгоист. Вы просто меня послушайте, и так будет правильно. Все поняли, все согласны. Молодцы. Так вот, значит, если у вас...
2: Человек, который один в семье, решил обсудить, как же там с братьями и сестрами обстоят
1: конечно.
2: Дела?
1: Конечно. И я вот как представляю, ну, постоянная дележка, не знаю, торты, территории, маминой любви, вот эти демотиваторы бесконечные, где по линейке делят шоколадку, чтобы тому младшему или старшему не досталось больше.
2: То ли дело, когда
1: больше.
2: Ты один.
1: Да.
2: Да. Все твое.
1: Ты сидишь, как в фильме, где должок, Варвар краса, длинная коса, или по-другому Мариску, не знаю, как он назывался, Пуговкин, или кто?
2: Я вообще не понимаю, о чем
1: Пуговкин
2: ты
1: был королем, а там принц такой сидит, его няньки со всех сторон каши кормят, он петушком это все заедает. Вот это нормальная жизнь, понятно. А вы там с братьями и сестрами как живете? Собственно, рассказывайте, через какие терни, детские шалости, шел путь ко взаимопониманию. Знаете, вот эти вот комментарии, мол, брат и сестра, моя главная в жизни поддержка. Конечно, писать можно, но хотелось бы чернухи, как какую-нибудь стеклянную дверь табуреткой выбили, когда мама ушла на работу. Как вы, будучи младшим, всегда подставляли старшего. Ну, я вот так себе это представляю.
2: Конечно, вот она жизнь без братьев и сестер. Угу. Все самое страшное как бы рисуется в каких-то вот неимоверных таких мыследеятельных твоих процессах.
1: Ну, вряд ли прям все время ходили мизинчиком за мизинчиком, схватились.
2: Ну, и... особенно, когда у вас разница, например, там 11 лет, угу. То, знаешь, особо не подерешься. Че там с этим мелкопузом-то вообще сражаться? Ну... Тут, когда вот погодки, вот эта самая бойня идет, а когда большая разница, как-то вот оно все уже, мне кажется, все поспокойнее. Хотя надоедают эти мелкие. У меня с братом разница 7 лет, он младший. И, ну, не знаю, в отличие от многих, меня родители никогда им не нагружали и не говорили, что ты там поведешь его туда,
1: ты
2: сюда.
1: Что, ты старше.
2: Да, ты должна ухаживать, ты дал бог эту няньку, как там это называется?
1: Лужайку, зайку, это другое.
2: Это другая история.
1: Тоже, ну, типа, хорошо, конечно. Это вообще другое.
2: Нет, ну там типа сначала надо родить дочку, чтобы была нянька потом уже младшему сыну. Какая-то такая установка была в Советском Союзе.
1: Да.
2: Вот, в общем, няньки из меня не получилось. Ну, во-первых, нянька так себе, прям скажем. Ну, вот, а во-вторых, родители как-то не нуждались во мне, как в няньке. Ну, могла его там пару раз, не знаю, в поликлинику отвезти просто потому
1: и забыть,
2: что...
1: забыть, потому что надоел.
2: Да, там и оставить.
1: Ну, я вот с таким историям клоню.
2: Ну, я развлекалась, на самом деле, когда приводила его в поликлинику. Очень забавно было наблюдать за всякими мелкими детьми. Ну, как-то вот веселье у меня такое было.
1: Издевалась, подшучивал?
2: Ну, типа того, сама с собой.
1: Ну, заходи в ВК, пиши. Сегодня 2 билета на концерт группы
2: «Чаев». Между прочим, да.
1: Что, сидим, ничего не делаем, не пойму, среди белого дня отдыхаем. Ладно, хотите, наверное, «Чаев» послушать? Будет вам сейчас. Секундочку, все. Все.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
7: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минпромторг исключил вмешательство в ценообразование в России. Рост на ценах в торговых сетях на социально значимые и сезонные товары не фиксируется. Отрасль самоорганизуется, заявил замглавы министерства Роман Чекушев. Ведомство считает, что если отрасль работает хорошо, то не нужно ее дополнительно регулировать. Однако механизмы есть, и если будет необходимость, Минпромторг вмешается в ситуацию, заверил представитель министерства. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Так он ответил на вопрос журналистов в Анкаре, где проходит саммит НАТО о мирных договоренностях между странами. По словам Трампа, в переговоры с Тегераном больше нет смысла. Премьер Дании пообещал защищать каждый дюйм Гренландии после угроз Трампа. По словам Мэтта Фредериксон, позиция страны не изменилась, Гренландия не продается, и призвала уважать право народа Гренландии на самоопределение. Об этом сообщает CNBC. Ранее в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в рамках саммита НАТО президент США вновь повторил свое мнение о Гренландии. Он заявил, что эту территорию должны контролировать США, а не Дания. В Пермском крае девушка погибла после падения со скалы «Желтый камень». Ее знакомая пострадала и находится в реанимации, сообщила администрация Лысвинского муниципального округа. ЧП случилось минувшую пятницу. Местные власти призвали не лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения. Скала «Желтый камень» находится на правом берегу реки Часовой. Высота возвышенности составляет почти 30 метров. Спрос на отдых в Анапе в июне вырос вдвое. Как заявили в Ассоциации туроператоров, количество бронирований увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании «Турист», пик спроса на отдых в Анапе ожидается во второй половине июля. Туроператоры «Альянс» сообщают о росте количества бронирований на 36% на заезды в июле и августе. Там рассказали ТАСС, что фокус смещается на август. Уже сейчас на него приходится более половины бронирований. ФИФА обсудит снятие запрета с российских команд. Международная федерация футбола заявила, что проанализирует решение Международного олимпийского комитета об отмене ограничений для российских спортсменов перед принятием дальнейших шагов. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН выразил надежду, что санкции будут сняты.
2: Это, конечно, решение, которое позволяет сегодня Международной федерации футбола ФИФА принять решение о снятии санкций. Сегодня есть все правовые инструменты для того, чтобы это сделать. ФИФА неоднократно заявляла, что санкции ничего не дают, они вносят только раздор в футбольную международную семью. Почва, как говорят, благодатная.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
4: Пишут, что москвичи начали сдавать себя в аренду на шашлыки. За 3000 рублей можно заказать себе компанию для пикника. Человек может пожарить мясо, поддержать разговор, скажет тост и сыграет на гитаре. Mm-hmm. За последний год спрос на такие услуги вырос в 3,5 раза, особенно в Москве. Это просто москвичи не знают, что наше радио-кафе «Маяковский» — это лучший компаньон на шашлыки. Заметьте, вы жарите, мы рассказываем, музыку ставим, и все это абсолютно бесплатно.
5: Хорошо.
4: Вот так уже. Мы альтруистический эфир.
5: Всем привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню. Для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Так, сейчас пчелами будут вылетать слова, получается,
2: а не залетать.
1: Мы тут вслушались в текст песни, офигели, честно вам скажем.
2: Нам же не показалось, пчелами залетают в рот слова.
1: Пчелами в рот залетают слова.
2: Крапива, нехорошая трава.
1: Дрянь трава. Да, такая вот у нас примерно рифма. Какой ужас. У меня же кинематографическое мышление. Я же тут же представила, как пчелами в рот залетают слова.
2: Нормально. Почему в рот? Обычно как бы ушами как нужно было бы слушать.
1: Да, слова вылетают пчелами.
2: В общем, для этого нам понадобится какой-то детектив. Детектив! Нет, не пришел, пока не приходит.
1: Снегурочка! Так, ладно, пока детектива мы ждем, зовем, чтобы разгадать текст этой песни. Тут новость пришла о том, что в России стало больше тревожных кошек. Вот у нас как бы называют такие ситуации, да, творожники, но это которые тревожники, они же творожники.
2: У нас, говорит это где-то.
1: Ну, как? Где? Везде.
2: Везде. Хорошо.
1: Вот. И представляете, получается, что кошки, которые оплот спокойствия нам, казалось бы, всегда, да, когда тебе что-то там...
2: коварство, эгоистического отношения к людям.
1: Типа того. То есть это вот все противоположное тревожности. И тут... что мы получаем? Что вот те самые миллениалы, поколение миллениалов, воспитало тревожных кошек-зумеров.
2: Поколение миллениалов воспитало тревожных кошек-зумеров. То есть они говорят так, 6-7, и чуть-чуть переживают.
1: Вздрагивают.
2: Точно ли там 7, а не 8, да.
1: Может, все время вспоминают что-то. Ну так вот, на 120% за 3 года выросли успокоительные для питомцев.
2: Мамочки.
1: Может, это люди для себя покупают, а все на кошек сваливают?
2: Не, ну, хотелось бы думать, что не для себя, но, скорее всего, настолько уже сами загнали себя в своей голове, что и кошкам диагнозы понаставили.
1: Ну да, наверное. В общем, по словам ветеринара, большинство хвостатых не выходит на улицу. Из-за этого любой непривычный раздражитель становится для них стрессом. Угу. Вот что значит домашние, одомашненные коты.
2: Никакой закалки. Ну, правильно. Да. Конечно, человек сидит, вот этот миллениал условный, листает все время свои шорты, рилсы и так далее, да, вообще не шевелится. И кошка на
1: рядом.
2: Улицу, соответственно, не идет, тоже смотрит. От
1: ее
2: этого
1: туда
2: что?
1: Не пускать
2: закалки
1: никто.
2: Никакой, адаптации в окружающем мире никакой.
1: Всего боится, муха залетит, она
2: полнейшая.
1: Ее не ловит, а бежит от нее.
2: Интровертия или экстравертия, вообще все время путаю эти понятия. В общем, да, ну, люди, начинайте в первую очередь с себя, и если по какому-то
1: выходите на улицу, в конце концов.
2: Да, налейте себе валерьяны, вы видели? Ну, не знаю, может быть, это было плохо, но я в детстве всегда над кошкой подшучивала.
1: Да, валерьянки капала.
2: Ну, чуть-чуть капнешь, мамочки, что она творит.
1: Слушай,
2: вообще?
1: Моя вообще не реагировала. Вообще, то есть ей пофигу была эта валерьянка. Вот что значит спокойная кошка.
2: Кошка без зависимости.
1: А не кошка-тревожник.
2: Мы это осуждаем, если что.
0: Радиокафе «Маяковский».
3: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья

0: Ковский.
1: Закат переоценен, это я так считаю лично, значит, все.
2: А восход тогда недооценен, потому что его мало кто видит.
1: Да, с ним пойди еще встреться. Ага. Ну, один раз в жизни на выпускной, да когда-нибудь еще на море.
2: И то не все.
1: Не все. Не, кстати, да, не все до этого момента, так сказать, остались
2: в уме.
1: В уме, в добром здравии. Угу. Получается, что так. Но сегодня мы с вами-то хотим поговорить вообще про братьев и сестер.
2: Дела семейные.
1: Да, про все то, что вы творили в детстве, там, может быть, дружили, ладно, это мне неинтересно. Может быть, подставляли друг друга сильно-пресильно. И вообще, через какие вот тернии, через что шел путь к вашему взаимопониманию?
2: Для меня, кстати, было открытием, что слово тернии пишется с двумя «и» в конце.
1: А как?
2: Все время я говорила через терни к звездам. Была в полной уверенности, что это вот, ну, одна буква «и». И тут такие две буквы «и» как? Загугливаю, реально, тернии правильно звучит. Сколько нам открытий чудных готовят наши посты в ВК.
1: Я вообще не задумывалась на этот счет. По ощущениям было и, значит,
2: подходит. То есть ты говорил все время тернии.
1: Через тернии.
2: Терни, офигеть, угу. Одна я, Аладух.
1: Нет.
2: Ну ладно, ладно, записываем терни и.
1: Я не тот человек, на которого нужно ориентироваться.
2: Нет, это прекрасное слово, прекрасное. Запоминаем, записываем, как говорится. Ну и так что, про сестер, братьев.
1: Да, вот Светлана нам пишет. В раннем детстве брату не нравилось, что я младше. Все, и мне все внимание. Постоянно меня обижал и бил. Вот нехорошка был он. Чуть повзрослев, я поняла, что силы его взять не смогу, а вот хитрость и коварством, да, и стала его подставлять. Разобью что-то и свалю на него, и верят мне, наказывают его. Или плачу просто так и говорю, что он меня ударил. Ну, что делать? Надо же было себя защищать как-то, как могла. Но ругались и ссорились мы постоянно, вплоть до момента, пока я не вышла замуж. Там уж и муж мог за меня постоять.
2: Противостояли брату всеми.
1: Плакали уже вместе. Светлана и ее муж говорят, он нас подставил, он нас ударил. Это он разбил. Но в детстве дрались жутко, продолжает Светлана. Точнее, брат со мной пытался драться, а я защищалась или жаловалась родителям.
2: Ну,
1: ситуация
2: мам.
1: Стандарт, хорошая,
2: да, вот
1: ситуация.
2: Вот. Ну, мам, он меня обижает. Так, Наталья рассказывает. Привет, наш брат есть только двоюродный, но делили мы любовь бабушке, так как ссылали нас на лето на каникулы.
1: Да, стандартная детская ссылка.
2: Да, так как он младше, ему все сходило с рук, а за все шалости влетало мне, как более старше. Постоянно заставляли брать его, эту малявку гулять в нашей компании. Сказать, что это не нравилось, однозначно промолчать. Никому не нравится с малявками гулять.
1: Конечно.
2: Потому что это как-то даже стыдно было в наши времена, что ты за тобой какая-то мелкота там еще тянется.
1: За тобой хвост. За тобой хвост. Они же еще и эти мелкие совершенно не умеют держать.
2: Вреднючие, невозможно.
1: Во-первых, вредные, во-вторых, не умеют держать язык за зубами. Знали ли вы, что о ваших традициях семейных знают воспитатели и учителя начальных классов. Все.
2: Примерно все.
1: И даже с некими домыслами.
2: Фантазиями.
1: Конечно. Вот так вот и когда с собой такого берешь мелкого, он потом придет и все расскажет, как вы там рядом стояли, почему-то веточка у вас в руках была непонятная какая-то, для чего. Явно не для того, чтобы классики ей на песке рисовать. Сергей пишет. У меня младший брат. Разница у нас 8 лет. Я был упрямый, местами шкодный, местами аварийный, за что постоянно стоял в углу. Мог часами стоять. Родители уже видят, что не каюсь, сами уже спрашивали, ну что еще будешь? А я мужественно стою, молчу. Все точечки, царапки, неровности на обоих знал наизусть. А брат, наоборот, ставит его в угол, а он, я больше не буду. И все, свободен. Меня это так возмущало, пишет Сергей. А мать мне
2: говорила, ну, но он же манюня.
1: Он же манюня. Тем не менее, когда он подрос, у меня появилась к нему забота, поддержка, опека. В неполных 14 лет его пригласили в спортшколу 300 километров от родительского дома. Я всегда старалась к нему приехать, привезти ему вкусняшек, провести время. И был момент, у меня было много времени, приехал без предупреждения на его день рождения, он на тренировке. Там дисциплина была суровая, мне пришлось уехать, не повидавшись, но торт с соками и подарком у него в комнате оставил. Для него это был очень приятный сюрприз, который он всегда вспоминает. Сейчас уже, продолжает Сергей, мы взрослые дядьки со своими семьями и детьми, отношения дружеские, но омрачает тот факт, что мы не виделись 14 лет.
2: О, вот так о, вот.
1: Ого-го.
2: Конечно, отношения дружеские.
1: Всем добра и хорошего настроения желает,
2: да, дальше
1: Сергей.
2: Сергей еще пишет, что их любимая песня с братом, песня группы «Чайф» «Вольный ветер», но мне кажется, у нас ее нету. Что-то я ее так на память не помню. Сейчас Карина посмотрит в нашем компьютере, что там имеется из «Чайфов» на этот счет. «Вольный ветер». Не помню.
0: Есть.
2: Есть? Угу. Вот так вот. Для Сергея и его брата звучит песня группы «Чайф».
1: В следующем выходе еще привет и начнем передавать.
0: Или не звучит?
2: Не звучит. Ну, жми.
0: Зазвучало.
2: Ура.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения. Надеемся, что все больше родителей будут принимать решения о рождении второго, третьего, четвертого ребенка, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замген прокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Уверен, что ваша компетенция поможет развитию нашей прокуратуры, становлению правопорядка на территории региона. Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Александр Сидякин рассказал, что многие госпроекты в Воронежской области осуществляются под руководством Алексея Гордеева и подчеркнул важность системной работы с наказами избирателей. Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидации его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированный молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохрани жизни, осмотрели строящийся ледовый дворец. В Воронеже откроется выставка, посвященная жизни и деятельности диктора Юрия Левитана. Экспозиция будет доступна для зрителей с 9 июля в Музее истории Воронежского края. Проект реализован совместно с Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Посетители увидят около 60 экспонатов из архива диктора. Также в экспозицию выставки «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» войдут предметы 1940-70-х годов, которые создают атмосферу

0: Ковский.
1: Но интересная статистика подоспела прямо сейчас в мои глаза. Оказалось, что в России 63% жителей считают главой семьи кого?
2: Конечно же, мать.
1: Маму, естественно.
2: Да. Маму, я в этом мать. Вообще не сомневалась.
1: Да?
2: Кто у нас самый строгий, самый грозный, самый крикливый? Конечно же, маманя.
1: Разве по этому принципу? Я думала, просто кто в чате родительского комитета в саду или в школе зарегистрирован, кто ходит на эти шикарные собрания по поводу того, какие конфеты.
2: Что вся семья это ценит.
1: Конечно, какие конфеты дарить кому на Новый год или на другие праздники, тот и является главой семьи.
2: А это главное, я считаю, исключительно так. За ужином собираются, и прям сразу вопрос: ну что, кто пойдет? Учительница в школу вызывает, кто пойдет? Лес рук, как обычно. Тут вот все прям тянутся, и бабушка с дедушкой, и отец родный, и старший брат. Я схожу, нет, я, дерутся между собой.
1: Дерутся, да, постоянно. Стандартная история. Куда ни глянь, везде такое. Нет, конечно, это делает мама, собственно, она и является главой семьи.
2: Главой семьи.
1: Нормально, конечно.
2: Отец просто добытчик.
1: Мне вот понравилось начало, потому что дальше там начинается рассуждение. Нет, мол, на самом деле, просто к отцам обращаются по важным моментам, таким как недвижимость, будущее образование. А, мол, к тем, кто матерью зовется, где мои носки, как, где крышка от сковородки и так далее и тому подобное. Вот это уже неприятно. Но, с другой стороны, если бытовые вопросы решают, кто займет главенствующую роль в семье, то, в принципе, тоже норм.
2: Ну, вообще, и так было, есть и будет. Потому что мужчины действительно решают глобальные вопросы. Угу. Да, кто выиграет на чемпионате мира по футболу?
1: Что там с Римской империей?
2: Да, опять же, а у нас как накормить семью, как обуть всех одеть, что вот приготовить на ужин. Ну, вот это вот мелочевка.
1: Давай назовем это главенствующий примитивизм. Ну, что такое, какое-то разовьем свое направление сейчас в философии.
2: Главенствующий примитивизм. Это сильно. Это было сильно.
1: Ну, что удивительно, оказывается, есть еще 2%, всего лишь 2%. Процентика россиян, которые заявили, что для них главой семьи является
2: бабушка.
1: Брат.
2: Брат.
1: Да,
2: ничего себе.
1: Бабушка, я думаю, там тоже где-то мимо проходила, и кто-то за нее проголосовал, но это нам не интересно, потому что мы сегодня про братьев и сестер разговариваем с вами в сообществе нашего радио Воронеж в ВК и просим описать путь того, как вы, возможно, от невзаимопонимания дошли до взаимопонимания, либо наоборот.
2: Для любви и верности.
1: Какие-то вот скабрезные, шаловливые, хулиганские истории из вашего
2: интересно,
1: детства.
2: Вот девчонки, сестры, которые, да, вот у меня не было сестры, ни старшей, ни младшей, ну, двоюродной у нас гигантская разница в возрасте, поэтому мы как-то не соприкасались. Вот как они отбивают парней друг у друга, например, когда там погодки, у них общая компания или абсолютно разная. Ну, вообще интересно всякие штуки.
1: То есть даже такие истории ты хотела бы послушать?
2: Вообще, давайте, ни в чем с меня отказывайте. Сегодня у нас это день вседозволенности.
1: Кстати, да, а что мы мелочимся? Я там подумаю, что какую-то драку, может быть, щипки? Нет, давайте и про парней в том числе. Билеты на чайф, как бы нужна какая-то вопиющая откровенность. Да, Лен, ты все, ты планку подняла, теперь ее опустить уже не получится. Куда писать, если прямо сейчас, ну, горит, ну, в сообщество наше, в радио Воронеж, в ВК. Мы все озвучим, потом, ну, на свой уже субъективный взгляд в конце эфира, в саму, выберем тот комментарий, который нам понравится.
2: Да, и того человека, который получит 2 билета на чайф.
1: О, да, что логично, хорошо.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения. Надеемся, что все больше родителей будут принимать решения о рождении второго, третьего, четвертого ребенка, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замген прокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Уверен, что ваша компетенция поможет развитию нашей прокуратуры, становлению правопорядка на территории региона. Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Александр Сидякин рассказал, что многие госпроекты в Воронежской области осуществляются под руководством Алексея Гордеева и подчеркнул важность системной работы с наказами избирателей. Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и концентрации. Солидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику Знамя Победы уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированный молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни, осмотрели строящийся ледовый дворец. Российская премьер-лига опубликовала расписание первых 9 туров сезона для воронежского «Факела». Команда Олега Василенко дебютирует в «Элите» 25 июля домашним матчем с махачкалинским «Динамо». Первая выездная игра 2 августа с «Краснодаром», 10 августа в Воронеже «Факел» примет «Ахмат», 15 августа в Москве сыграет с ЦСКА, 22 августа дома «Оренбург», 29 августа «Зенит» в 15:00. Напомним, огнеопасные в первой лиге в завершившемся сезоне заняли второе место. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 8 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: В Курской области 61-летней женщине дали 3,5 года за то, что она избила сожителя черствым хлебом. Не знаем. Возможно, он получил за свое черствое сердечко, понимаете? Но мы сегодня не будем вдаваться в подробности, потому что идет день любви, семьи и верности, и поэтому мы будем не черствыми корочками, а мягкими булочками, которые ответят не за избиение, а за биение, конечно же, вашего сердца, под что? Да под музыку. Изменю дневного развлекательного шоу «Радио Кафе Маяковский». Всем приветики!

0: Жуковский. Реклама на 107FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Ковский.
1: Ничего не наоборот. Все по плану, все по правилам. Мы бубним, сидим.
2: Да. Читаем ваши комментарии, оставленные в сообществе нашего радио Воронеж ВК на тему того, братья и сестры. Как вы с ними вообще выросли? Как нормальными людьми стали вообще? Ну, если стали тоже, да, это не прям конкретное утверждение.
1: Да. Как они фотографии повлияли? Нам люди присылают в обнимку. Брат с сестрой, сестра с братом.
2: Получается,
1: красота.
2: Дружат. Значит, дружат.
1: Да. Но прошли через многое. Как обычно, там в комментарии рассказ такой длинный. Ой, так, ну что?
2: Ольга вот пишет. Говорит, только была в гостях у младшего брата, и мы вспоминали, как все детство дрались. Однажды я закрылся от него на кухне, и он кинул в стеклянную дверь столом. Камнем преткновения была учеба. Я на нем стал отрабатывать свои будущие педагогические приемы, поскольку знал всегда, что стану учителем. Брат сопротивлялся. Особенно ненавидел мою любимую литературу. С трудом ему давались пересказы, да имена поэтов и писателей он не запоминал. Помню, пишет Ольга, как на каникулах позвонила мама с работы и говорит мне: «Дочь, проследи, чтобы брат не валял дурака. Там лежит список литературы. Кажется, детство у нас стоит на полке. Пусть читает. Горький?» – переспрашиваю я. А брат сидит рядом и говорит: «Передай маме хоть горький, хоть сладкий. Пусть берет, лишь бы шоколад». Да, покушать он любил, а вот читать ни в какую.
1: Горький, горький, сладкий, молочный. Несите все. Молодец. Нет, парень, сориентировался. Светлана рассказывает: у меня разница с братом 6 лет. Это, наверное, много. Помню, что ходила из школы в садик за братом. Не знаю, всегда считала, что разнополые дети не дерутся, им нечего делить, так как разные интересы. И, если честно, то такое мнение до сих пор. Просто видела, как дерутся сестры, у которых разница в 2 года. Два двоюродных брата тоже дрались, хотя разница была большая. Зато сейчас постоянно перезваниваются, встречаются. Мне хотелось воспитывать брата, а он сопротивлялся как мог, хотя и старался во всем подражать. Я учиться вязать к соседке, стук в дверь: братик со спицами и клубком. И ведь действительно вязал. Я пытаюсь готовить, и Саша на следующий день лепит ленивые вареньки и пытался меня накормить. Нет никого ближе, чем брат. Всех с праздником любви, семьи и верности. Ну, милота же.
2: Милота. Вот это даже слишком милый. Вот Иван пришел на помощь. Пишет: нас в семье 4 детей. Что это во мне сформировало? Стойкость, терпение, мизантропию и желание уйти в лес, в горы, куда угодно, одному. Вот это нормально.
1: Вот это мы понимаем.
2: Это я понимаю.
1: А потому что их не двое, не трое, а четверо. И это сразу многое объясняет.
2: Это что-то тогда значит.
1: Да, своего уголочка-то нет, не то что своей комнаты, а тут у всех там какие-нибудь свои пространства личные, не подходить ко мне, я тут в личном пространстве.
2: В хрущевке, в однушке, вот на вот этой гигантской кухне.
1: Ну ладно, кто там сейчас в хрущевках, в однушках.
2: Ну, только Бонд
1: дела
2: с кнопкой,
1: давно.
2: Но мы его не послушаем. Они до сих пор там сидят,
1: ой,
2: остальные
1: нет.
2: Все уже переехали.
1: Ой, нет, только не это.
2: Песня?
1: Ну, давай.
2: Сейчас спою.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Очень забавная история про братьев и сестер. Читаешь, и где-то умиляешься, где-то хочет прям слеза пробиться какая-то, ну а где-то смеешься до слез. Вот она рассказывает. Я хоть и младше, но всего на 11 месяцев своего брата. Всегда защищала его, очень переживала за него всегда. Помню, когда родители ругались, и мама брала ремень и пыталась воспитать брата, я кидалась на мамку и говорила: «Не бейте Ваню», так зовут моего брата. Кричала: «Бейте меня, меня бейте». А брат тоже не терялся и говорил: «Да-да, Аню, бейте».
2: Нормально вообще. А потому что со старшими не нужно спорить.
1: Все. Сказала Аня: «Бейте меня». Вот ее и бейте.
2: Хорошо. Татьяна пишет, прям моя тема. Есть двойняшек, двое нас. В общем, сразу оптом. Историй огромное количество. До сих пор не понимаю, как наша мама вырастила нас и осталась в здравом уме. Мы были абсолютно разные, Аня и Таня. Одна вечно с рогаткой, с битыми коленками, переломами. Вторая с книжками про призраков, мечтой о Николае Рыбникове.
1: Это... Композитор. Юнона Явось, которая...
2: А, сегодня!
1: Да,
2: мамочки, да. Вот это совпадение. Представляете, до сегодня именно тот самый день, только в другом году. Сейчас я соображу. В 1981 случилось премьера мюзикла. Да, Юнона Явось. Как я вообще знаю, кто такой Рыбников? Просто забыла. Ну и ладно. Так, значит, мы не дрались, мы друг другу подарки дарили. Например, сестра мне подарила куклу, продолжает Татьяна. Доска. На ней нарисована какая-то рожа. По бокам и сверху вбиты гвозди. Руки, ноги, волосы. По читателям Вуду такая страсть даже и не снилась.
1: Играй, нахрен, вот тебе
2: да.
1: Кукла,
2: вот
1: играй.
2: Татьяна говорит, мне приходилось в это играть, иначе можно было отхватить. Мстила я ей своеобразно, дарила сказку на ночь Гауфа про призраков и всякую нечисть. Она боялась не то, чтобы встать, вообще пошевелиться. А однажды мы решили помочь родителям с ремонтом и залили краской квартиру. По углам стояли обе. Я бы, конечно, и поныла, чтобы выпустили, но суровый взгляд сестры заставлял меня терпеть. Вообще у нас нельзя было стучать родителям, потому что сестра была посильнее меня и могла настучать уже мне. Сейчас, продолжает Татьяна, я благодарна вселенной, что мы друг у друга есть. Нас раскидал по разным городам, мы не часто встречаемся, но когда встречаемся, все просят поделиться историями из детства.
1: Да, прекрасная история из детства, пишет Августин. Начинает он свой рассказ словами дедушки Ленина, ну, в кавычках. Самый быстрый путь к коммунизму — рождение в семье второго ребенка. Шучу, говорит, не дедушке, он мне такого не говорит. Я сам придумал фразу только что. По сути, если ты не желаешь, чтобы твой ребенок вырос эгоистом, роди ему однополчанина. Тут и коллективное творческое мышление во всех жизненных ситуациях, и борьба за ресурсы, ну и помощь родного тебе тоже, такого же маленького человека.
2: А что ты, Лена, пустила то, что в скобках там было в гостиной написано? А?
1: Мы некоторые эти, как сказать-то, будем выдержки из сказанного читать.
2: Согласна.
1: Да. У нас с младшей сестрой была полная идиллия. С меня люля, с нее доклад в развернутом форме родителям. Например, как-то заставили нас красить забор в деревне вместе. Сразу вспоминаешь, да, знаменитого приключения.
2: Чук и Гек, да?
1: Они. Не прошло и часа, как понеслось. Дурак, сама дура. В итоге летит в меня поток краски из ее банки. Ну, я был всегда шибко юркий и лысый. Прилетело всего несколько капель на голову. А вот мстя моя была страшна. Я был не только юркий, но еще и меткий.
2: И, видимо, мстительный.
1: Да, поток краски в ответ из моей банки достиг точно цели. Видели бы вы глаза мамы и бабушки, когда они сбежались на крики моей маленькой провокаторши. Косы до пояса покрывал плотный слой краски. Не помню уже, как они ей волосы реанимировали, но эта битва акриловыми красками Холли запомнилась навсегда. Даже марку акриловыми красок с тех пор помнит Августин.
2: Так же такое же совершенно не забывается. Не, круто, круто.
1: Не забывается.
2: Не важно, там старший вы или младший брат. Девчонкам надо мстить, оно это хорошо.
1: Я не представляю, чтобы мне вот так вот волосы облили краской. Жуть! Что делать-то? В этом, в растворителе замачивать голову?
2: Я думаю, что...
1: Жестоко. Жестоко Августин поступил с сестрицей.
2: Жестоко, но справедливо.

0: Наша реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения. Надеемся, что все больше родителей будут принимать решения о рождении второго, третьего, четвертого ребенка, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замген прокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Уверен, что ваша компетенция поможет развитию нашей прокуратуры, становлению правопорядка на территории региона. Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Александр Сидякин рассказал, что многие госпроекты в Воронежской области осуществляются под руководством Алексея Гордеева и подчеркнул важность системной работы с наказами избирателей. Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированный молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. В Воронеже откроется выставка, посвященная жизни и деятельности диктора Юрия Левитана. Экспозиция будет доступна для зрителей с 9 июля в Музее истории Воронежского края. Проект реализован совместно с Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Посетители увидят около 60 экспонатов из архива диктора. Также в экспозицию выставки «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» войдут предметы 1940-70-х годов, которые создают атмосферу эпохи и раскрывают образ диктора. Напомним, голос Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио, сопровождал главные события 20 века. Именно он сообщил стране о начале войны в 1941 году и о победе в 45-м. Он читал сводки с фронтов и объявил о полете Юрия Гагарина в космос. Это были новости региона.
6: Радио КП.

0: Ковский.
1: Если батарейка села, ее нужно покусать.
2: За что ее так?
1: Лайфхаки.
2: Зубы тебе не жалко покусать батарейку.
1: Постучать еще можно.
2: О чем ты говоришь?
1: Она начинает заново работать.
2: Лучше взболтать.
1: Вот так вот сделать.
2: Как шейкером.
1: Но не смешивать. Тоже нормально.
2: Это тоже другая история. Мы это любим, но это совсем другая история.
1: Мне нравится здесь, в предыдущем выходе мы читали комментарии от Августина, где его сестра краской облила, потом он сестру. И там
2: Облил.
1: Девчонки наши серьезно говорят, что бы они ему сделали, если бы он с ним так сделал. Какие бы косы к лысине приклеили.
2: И каким образом.
1: Хорошая, беспощадная женская месть.
2: Переходим дальше к вашим комментариям. Александр пишет. Доброго дня. У меня две старшие сестры. Разница 7 и 8 лет. И вот когда мне было 7 лет, у них вдруг возникло желание потренироваться на мне в нанесении макияжа. Я был против этого. Но так как силы не равны, их двое, а я один, победа была за ними. Но сейчас я на них за это не обижаюсь. Жизнь нас разбросала, видимся редко, только телефонные звонки.
1: Так и ходите, Александр, не накрашенным.
2: Не обустроенный, не накрашенный.
1: Мы однажды так подшутили над другом, он уснул. Точнее, это был муж подруги, даже не то, чтобы наш друг. И мы подумали, ах, какая будет хохма, если мы его сейчас накрасим. А он поставил телевизоры в речку, ну вот эти сети для ловли. Для рыбы. Господи. Много лет назад это было. Вот. И мы его резко разбудим, скажем, иди и проверяй. Он пойдет по всей деревне накрашенный. Так и получилось. Я смеялась. Мне кажется, я больше никогда не смеялась настолько. Вот прям до неистового какого-то состояния.
2: А вы прям накрасили эти румяна,
1: сильно навели.
2: Сильно. Такое прям.
1: В основном я была красильщица.
2: Да, вот это вот лицедеи сразу.
1: И, понимаешь, это же как, ну, как в фильме. Он проснулся и просто пошел. Он вернулся, заходит мыть руки и видит себя в зеркале. Ой, ему было

0: Не смешно. Даже, я бы сказала, немножко обиделся.
1: Ну, хорошо, не побили в деревне. Уже большой плюс.
0: А ты же, ну, если бы побили... А что ты на крашеном ходишь? Пожалуйста, поаккуратнее.
1: Зверюги. Зверюги. Господи, теперь буду ходить и оглядываться.
0: Да просто не засыпай на рабочем месте, и все. Тогда фантазия спокойна. Как только вижу закрытые глаза, сразу хочется шалить.
1: Вносите тени.
0: Конечно, вносите тени. Тени на мою репутацию. Михаил пишет. Лично мой младший, наверное, и развил во мне стальные нервы, поскольку вытерпеть этого беса было просто нереально. Поэтому приходилось регулярно дубасить и воспитывать его, показывая, как надо. Работы в этом плане мне было непочатый край. Так и делали друг друга лучше.
1: Вот так вот.
0: К взаимопониманию, продолжает Михаил, привел один случай. Когда на сельской дискотеке кто был, тот знает, что там мы выживали как могли, со мной завязалась драка, без повода, в которой я был один против троих. И уже начал отхватывать, так как друзья, как назло, удалились. Ну и кто бежал мне на помощь, как вы думаете? Мой шкет, ростом 1,50 м, который драться-то особо не умел. Увидев, как выхватывает он, перещелкал я эту троицу просто на лютом адреналине. А там и друзья подоспели, добавили им. Ну, а за 4 часа до этого всего я дубасил своего мелкого. Да по-хозяйски. После всей этой заварушки сели ночью на пороге и договорились без кулаков и только на словах. И вот уже 22 года не лупили друг друга, а за друг друга. А? Нормально.
1: Вот нам уже по 50, и мы уже давно не лопим друг друга. Рука, понимаешь ли, не поднимается. Да, я еще прочитаю комментарий от Янины. Тоже прекрасный. Она пишет о том, что есть родная младшая сестра, с которой разница в возрасте 7 лет. Вот прям у многих, смотри, вот, да, 7-8 лет. И первые годы до того, как это чудо научилось разговаривать, в доме царила настоящая идиллия. Но потом в ней как-то сразу проснулся характер в этой сестре. Постоянные ссоры, драки не давали родителям продыху. Кстати, это никогда не было из-за родительского внимания или похожих радостей жизни. Просто мы обе по характеру дедова внучки. Не знаю, что такое по характеру дедова внучки, но, видимо, дрались. Но одно было неизменно. Жаловаться и рассказывать что-то семье было запрещено чуть ли не на законодательном уровне. Так продолжалось до ее 6 лет. До первых проблем с подружками во дворе, а после и в школе. Тогда в нас обеих проснулся какой-то новый навык защиты ближнего. Она меня защищает, если я накосячу перед родителями. Я ее, если кто-то ее обидел или вякнул что-нибудь в ее сторону. Драки и ссоры до сих пор никуда не делись, а мне уже 19 лет. Но появилось новое сестринское правило. Обижать ее дозволено только мне. И мы его строго придерживаемся. Зато теперь я могу выдержать практически любой конфликт без повышенных интонаций и дрогнувшихся голоса, отчего нередко людям кажется, что я слишком спокойная, когда на меня кричат. А она? Думаю, теперь удар у нее поставлен. Не зря же она столько на мне тренировалась. Настен, если будешь слушать, я тебя люблю. Вот так вот Янина заканчивает свой комментарий.
0: Пожалуйста, вот изумеры подоспели, ага. Слушатели нашего
1: и
0: радио.
1: И все у них по-прежнему все точно так же дерутся, как это все было, я не знаю, там 40-30 лет назад. Ничего не меняется в этом мире под лунным. И это замечательно.
0: И группу кино, наверное, любят. Да?
1: До сих пор. Вполне вероятно.
0: Поставим, проверим.

0: Маяковский.
1: А я огурцы, кстати, уже посадила и вчера включила...
2: Даже уже собрала и засолила?
1: Собрала уже еле не единожды. Вчера включила поливалку, они у меня в теплице, поэтому дождь их не балует своей водичкой. И сегодня с утра обнаружила, что как бы...
2: Забыла ее выключить.
1: Да, всю ночь над ними был проливной ливень. Возможно, теперь у меня не огурцы, а уже закрутки вот в банке.
2: Они теперь вырастут длинные.
1: Какие-то овощи в чем-то мокром, вот так вот. Ну, в общем, было и было. Мы сегодня не об этом, а о братьях и сестрах, и как они воспитывали вас и влияли на ваш
2: на
1: характер.
2: Их.
1: Да, и прямо сейчас нужно выбрать кого-то. Мы тут посовещались за эфир, мы
2: долго-долго
1: решили...
2: Долго-долго совещались, пока как раз алюминиевые огурцы сажал.
1: Да, за мужскую дружбу, за бессмысленную, беспощадную сельскую дискотеку, за договор, который длится уже 22 года, в общем, Михаилу.
2: Да.
1: И за его шкет, который, наверное, уже подрос, а может быть и нет.
2: Так остался шкетом.
1: Собственно, да, если получится, можете сходить на концерт вместе. Билеты вам, а мы на сегодня с вами прощаемся. Лен Плеханова.
2: Карин Баринова и радио «Кафе Маяковский». Услышимся завтра, как всегда, в 11 часов.
1: Пока-сики.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Наша погода.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Калина.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. «Газпром» сообщил об атаке БПЛА на компрессорную станцию «Краснодарская». Она задействована в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток». Атака произошла накануне вечером. В компании заявили, что она была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Сейчас идет устранение полученных повреждений. Также сообщается, что оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок. Продажу бензина по четным и нечетным датам вводят с четверга в Нижегородской области. Об этом сообщили в областном правительстве. Ограничения не коснутся заправок на трассе М-12. Дни недели, в которые можно будет заправить транспорт, будут зависеть от номеров автомобилей. По четным датам можно будет заправить автомобили, номера которых начинаются с четных чисел 0, 2, 4, 6 и 8. По нечетным – транспорт с номерами, которые начинаются с цифры 1, 3, 5, 7 и 9. Аналогичная схема продажи бензина рассматривают и, например, в Липецкой области. Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не собирается ни на кого нападать. Высказываясь в адрес России и ее президента Владимира Путина, политик потребовал не играть с Североатлантическим альянсом, заверив его исключительно оборонительные задачи. Генсек НАТО заявил, что блок намерен защищать западный образ жизни, демократию и свою территорию. Рютте добавил, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для блока. Число обращений за семейной медиацией выросло более чем на 22% за 3 года, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, этот инструмент позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать семейную медиацию в Воронежской и Оренбургской областях. Гей-лак запретят детям до 14 лет. В России с 1 декабря вступит в силу новый ГОСТ на маникюрные услуги. Согласно ему, детям до 14 нельзя будет делать обрезной маникюр, наращивание и покрытие гей-лаком. Уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за последние 50 лет. Диетолог Мария Тмохина рассказала НСН, что на это влияет неограниченное потребление пива, а также лишние килограммы.
3: Это уже стало просто прохладительным напитком, который содержит фитоэстрогены, хмель, который тоже влияет очень плохо на мужчин. Естественно, что ожирение, оно также жировая ткань, это депо и фабрика синтеза эстрогенов. У мужчин также есть эстрогены, усиливается количество эстрогенов и фактически подавляется синтез тестостерона.
2: Как пишет Guardian, среди возможных причин снижения тестостерона у мужчин исследователи называют также воздействие химических веществ и других факторов окружающей среды. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, добрый день. Здравствуйте. В этом часе я прямо сейчас вот вам настоятельно советую быстро взять ваши, ну, там, либо телефоны, либо если вы на работе сидите за компьютером, то быстро посмотреть на сайте norwaypark.ru и в разделе акции, в разделе скидки, в разделе, в общем, просто посмотрите, изучите сайт, пожалуйста, поскольку в этом часе будем разыгрывать билет на посещение крутого веревочного парка, Norway Park, и все это будет в самое ближайшее время, так что, друзья, дождитесь, пожалуйста, мы с вами как сыграем, как...
0: Реклама на 107FM.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом сингле группы «Трите». А еще заодно расскажу классную новость для всех, кто за рулем. Группа «Трите» выпустила трек «К тебе». По словам музыкантов, это вдохновляющий сингл о любви, который становится главным ориентиром в жизни. А еще эта песня о дороге, и написана она была тоже в дороге, рассказывает лидер команды Вячеслав Муртюшов.
2: Песня «К тебе» написана и даже частично записана в нашем туре весеннем в гостиничных номерах разных городов. Вот, поэтому она вдохновлена, в общем-то, туром и переездами между городами бесконечными и вообще вот этого вот, вот этим вот состоянием, когда ты в дороге постоянный. Вот. Нам хотелось, чтобы она получилась такой легкой, летней, и как будто бы у нас это получилось. И нам нравится такой звук тоже, поэтому такая вот получилась песня.

0: ведет к тебе.
1: Послушать новый трек от группы «Тритиа» можно прямо сейчас на любой удобной цифровой площадке. А еще не забывайте, что фит команды с группой «The Hatters» песня «Прощай» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Ну а вторая новость сегодня для всех автолюбителей. Наши голоса с Игорем Паньковым теперь есть в Яндекс.Навигаторе. Построим маршрут, предупредим о пробках, подскажем, где повернуть. Если вы пользуетесь приложением, можете выбрать кого-то из нас для голосовых подсказок и слушать каждый день, не только в эфире. Чтобы включить, переходите в настройки, выбирайте голосовые подсказки, голос и находите там знакомые имена. Услышимся в дороге.
2: Ну что, прокатимся? Поверните направо, на дублер.
3: Через 400 метров перед мостом держитесь правее, затем съезд. Поверните направо.
1: Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
4: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, немножко полезной и интересной информации для вас от нашего партнера ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru. 6+.
2: Итак, друзья, мы вам давно уже рассказывали про веревочные парки Норвей Парк. В Москве 6 парков из этой сети Норвей Парк. Итак, 3 больших веревочных парка. Норвей парк Барвиха, естественно, в Барвихе, в парке Раздолье. Норвей парк Красногорск, в парке Сказочный. Норвей парк Лазутенко в Одинцове, в парке Ларисы Лазутиной. 2 парка сетчатые лабиринты нет-парки для посетителей ростом от 100 сантиметров и весом до 100 килограммов. Норвей парк Шишки в Истринском районе, в лесопарк Шишкин лес, Норвей парк Вишня в Балашихе, в Вишняковском лесопарке, Изиплайн Норвей парк Авангард, это город Электросталь, парк Авангард, там 2 зиплайна над озером длиной 450 и 250 метров. Нет. Не так, 250 и 450 метров.
1: Ну, вот так звучит круче.
2: Конечно. Напомню, что все парки работают ежедневно.
1: Все верно. А еще парки расположены на территориях благоустроенных лесопарков, где есть удобная инфраструктура, фудкорты, дорожки для прогулок, пеших и вело, детские площадки. В общем, все, что нужно, чтобы провести отличный летний день на природе. И вот от вас поступают нам вопросы, сколько стоит вход в парк. Отвечаем. На территорию веревочных парков Норвей парк вход бесплатный. Вы можете свободно гулять под трассами целый день. А вот если вы решили подняться на сами трассы, вам нужно купить билет в кассе парка. И сделать это можно вот сразу, как у вас случился порыв, полазать и посмотреть на природу с высоты птичьего полета.
2: То есть, по сути дела, получается так, ты вначале пришел, приценился, посмотрел.
1: Посмотреть, как другие лазают.
2: Да,
1: это бывает
2: азарт,
1: очень увлекательно.
2: Естественно.
1: Вызов принят.
2: Вызов принят, да.
1: Итак, смотри, как я могу.
2: А вот с этим, пожалуйста, аккуратнее. Все цены можно посмотреть на сайте, как мы уже говорили, norveypark.ru. А сегодня сертификат на бесплатное посещение веревочного парка получит тот, кто нам...
1: В 16-м.
2: Потому
1: что в прошлом части обсуждали...
2: Женщина хочет 16.
1: Среднего возраста.
2: Да.
1: Чай не 16, а у нас чай 16.
2: А у нас 16.
1: Да,
2: сколько стоит билет в Норвей парк Лазутенко на 3 часа в будни? Для посетителей ростом от 140 сантиметров. Ответ, как всегда, ищите на сайте norveypark.ru. Ну, либо просто в поисковике вбивайте «норвежский веревочный парк», и вам первая ссылка, это будет то, что вам будет нужно.
1: Парк.
2: Так я так и сказал, да.
1: Да, без веревочного.
2: Ну, просто, да, норвежский парк, да. Mm-hmm. И, кстати, тоже сработает. Вот, да. Михаил, на права, мы лично проверяли.
1: Да.
2: Все, друзья, ждем от вас правильные варианты ответов через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: И 16-й, кто пришлет нам нужный ответ, получит сертификат на бесплатное посещение любого веревочного парка Норвей парк.
0: Наша реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, ну что, будем подводить итоги сегодняшнего розыгрыша, ну, билета, сертификата в Норвей парк, в Норвежские веревочные парки. Это приключение на высоте. Да, на высоте птичьего полета. Классно, здорово, безопасно, самое главное. И вообще работает для всех совершенно.
2: На самом деле не так сложно.
1: Ну, смотря какая
2: есть,
1: трасса.
2: Нет, есть
1: трассы, есть, конечно, черные есть трассы, там вау. И там я так...
2: Захватывающие, скажем так.
1: Я понаблюдал в прошлый раз просто, как люди делают. Я понял, что во мне слишком много жира, и мало мышц. Итак, Алиса Михайловна.
2: Да, вопрос у нас звучал таким...
1: Да, сколько стоит?
2: Звучал таким образом, сколько стоит посещение веревочного парка.
1: На 3 часа в будни.
2: Да.
1: В будни.
2: Да.
1: Посетителя ростом от 140 сантиметров. Итак, правильный ответ — 2800 рублей за 3 часа. В эту стоимость входит снаряжение, инструктаж и свободное посещение всех трасс, доступных вашему росту. А подробнее вы можете узнать сами на сайте в разделе «Вопросы». И напоминаем, для всех слушателей нашего радио действует специальная скидка 10%. Действует она до закрытия сезона парков, норвежских веревочных парков, до... Итак, сейчас скажу, 31 октября 2026 года. Нужно просто сказать кассиру, что... Об этих парках, норвежских веревочных, вы узнали от нашего радио, от нас, Алиса Михайловна. Скажите, да, я все слышал, это все на нашем радио. Ведущих не помню, кто вообще помнит их имена, но вот слышал все на нашем радио. И 10% скидка вам гарантируется. Скидки и акции не суммируются, имейте в виду. Итак, Алиса Михайловна, номер телефона 16-го, скажите нам, пожалуйста.
2: Да, номер телефона заканчивается на 32-39. Вот, мы вас поздравляем. Билет на посещение любого парка Норвей парк в Москве на ваш выбор отправляется к вам. А норвежские веревочные парки Норвей парк тем временем — это отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru. 6+. Поздравляем победителя!
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, плюсы работы с девушкой в паре, в качестве напарницы, в том заключается, что у меня на полке порядок. В нашей тумбочке там все как бы хорошо, все очень здорово. Минусы заключаются в том, когда счастливый с Михаилом говорит: а ты знаешь, сколько видов щипчика продается там на каком-то маркетплейсе для завития ресниц?
2: Я да сама купила.
1: Сколько?
2: 37 разновидностей, это только те, что в наличии.
1: У вас верхняя, нижняя?
2: Я не понимаю, зачем, я не понимаю. Я, главное, не понимаю, я на них смотрю, я не понимаю, как они отличаются.
1: Чем они, главное,
2: чем
1: отличаются?
2: Ценой хотя бы отличаются? Ценой они отличаются разительно.
1: Так.
2: Значит, смотри, верхняя планочка у нас 4000 рублей. Верхняя планочка,
1: это чипчиков.
2: Цена.
1: Это то, что зажимаешь, это то, чем вы себя мучаете.
2: Да, и реснички закручиваются наверх.
1: Ага.
2: Абсолютно, абсолютно один в один такие же. Мне кажется, просто в фотошопе изменен цвет рядом за 521 рубль.
1: Вот, так фиг ли вы тратите?
2: Я не понимаю, у меня просто сейчас
1: забьется
2: мозг.
1: А тут теперь вопрос. Если разброс вот такой большой, то скажи, пожалуйста, ты куда деньги дела, а?
2: Они были?
0: Шоу дня на нашем радио. Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замгенпрокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наткнулась тут на обсуждение, значит, странных бизнесов.
2: Так.
1: Реакция, реакция того человека, который задал эту тему, была такая: неужели на этом реально кто-то зарабатывает?
2: Ну, давай. Интересно, в качестве примера, да. Что я пока хочу понять.
1: И люди пишут...
2: Сейчас на всем заработать
1: люди
2: можно.
1: Люди делятся... Вопрос, сколько, понимаешь? Люди делятся в комментариях. Мой дядя торгует приправами, купил 3 квартиры.
2: Так, нормально.
1: На Ютубе есть канал с одним единственным видосом на многочасовое видео горящего камина. Все.
2: О, это да.
1: Мы
2: это
1: все
2: я
1: его видели.
2: Мы все его видели, да. А в HD-качестве тоже. Чувак его залил, и все. И все.
1: Миллиарды просмотров. Владелец зарабатывает на этом видео около 150 тысяч долларов в год.
2: Нормально так.
1: Да. Потом, значит, вот такой бизнес. Человек брал канистру, клал туда 2-3 ложки клея ПВА, наполнял водой из-под крана, клеил этикетку и продавал, что это праймер для укрепления стен и потолков. Купил участок, построил большой дом, купил BMW X5.
2: Я, ну, окей, хорошо, ладно.
1: Знаете проволочку
2: хорошего
1: на конце
2: ему.
1: Колбасы? Угу. Это называется клипса. Средний мясокомбинат закупает таких аж на 50 тысяч долларов в год. Иногда и несколько видов.
2: Это же просто проволока.
1: Представляешь?
2: Да, нормально.
1: Угу.
2: Так, хочу клипсом торговать.
1: Есть приложение, в котором ты должен заплатить $1, чтобы посмотреть, сколько людей уже заплатили $1. Чтобы сколько людей заплатили $1.
2: Ой, какой кайф! Ой, как круто! Слушайте, как это здорово на самом деле. Так.
1: В Швейцарии в поезде разговаривала с женщиной. Она собирает пенсионеров. Они приезжают в офисы к фирмам, у которых проблемы, и молятся. Рассказала, так. Что какие-то айтишники не могли решить проблему, пока ее пенсионеры не приехали и не помолились там.
2: Слушай, ну раньше же были платные плакальщицы, допустим, да, и это еще с, в общем, времен Древнего Рима там и так далее, Древней Греции, когда там просто нанимали плакальщиков. Это тоже была, как бы, ну, тоже бизнес, и ты был профи-плакальщик, приходишь и, ой, по что ж ты, сенатор.
1: Наш оставил,
2: да. И по что ж ты, Буцефал нас, это самое, оставил наш сенат, понимаешь? Так.
1: Подписка для грибников. Митя, тебе это было бы интересно. Мне кажется, где можно посмотреть локализацию произрастания тех или иных грибов? Типа, сегодня гриб на Могилевщине пошел.
2: Ага. Так, нормально. Да. Хорошо так все. Так, ладно. Смотри, какой гриб-то может пойти, ладно?
1: И куда?
2: Поэтому давай вот...
1: Куда он пошел? Корюшка пошла, знаешь, у
2: нас... Итак, что обсудим в этом части?
1: Обсудим бизнес, который, ну, как бы явно не кофейня, не ноготочки, а вот чтобы реально у нас была вопросительная физиономия у меня и у Ленского, ну, неужели это действительно...
2: Неужели это приносит деньги?
1: Да, это прям отдельный бизнес.
2: Так, давайте, бизнесмены. Мы не то, чтобы мы вас хотим, ну, в свет вывести, все уже давно платят налоги, это все нормально, поскольку пенсионный фонд сделал так, что хочешь, не хочешь, надо платить. Да и вообще налоги платить надо. Вот масса тому примеров с тех, кто не платил. Сейчас они работают швеями, к примеру, в местах не столь отдаленных. Конечно, да. Раньше, видишь, вот давали интервью Собчак. Поэтому все сейчас как бы легализованы. Поэтому давайте, есть какой-то странный бизнес?
1: С каким самым странным бизнесом в своей жизни вы сталкивались? Либо, может быть, вы именно в этом бизнесе работаете, бог вас знает. Делитесь, пожалуйста, удивите нас.
2: Попался, кстати, вот вспомнил, попался мне ролик. Одна барышня, вот, говорит, я купила себе какая-то, короче, машинка, которая делает медиаторы. Делает из чего угодно. Ну, просто прижимаешь, а это типа дырокола. Чпок, все. Она сейчас стала делать их на продажу, и у нее там, ну, не суть, какие-то копейки, реально там сущие копейки. Просто там что-то 10 копеек, 20, ну, условно, там 10 рублей, 20 рублей. Вот, а заказы у нее есть. Она говорит, пожалуйста, заказы я сейчас не принимаю, сижу, долблю дырки. Вот, нанимаю других долбачей, чтобы тоже теперь долбили ей дырки.
1: Очень многие люди...
2: медиаторы.
1: Я поняла.
2: На всякий случай, это для Мизулиной. Так.
1: Господи, зачем ты это сказал, Митя?
2: А что?
1: Чего? Мне из-за этого выпало теперь из головы то, что я хотела сказать.
2: Ай, хорошо. Выпало и выпало. Вот, может быть, оно там и не нужно было.
0: Реклама на 107FM. Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я.
3: Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили вас, дорогие друзья, о каком необычном бизнесе вы последний раз слышали и подумали, ух ты, ничего себе, на этом кто-то реально зарабатывает. И вот что мне написали, мне написали, очень смешно. Работаю рядом с ипподромом, и почти каждый день ко мне подъезжают и спрашивают, где здесь продается гуан. Я сначала не знал, что это, а когда узнал, мне показалось странным, что это еще и продается. Еще и недешево.
2: Это очень недешево. Вы знаете, вообще все вот это вот, короче говоря, гуану, все вот это вот, только не от летучих мышей, а от лошадей, коров и всего прочего.
1: А голубиная гуана как дорого продается?
2: У меня мама в свое время, это были 90-е и прочее, она была бухгалтером фирмы, которая из куриного помета делала минеральные удобрения.
1: И на этом минеральные, ради бога. Минеральные — это те, которые из земли откопали.
2: А этот оттуда и откапывали. Куры были, да, исторические. Знаешь, как их звали?
1: Нефть.
2: Динозавры.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: только ты и я. Если ты в чем-то ошибаешься, не заостряй на этом внимание, тем более в прямом эфире. Тихонечко проехал, сделай вид, ну, ляпнула и ляпнула. А так вот это вот брать и педалировать данную ситуацию, это то же самое, что брать, учить коллегу работать тоже в прямом эфире. Это считается фу вообще, это моветон в конце
1: Хорошо.
0: Концов. Хорошо, буду, все.
1: Буду знать.
0: Отлично, итак, 1-1.
1: Это не относится только к Москве и области, а цифра 400 – это данные со всей России.
0: Значит, на даче у меня покосить, ну, там, час работы – 5000 рублей покосить траву на моем участке. Все.
1: Добрый день. Выращивание пиявок. У коллеги такой друг был. Слушайте, не знаю, как насчет выращивания пиявок. У меня был знакомый, который выращивал мучных жуков.
0: Только он их не жуков, а как это называется? Личинок, скорее всего.
1: Нет, жуков. Вот эти маленькие африканские мучные жуки.
0: Зачем?
1: Потому что он где-то начитался, что если... В первый день пить, ну, там была целая схема, как этих жуков надо было употреблять, их надо было класть в стакан с кефиром. Да.
0: Господи,
1: и тогда, умирая в желудке, они выделяли какое-то там сверхвещество, которое делало тебя практически бессмертным. И вот надо было в первый день одного жука с кефиром.
0: Его уже вылечили, скажи мне, пожалуйста. Все уже прошел, он как бы съездил к доктору Шурову в Кащенко и так далее. Было? Нет? Не было?
1: У него появились другие проблемы, про жуков он как-то и про бессмертие подзабыл.
0: Ну, ясно дело, диарея, она, знаешь, ее же просто так этим самым
1: психотерапевтом не заткнешь. Там была целая схема, значит, а первый день один жук, во второй два, в третий три и так далее до 30 дней, а дальше по убывающей 29, 28, 27, и он посчитал, он сидел, складывал числа на калькуляторе 28 плюс 29 плюс 30 плюс 29, и он вычислил, что там 7 тысяч с чем-то жуков, я могу сейчас ошибаться, но около того, и он решил, что пока он их всех не вырастет, он не приступит, ну, не начнет эту вот схему.
0: Ага.
1: Вот. Но проблема была в том, что как бы популяция жуков так и не достигла желаемой цифры. Представляешь, 7 тысяч жуков развести в аквариуме.
0: Ты лучше представь, что все это нужно потом съесть. И ты себя чувствуешь потом Тимоном или
1: Ой,
0: Пумбой. Акуна матата.
2: Наше радио. Это...

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Обсуждали мы с вами в этом часе бизнес, который удивителен. Удивительно, как на этом люди зарабатывают.
2: Вот человека... А зарабатывают же.
1: Человек предположил, смотри, у нас уже пошла творческая мысль человека. Я думаю, у меня пошел бы бизнес по очищению рыбы и фисташек в пабах. А вот я не согласна.
2: А вы что, еще и есть место нас? А вы еще и есть место меня будете? Ага.
1: Просто мне кажется, мое мнение...
2: Вовка в 39-м царстве, помнишь?
1: Я не смотрела.
2: Надо посмотреть.
1: Я знаю.
2: Это же прекрасно.
1: Мне кажется, что в фисташках одно из самых главных... Мне кажется, что в фисташках 90% дофамина заключается в том, что ты вот открываешь фисташку, это прям наш инстинкт добытчика, мне кажется, такой глубинный инстинкт, он реализуется.
2: Фисташка — это один из самых подлых орехов. Вот, потому что пока ты, вот вскрываешь фисташку, и она легко вскрывается, это нормально. Ты свой дофамин и гормон там радости, удовольствия получаешь. Но как только на дне пакета остаются эти просто предательские сволочи, просто сейчас хочется ругаться матом, которые не раскрываются.
1: Это как не разорвавшиеся попкорненки.
2: Да, эти, ладно, еще сгрызть можно, а эти ж нифига. И чаще всего вот в этих не раскрывшихся фисташках, которые все равно есть в твоем пакете, либо такой червячок, который обидно, да, вот это, когда уже съел все, понимаешь, либо ты вскрываешь, она какая-то на вкус как...
1: Как пыль.
2: Да.
1: Как она либо как пыль, либо как божественная
2: вчерашняя любовь. Как вчерашняя любовь.
1: Она просто туда соль не проникает, поэтому...
2: Нет, они чаще всего такие, знаешь, это не гадские. Это как плевок вообще во весь твой дофамин. Это как, знаешь, это как, не знаю, шикарно взять и провести отпуск, и потом 48 часов перекладными там оленями...
1: Да, ты так устаешь.
2: Все, что? Абсолютно. Ой, поэтому
1: короче,
2: нужно...
1: дорогие друзья, да. Отдавайте не раскрывшиеся фисташки белочкам и прочим птичкам... А мы с Ленским медленно, но верно покидаем дневной эфир, оставляя нагретые кресла нашим вечерним коллегам. До завтра. Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

становиться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком. Но я рад тому, что побывал там, где я побывал.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла закон об ужесточении требований к мигрантам для работы в России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Трудовые мигранты, в частности, должны будут содержать членов своей семьи, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае они будут обязаны покинуть страну. Мигранты будут отчитываться о доходах, за их уровнем будут также следить уполномоченные ведомства. Дети мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты им фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и на каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, либо подать заявление на выдачу патента. Россия будет принимать контрмеры в ответ на решение стран Балтии разместить на своей территории ядерное оружие, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое решение не добавит безопасности этим странам, в отличие от их ожиданий. Так Песков прокомментировал решение Литвы открыть процедуру для разрешения размещения ядерного оружия. При этом президент республики отметил, что пока размещение ядерного оружия не планируется. По словам Пескова, страны Балтии будут гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение. 1 июля в этой стране вступили в силу поправки об отмене запрета на ядерное оружие. Новые обмены военнопленными между Россией и Украиной пройдут в ближайшее время, сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, работа в этом направлении не останавливается ни на один день. Омбудсмен также рассказала, что располагает списком российских военнослужащих, которые находятся в теневом плену на линии боевого соприкосновения. По ним также идут переговоры о возвращении. Кроме того, аппарат уполномоченного проводит проверку содержания и состояния пленных, организует обмен письмами и гуманитарными посылками. Число обращений за семейной медиацией выросло более чем на 22% за 3 года, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, этот инструмент позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать семейную медиацию в Воронежской и Оренбургской областях. Интерес россиян к литературе о браке и отношениях за январь-июнь вырос на 56% относительно показателя во второй половине прошлого года. Как сообщает НСН, об этом свидетельствует исследование книжного сервиса «Кион Строки». Оно представлено ко дню семьи, любви и верности. Самой популярной в категории стала книга «Кризисы личных отношений. Как распознать и преодолеть». На втором месте «Счастливый союз. 7 навыков высокоэффективных пар». Тройку лидеров замкнула книга «Внутренние семейные системы. Принципы и методы». Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в шоу «10 баллов». И, как обычно, лучшее вечернее радиошоу современности приветствует вас на волнах.
2: Забыл сказать, в обозримой вселенной.
1: И не в обозримой, современности. Давай не будем костными формами оперировать.
2: Давай будем каждый раз что-то придумывать.
1: Конечно.
2: Современность.
1: Потому что, конечно, были лучше нас, будут лучше нас. Но в текущий момент, в текущей обстановке, ну что может быть лучше десятибального шоу? И я вот прямо сейчас могу сказать, привести одно из доказательств этой теоремы.
2: Давай.
1: Но если вот сейчас люди слушают 10 баллов, они же не будут слушать абы что.
2: Конечно.
1: Согласись.
2: Ах ты какой коварный мужчина.
1: Да.
2: Мужчина коварный наружности.
1: Ну что, ребят, традиционно начнем мы.
2: Давай поблагодарим дневное шоу.
1: Давай.
2: Они, Алис Михайловна, грела стулья. Тепло.
1: С работой справилась.
2: А как Митя-то? Так, да, на троечку. Как обычно.
1: Генерировал так себя.
2: Ладно, ребята, все, шутки в сторону. Это, если что, это мы так шутим.
1: Да. Давайте про серьезное. Мы традиционно начинаем с того, что проверяем, насколько мы созвучны, насколько мы звучим в одном ключе, в одном соль диезе или ля бемоле, или в чем-то еще.
2: В любой тональности, не имеет значения. Мы должны быть созвучны.
1: Совершенно верно.
2: Сегодня, кстати, сложно, ребят, задание.
1: Да как сложно?
2: Мне кажется, сложно.
1: Для людей нашего с тобой возраста уже нет ничего сложного.
2: Но, как вчера нам написало молодое поколение, не надо все время говорить, что вас слушают только ваши ровесники. Нас с тобой слушает молодежь, и мы должны показывать им пример. И
1: до 16 и старше.
2: Да.
1: Давайте, ладно,
2: давай,
1: ребят, перейдем.
2: Давай.
1: Итак, внимание, стихотворная строка. Ну а завтра, если б знать заранее, сколь исповедимы их пути, что им стоит так, без расписания, улизнуть с уроков рисования, в космос просто пешими уйти. Да что им стоит так, без расписания, улизнуть с уроков рисования, в космос просто пешими уйти.
2: Прекрасная строчка.
1: Вот если догадались, про какую песню идет речь, вдруг что-то в голове звякнуло, блямкнуло, можете прислать... Кто исполняет, коллектив или исполнительница, припев, да все что угодно. Главное, чтобы мы догадались.
2: Вы можете прислать три слова.
1: Вот, да, ну, да хоть одно, два. Неважно. Сколько. Главное, чтобы мы поняли, что вы догадались, о какой песне идет речь. Мы же пока будем загружаться на ваши радиоприемники на следующие 4 часа.
0: Реклама на 107FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, давайте начнем подводить сначала итоги нашего музыкального созвучия.
2: Да, давай, конечно.
1: Нашей полифонии. Конечно. Ну, что могу сказать?
2: Ну, неверные ответы есть, кстати говоря.
1: Да.
2: Это, конечно, не «Ленинград. Групп крови». Это не «График несчастный». Не, конечно, не «Хоп, хей, ла-ла-лей».
1: Да.
2: «Хоп, хей, ла-ла-лей» у нас уже был.
1: Да. Это не «Школьная пора» и не группа «Несчастный случай» из песни «График». Это, ребят, ну, это прекрасная песня с таким прямо хиповым запилом.

0: Шикарнейшая песня.
1: Волшебная песня.
0: Да, вот нам пишут, что в этом году, 12 июля, Валентине Васильевне Толкуновой исполнилось бы 80. Замечательная певица была, вот очень много... Во-первых, красоты была.
1: Да, да, да, потрясающая
0: вот, абсолютно. Такой вот невычурный, а какой-то скромный. Всегда нравилась у нее вот прическа, это была такая шикарная прям, да. Роскошная грива с жемчугами. Ну и ладно, ребят, не об этом. Сегодня есть праздники, с которыми необходимо поздравить всех нас. Это, во-первых, день зенитно-ракетных войск ВКС России.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем. Спасибо за то, что бережете наш крепкий сон. И сегодня день любви, семьи и верности.
1: Да.
0: Опять же, поздравляем всех.
1: Всех.
0: Ну, потому что мы же большая, крепкая семья.
1: Абсолютно верно.
0: Да. И в связи с этим хочется устроить семейный холивар.
1: Давай, мы всегда поддерживаем. Мы же здесь тоже, знаешь ли, большая семья.
0: Это правда. Хочется устроить небольшой такой холиварчик, ребят. Дело в том, что в текущей парадигме мобильных средств связи, иными словами, гаджетов, да, сложился некий паритет между двумя основными системами. Это система Android, она же Vedroid, и система macOS, она же яблочная система. И, собственно, две системы делят пополам мир.
1: Да, однозначно, совершенно, потому что третьего не дано, и хорошо, что есть две, что хотя бы есть конкуренция.
0: Нет, есть кнопочные телефоны там, ну, на
1: есть,
0: какие.
1: Есть, понятно. Да.
0: Но это уже как бы... Мы про девиации не будем говорить.
1: Не будем. Конечно, нет. Да. Ну, две системы, две самые популярные. Причем здесь разделение идет примерно среди людей, как между кошками и собаками. Потому что одни говорят, это невозможно пользовать.
0: Это правда.
1: Другие говорят, да вы что?
0: Если до недавнего прошлого смартфоны на Vedroid'е были чуточку дешевле, то есть они выигрывали у яблочных смартфонов за счет своей цены, то теперь Vedroid'ный смартфон есть и подороже яблочного.
1: Однозначно, да.
0: Вот. Хороший флагман стоит примерно как яблочный флагман.
1: А то и больше.
0: Да. Ребята, хотим сегодня вот с вами поговорить. Вот вы же для себя сделали какой-то выбор. Вы на чем-то основываетесь. Вот почему ты выбрал для себя яблочный смартфон?
1: Я тебе расскажу, но это будет небольшая история, такой экскурс в мою молодость, ну, юность. Дело все в том, что в свое время я выиграл первый iPhone, так. Который был вот еще с металлической вот этой задней частью. То ли он первый был, то ли второй, я уже не помню. Первый, по-моему. Вот, я его выиграл, а у меня была Nokia на тот момент. Обычный телефон, ну, такой слайдер красивый. И такой думал, какой тут экран, какая графика, как интересно. А потом, когда я начал с ним разбираться, я пошел его на горбушку и отдал перекупам.
0: Ага.
1: Вот, потому что я понял, что если мне музыку надо закачивать в телефон таким способом, то шел бы он куда подальше. А потом я совершенно неожиданно, уже когда появился 3GS, я вернулся к яблоку, и мне нравится то, что все сделано... Знаешь, они шутят, что телефон для американской домохозяйки. Когда ничего не надо, надо просто нажать на кнопочку. Нет настроек, ничего.
0: Юзабилити.
1: Да, но, кстати говоря, конкурирующие телефоны, они тоже пришли к этой схеме, когда у тебя не надо копаться в настройках, не надо какое-то образование иметь, ну или хотя бы понимание.
0: Нет, как раз-таки я могу свой телефон настроить именно так, как мне
1: да,
0: надо.
1: Да, да, можешь.
0: Дать, какие
1: у тебя
0: нужно,
1: открытая система, у Apple система закрыта. Там никуда, ни в какие настройки ты не лезешь. Ты пользователь.
0: Да, юзер.
1: Юзер. Что,
0: ребят,
1: тебе дали, тем и пользуй.
0: Давайте сегодня пообсуждаем. Вот вы приверженец какого-то определенного... у вас либо яблочный смартфон, либо ведроидный. Почему именно в эту сторону сделан был выбор? Почему именно это вы выбрали?
1: И что вы в нем выделяете? Ну, просто вот как яркая отличительная черта.
0: Да. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте пообсуждаем эту тему.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили с вами, ребята, подискутировать на предмет... Телефон какой системы вы используете и почему? Потому как, мне кажется, люди, однажды становясь приверженцем той или иной системы, уже, ну, это как кошки и собаки, как правильно сказал Андрей Германович, или как чай или кофе, да? Очень сложно, да, свернуть с протаренного пути.
2: Привет, короли, только Android. Все понятно, куча бесплатных приложений. Если они платные, есть интернет. В общем, после айфонов мои руки всегда берут только Android. А вот брат с его женой, их не переваривают и закатывают глаза от моей привычки, пишет Павел из Курска.
1: Ну, их можно понять, да? Потому что они взяли, распаковали телефон из коробки, вот как там вот этот вот, сейчас они распаковываются, последний айфон, так своеобразно, вставляют сюда сим-карту, и все, тебе больше ничего не нужно делать. Ты ввел там свой этот Apple ID.
2: Да, он тебе все загрузил.
1: Он тебе все тут же подтащил, и да, и у тебя все, как ты привык в твоем смартфоне, даже обои те же самые.
2: Да, да, так и есть.
1: Доброго дня, мужчина, владею 14-м яблоком, не ломается и не глючит, а больше мне ничего и не надо. Вот тоже, кстати, он не глючит, он не ломается. Ну, то есть для того, чтобы сломать яблочный смартфон, ну, это нужно, ну, уронить его.
2: Ну, я, наверное, открою секрет. У меня есть дома iPhone, который 3GS жены. Его просто заменили, и вот он... У него больше не было, кстати, ни разу Apple-ской продукции. Я его иногда включаю и показываю, что он работает. Он работает. Он работает. Он не обновляется, ничего. Да. Но как телефон его можно использовать.
1: При этом, кстати, по обновлению Apple, компания Apple свою продукцию дольше обновляет. Обновления выходят. То есть можно больше пользоваться.
2: Да, но там начинаются другие проблемы, что как только приходят эти обновления на старую технику, она начинает очень тяжело работать.
1: Доброго вечера, наши. Я всю жизнь пользовалась андроидами. Недолгий период телефона на винде не считается. И вот 2 месяца, как поменяла Samsung на яблоко. Всему причиной стала камера, которая мне очень понравилась, пишет Настя.
2: Ну, тут не поспоришь, потому что там вот эта цифровая обработка иллюстрации у Apple, это, конечно, это космос какой-то.
1: Нет, так я тебе могу сказать, что вот мой относительно бюджетный, с бюджетными камерами китайский смартфон, сейчас те же самые функции точно так же снимает, там даже вот эти вот, как у вас, живые фотографии, лайв-фото. Когда вот ты фотографии делаешь, ты можешь там из 5 или 10 кадров,
2: ну, да, снимать. Не надо, ты совсем недавно говорил, что, конечно, камера у него...
1: Андрей, вот выкатили последнее обновление, и он стал заметно лучше.
2: Но это не камера, это математика.
1: Ну, так, камера, количество пикселей одинаково везде.
2: Да, пиксель ни, к фотографии не имеет никакого отношения.
1: Это правда, это правда. Нужна как бы вот сама... Ладно, ребят, как у вас?
2: Я смотрю, мы с тобой заводиться начали.
0: Еще бы. Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, продолжаем.
2: Давайте, да. Ну,
1: привет, Десибай. Некий холивар по поводу...
2: Ну, конечно. Ну, это, понимаешь, это как спросить, что лучше, кошки или собак?
1: Каждый выбирает для себя.
2: Вот. И каждый может обосновать, почему он это сделал. Все разумное время сижу на андроиде, нет желания переходить на яблоко. Камера отличная. На одной из последних моделей и искусственный интеллект в смартфоне.
1: Кстати, искусственный интеллект, да, сейчас вот много решает. Привет, королям. В вопросе яблоко Android для меня прежде всего политика. Я не буду финансировать американцев. Пускай японцы разработают, китайцы зарабатывают.
2: Где собираются айфоны, вы знаете?
1: В Китае, вы берете там Assembled in China написано. Нет, это как бы вопрос, ну, сложно-политический.
2: Ну да, он такой. Здравствуйте, мужчины. Главный минус. Айфон для меня выключается на холоде. Невозможно идти на улице и разговаривать при низких температурах, пишет нам Вениамин из Екатеринбурга, где морозы-то бывают ого-го. Кстати, это действительно так, подтверждаю.
1: До конца прошлого года был уверенным и последовательным пользователем яблочной техники. Айфон имел красненький, потом сравнил цены и характеристики новых моделей айфонов и андроидов и решил, что я яблочный, что я и яблочная техника нам больше не по пути. Купил Ресофон и очень рад.
2: Ну вот, на самом деле, похожее сообщение, да, привет, перешел на Android, очень хороший телефон. Но с удовольствием вернулся бы на Apple, если бы работал Apple Pay.
1: Да, если бы можно было платить телефоном, это было бы прямо вот, ну...
2: Да там еще сейчас другие проблемы, фактор. Там с подпиской, оплатой подписки проблема, ну, то есть там...
1: А у вас же еще подписка, у меня вот все бесплатно в андроиде.
2: Халявщик ты, Леня.
1: Я не халявщик.
2: Ты партнер, я знаю.
1: Не зря же в свое время корпорацию Google назвали корпорацией добра. Что она как бы людям дает все бесплатно. Ну как, бесплатно. В неком объеме. Потом, конечно, просит денежку. Вот человек пишет, Nokia N95 на Симбиане. Неубиваемый. До сих пор в строю.
2: У меня тоже была.
1: А что вы на нем на Симбу уже ничего не накатите? У вас
2: там телефон.
1: Ничего там нет. Это звонилка просто.
2: Звонилка, конечно. Но красивая.
1: Ну, наверное, да, я уж не понял.
2: Привет, наши. Меняю андроиды по мере выхода из строя аккумуляторной батареи. С удовольствием вернул бы Nokia с фонариком и змейкой. В качестве звонилки лучше не найти.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы тут сегодня затеяли такую небольшую, ну, не назвать это холиваром, ну так, на какой стороне вы? На стороне добра или на стороне яблока?
2: Хорошо сказал. Привет, ребята, меня бесит огрызковая политика. Все, что нужно, приходится покупать. И причем только их. И принципиально несовместимы с наушниками, зарядками и других производителей. Даже с огрызковыми прошлых лет.
1: Это правда.
2: Не, но сейчас они не надо. Сейчас они перешли на стандартный вот этот Type-C. Все последние модели.
1: 16-й, 17-й.
2: Нет.
1: 16-й,
2: 17-й?
1: Нет, по-моему,
2: 16-й. Да ну вот у меня 15-й вон у него.
1: 15-й?
2: Да.
1: Я думал, у тебя 16-й, у тебя еще телефон-то оказывается древний.
2: Да?
1: Пишет нам, что на маркетплейсах продаются сертификаты для оплаты iCloud без проблем. Яблоко не тонет, не тупит, не выходит из моды. Телефон яблоко, планшет яблоко, ноут яблоко, Джобс гений, хоть и... хоть вот.
2: Ну вот я с вами согласен, когда это такая единая система, это очень удобно.
1: Да, когда у тебя все в одной экосистеме, это потрясающе. Но сейчас и Android, только что она чуть замороченнее, чуть менее очевидная, больше телодвижений нужно сделать, чтобы создать экосистему.
2: Ну, они придут тоже к упрощению, скорее всего. Ну, так всегда бывает.
1: Android — это свобода, яблоко — это клетка. Android ты можешь настроить под себя так, как тебе надо. Яблоко дает лишь минимум возможностей выбора. Ты ограничен во всем, поэтому только Android.
2: Так, если вдруг пройдет сообщение... Пользуюсь Sony, наверное, лет 20. Техника на андроиде, но он дорабатывается отдельно. Есть рабочий iPhone, но это другое. Камера Sony просто чудо. Приложения на Sony все работают. Работа отдельного телефона лет 5+. Была компакт-серия, это было просто чудо. Передайте компании Sony восстановить. Серию опять закажу из Японии.
1: Ну, сейчас вот мы достучимся только. Кто там? Sony-san.
2: Sony-san,
1: верните, да, пожалуйста. Добрый вечер, наши. У меня андроид. Ну, первое, что меня прям подкупает, это аккумулятор. Есть андроиды даже с повышенной емкостью батареи. Второе – это цена. Третье – не требуется iTunes. Минус тормозит плюс-минус где-то через полтора года. Более уязвим к вирусам, пишет Юля из Москвы.
2: Вот, кстати говоря, Юля, вы вот очень тонкий момент подцепили, потому что на Apple нет вирусов. Именно из-за закрытости этой системы. Нет, они существуют вообще в природе. Вот. Но я не знаю ни одного человека, кто болел.
1: Ну, сегодня вот угнали у одной широко известной, у лидера общественного мнения, uh-huh, два аккаунта. Я думаю, что...
2: Слушай, у нее аккаунт не имеет отношения к телефону.
1: Я думаю, что 100 пудов у нее...
2: А какая разница? Это защита аккаунта, а не телефона.
1: Не, я думаю... Ну, то есть у нее смартфон это явно яблочный, а угоняли фишили. Ну, фишинговые атаки, знаешь, что такое?
2: Знаю. Что, какая, ну, общем, разница? Какая разница? Сломали-то не телефон, сломали аккаунт. Ну, телефон-то не сломали.
1: Да, ну там не сломали.
2: Ну
1: короче,
2: увели.
1: Угнали пароли.
2: Угу.
1: Привет, наши, только Android. Нравится, что можно настроить телефон под себя, установить любое приложение на любой вкус. Александр Саратов, и это правда. И если приложение есть за деньги, то всегда можно где-нибудь покопаться и найти это же приложение без денег, бесплатно, но ставить на свой страх и риск.
2: С 2007 года на яблочной продукции были короткие переходы попыток на Android, но яблоко победило. Что не говорит, техника для жизни, даже несмотря на ограничения, не собираюсь переходить на Android. В общем-то, все проблемы они решаемы.
1: Ну, тоже верно. Наклеил он на чехол вот этот.

0: Вот платежный стикер.
1: Зачем? Может... Зачем? У тебя все работает с телефона, если QR-код выводится или...
0: Ну, а если QR-кода нет...
1: Почему нету?
0: Ну, вот мало ли, вот, ну... Не, да понятно, Андрей
1: Германович. Везде он есть.
0: Ну, что ты? Ну, я вот просто телефон прикладываю.
1: А ты молодец.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы сегодня так-то немножечко решили пошуметь относительно того, каким вы смартфоном пользуетесь, какой модели.
2: Ну, в общем-то, системы. В общем-то, по большому счету, поровну. «Привет, наше яблоко не тонет» — прикольная фраза. Вы знаете, очень забавная история была с яблочным телефоном. Один наш коллега в свое время в командировке, купив себе новый Apple-овский телефон, говорит, мы были где-то на озере, и он говорит, давай я сниму, как ты плывешь. В итоге телефон у него забулькал, и до утра он никак не мог вычистить воду из вот этой сеточки. Поэтому не надо, все тонет.
1: Добрый вечер, короли обозримой вселенной. Только Android. На нем принципиально лучше работает навигатор. А в такси это совершенно необходимо, пишет Вадим. А я вот не знал.
2: Я вам всегда говорил, что на самом деле Apple для профессиональной деятельности, вот яблочный телефон, он не годится. Есть куча программ, сделанных только под Android, и специалисты вынуждены брать именно этот телефон, потому что они там есть.
1: Предыдущие у меня оба телефона, но удобнее уже давно Android. Платить телефону, устанавливать нормальные приложения, а не надои коров. Также включать наушники на Android удобнее. iPhone вот только чтобы видео снять. А ты не в курсе, наверное, про надои коров? Почет надоев, по-моему, так называется. Приложение банка. Ну, то есть оно есть в App Store, но под названием там «Почет удоев» или что-то такое. Есть банк, у него есть приложение.
2: Ну, понятно.
1: Поскольку банк под санкциями, приложение называется что-то «Подсчет надоев» или что-то.
2: Я не знал. Нет, у меня все стоит, мне все работает.
1: Да, ну, вообще, ребят, спасибо большое.
2: Тут, знаешь, хорошее сообщение пришло. Хватит мериться телефонами. Главное, камера и как играет музыка. И какая музыка играет?
1: Ох, ну, камера уже давно, мне кажется, плюс-минус у всех одинаковая. Вот 102 мегапикселя — это маркетинговые истории. Ладно, ребят, спасибо большое.
2: Спасибо, ребят.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

головы мути. Дверь не ломай, пробуй в нее войти. Сам для себя что-то меняй. Час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, где нет дышать.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замген прокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Привет, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Что имеем сказать, ребята? Помните, наверное, ну, мы же любим с вами в старые песни играть. Ну, помните, наверное, песню такую «Гайдар шагает впереди»?
2: Конечно.
1: На Москву обрушится мегациклон Гайдар. Угу. 11 и 12 июля.
2: Неизвестно, как звать его. С фамилией все
1: Гайдар,
2: понятно.
1: Гайдар. А у них же, ну, либо имя, либо фамилия. Причем будет формирован Гайдар из двух циклонов, один из которых носит имя Бернадет, второй Каспиец.
2: Бернадет?
1: Бернадет, да. В общем, ребята, выльется, ну так вот, по прогнозам, до 67 литров воды на квадратный метр площади. 67 литров — это полванны. Ну, где-то так вот. Полванны.
2: Ну, или три канистры. Ну, много. На квадратный метр три канистры. А можно 92-ю?
1: Лучше 95-го,
2: лучше, согласен.
1: Вот этот мы бы одобрили такой циклон.
2: Где этот циклон-то?
1: И сразу, чтобы канистрами падал. Пластиковую, чтобы не дай бог...
2: Пластиковую не наливай, только алюминиевую.
1: Чтобы, не дай бог, не повредило там, не знаю, деревья. Ладно, ребят, до выходных нам еще обещают в Москве 30-градусную жару. Ближе к концу недели.
2: Хорошо.
1: В общем, погода, вот эти вот качели погодные сведут с ума гипертоников, гипотоников и метеозависимых людей. Мы же в этом часе не будем никого сводить с ума. Мы будем, наоборот, нести что-то приятное, доброе.
2: Высокоинтеллектуальное.
1: Совершенно верно. Будем разыгрывать титул умника дня, все как обычно. Готовьтесь.
2: Третий на этой неделе, между прочим.
1: Третий на этой неделе. Готовьтесь за него побороться.
0: Реклама на 107FM.
3: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
4: 2026 год. Ограничение 18+.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да-да, ребята, и мы уже готовы пригласить вас побороться за титул «Умника дня», блеснуть эрудицией, скоростью реакции и познаниями. Нужна кодовая фраза?
2: Абсолютно точно нужна и из тебя.
1: Ну, час мы начали с информации о грядущем суперциклоне Гайдар. Так. Поэтому будет кодовая фраза звучать так. Тайфун Васёк. Ну, им же дают имена людей.
2: Ну да.
1: Тайфун Васёк.
2: Тайфун Васёк. Хорошо.
1: Опять же, что-то созвучное с Басё есть. Васёк, Басё. Ну, что-то вот есть созвучное. При неком допущении можно сказать, что это японское имя. Басёк.
2: Басёк. Ну, а, кстати, да.
1: Итак, ребята, Тайфун Басёк, автор 20-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня». Первым сегодня за него будет бороться Павел. Павел, добрый день.
2: Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А вот вы сказали... Здравствуйте.
2: Спасибо.
1: А вот вы сказали, что вы сейчас куда-то на второй этаж. У вас двухэтажный особняк?
3: Трехэтажный.
2: Резиденция это уже.
1: Трехэтажная резиденция. Особняк. Ничего себе. А в подвал есть погреб там вот всякое вот это вот?
3: Ну, он водой затоплен, туда никто не ходит.
1: Ну, хоть что-то меня обрадовало. Простите, а то трехэтажный особняк подбросило. Так, Павел, с кем будете играть, Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
1: Спасибо. Итак, у нас минута времени, давайте начнем первый раунд. Поехали. Кто является автором крылатого выражения? Чего-то хотелось. Не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Гоголь, Салтыков-Щедрин или Чехов?
3: Чехов.
1: Салтыков-Щедрин. В каком виде спорта выступала Елена Водорезова?
3: Волейбол.
1: Фигурное катание. Является ли мощность векторной величиной?
3: Нет.
1: Правильно. В каком, королем какой страны был Эдуард I Длинноногий?
3: Англия.
1: Правильно. Существует ли химический элемент с названием италий?
3: Нет.
1: Правильно. В какое море впадает река Днестр?
3: Средиземное.
1: В черное. Как правильно говорить, каталог, каталог или допустимы оба варианта?
3: Каталог.
1: Каталог. Существует ли государство, названия которых начинаются на букву Я, кроме Японии и Ямайки?
3: Нет.
1: Правильно. Кто из мушкетеров Дюма носил титул шевалье д'Эрбле?
3: Дальше.
1: Арамис. Дальше у нас уже не получится, потому что закончилось время. 9 вопросов прозвучало.
2: 4 верных ответа я зафиксировал. Да, значит, все верно.
1: 4 из 9.
2: Хорошо так. Сыграли.
1: Да, хорошо сыграли. Спасибо. Спасибо вам, Павел. Желаем откачать воду и пользоваться подвалом.
2: Да, и судя по всему, этого никому не нужно. Там наверх 3 этажа, и зачем тебе один вниз?
1: Спасибо большое, Павел. Хорошего продолжения дня. А мы в скором времени пригласим второго участника состязания. Озвучим вторую кодовую фразу, и уже тогда будем определять, кому достанется титул.
0: Наше радио.
4: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд», но для этого нам нужна вторая кодовая фраза.
2: «Цунами Эсмеральда» будет так звучать вторая кодовая фраза. «Эсмеральда», кстати, означает «изумруд», если вы не знаете.
1: Ну, хорошо, теперь...
2: «Цунами Эсмеральда», «Цунами цвета изумруда», красиво, мне кажется. Представляешь? Нет.
1: Нет. «Цунами Эсмеральда», ребята. А с какого «Эсмеральда» изумруд?
2: С латыни.
1: «Цунами Эсмеральда», автор 20-го сообщения, будет вторым игроком. Принимаем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов. И через несколько минут начнем второй раунд.
0: Наша реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Британия.
1: Правильно. Кто из мушкетеров Дюма носил титул барон Дю Валон?
0: Портос?
1: Да. Существует ли государство, название которых начинается на букву «Э», кроме Эстонии и Эфиопии?
0: Эквадор.
1: Правильно. Существует. Как правильно говорить? Столяр, столяр или допустимо оба варианта?
0: Оба.
1: Столяр, правильно говорить. В какое море впадает река Урал?
0: Пас.
1: Каспийская. Существует ли химический элемент с названием арминий?
0: Да.
1: Нет. Королевой какого государства была Мария Антуанетта Австрийская?
0: Франция.
1: Правильно. Является ли освещенность колярной величиной?
0: Нет.
1: Является. В каком виде спорта выступала Мартина Навратилова?
0: Теннис.
1: Правильно.
2: Да, 5 верных ответов.
1: Вырвали мы с вами
2: прозвучавших вопросов. Таким образом, сегодня Дмитрий одерживает победу над Павлом и забирает себе титул умника дня.
1: Все верно.
2: Поздравляем и выдаем титул Дмитрий. Большое вам спасибо. Хорошего продолжения дня, пожалуйста. Павел, вам просто спасибо и слова благодарности. Ну а всем, кто хочет поиграть, но не имеет такой возможности, напомню, что проэкзаменовать себя можно, взяв в руки обычный смартфон и найдя в мессенджере Макс или в социальной сети ВКонтакте, вбить в поиске «Умник дня». Подписавшись на группу или сообщество, в зависимости от того, где вы это делаете, вы будете получать доступ к вопросикам, которые помогают расшевелить с утра серое вещество и немножечко так встряхнуться, взбодриться, а также узнать полезную информацию. Например, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня за день. Так. Ну, во-первых, сегодня день рождения Дианы Сергеевны Арбениной. Поэтому мы поздравляем Диану Сергеевну, благодарим за творчество и желаем всего самого наилучшего.
1: Да, абсолютно.
2: Кроме
1: верно.
2: Того, в 1709 году, именно в этот день, состоялась Полтавская битва, крупнейшее сражение Великой Северной войны, которому Александр Сергеевич Пушкин даже посвятил целую поэму «Полтава». Кроме того, в 1947 году в прессе появились первые сообщения о якобы крушении НЛО под Розуэллом, и впоследствии вот эта вот зона 51, вот или как она там называется?
1: Да. Зона 51.
2: Зона 51. В общем, в 1947 году все это началось.
1: Вскрытие инопланетян.
2: Совершенно верно. В прессе кто-то, видимо, знаешь, как, ну, не мне тебе рассказывать, нечем было забить подвал, ну, оставалось свободное место, материала не было.
1: Срочно в номер.
2: Срочно в номер кто-то решил. Под Розуэллом разбился НЛО. В общем, вот подобно.
1: Зато ты представляешь, ведь до сих пор люди едут в этот Розуэлл,
2: чтобы
1: посмотреть на место, где якобы разбился неопознанный летающий объект.
2: Вот, если хотите еще больше информации про этот день, кто родился, какие события произошли, напомню, ребят, берете смартфон, находите либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте «Умник дня», подписывайтесь и развивайте серое вещество.
3: Наше радио.

вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, есть ли что-нибудь любопытное в окружающей нас действительности?
2: Конечно, на нас движется вот этот вот страшный циклон.
1: Гайдар.
2: Так. Гайдар, да. Это печально. Потому что, честно сказать, в этом году я вот с собакой гуляю в лесу. Было буквально 3-4 дня, когда дорожки были сравнительно сухие. А так все, ты ходишь вот по этой чваче просто. А придет, сколько ты говоришь, там несколько, получается, 3 канистры.
1: 87 литров.
2: 3 канистры.
1: 68 литров.
2: 68 литров. Ну, будем считать, что...
1: 70. Давай округлим до 70.
2: Давай округлим до 70 и скажем, что 4 канистры 20-литровых выльется на 1 квадратный метр. Mm-hmm. Сколько это будет сохнуть, я боюсь предположить.
1: Да, ну, Андрей Геннадьевич, мне что-то кажется, что в этом году... Все против нас.
2: Не нагнетай пессимизм.
1: Я не нагнетаю.
2: А, кстати говоря, многим, между прочим, такая погода нравится, говорит, а не жарко.
1: Это правда. Я вот был в Волгограде в минувшие выходные, и там люди говорят, ой, 22 градуса, какая красота в Москве. И при этом у них в Волгограде, я не видел таких кузнечиков, Андрей Геннадьевич, они сантиметров 7 в длину, ну, 6 точно. Весь, вся набережная усыпана этими кузнечиками, идешь под ногами, хрумкает,
2: хрустит. Вьетнамцы бы их съели.
1: Ну, в Волгограде есть пока что есть, помимо кузнечиков. Вот. Но таких огромных кузнечиков я видел первый раз в жизни.
2: Прям вот страшно брать их?
1: Я, если честно, не брал. Я так пальцем потыкал, он не очень приятный на ощупь, этот кузнечик.
2: Титиновый, конечно.
1: Но, говорят, они не кусаются. Во всяком случае, мне говорили, что они не кусаются. Ну, ты видел у них какие эти жвалы у саранчи, у кузнечика?
2: Саранчи огромные. Но они, ну, в общем, не для твоих рук.
1: В общем,
2: они
1: я впервые увидел гигантского кузнечика и, конечно, был впечатлен.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. Чайф. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» помогает не только людям, но и животным. На этой неделе к нам поступило сразу несколько обращений от волонтеров из разных регионов. Они просят защитить собак от трэш-блогера из Подмосковья, в руках которого недавно оказалась новая жертва. В Кривую линию на этой неделе обращаются зоозащитники и волонтеры, которые обеспокоены судьбой собаки Моники, попавшей к блогеру Олегу Балосяну из подмосковной деревни Красновские Выселки. Волонтер Диана Михайлова рассказала НСН, что 3 недели назад отдала щенка женщине с ребенком. Однако он внезапно оказался у блогера, который давно находится в черном списке зоозащитников. Они называют Балосяна трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум 2 собак – Графа и Миры. На новом видео появилась уже Моника, которую безуспешно пытаются забрать назад.
3: Смотрите, развитие сюжета. Женщина обращается в волонтерский чат за помощью в подборе для нее щенка в семью. Вызывает к себе доверие, рассказывая, как будет здорово и хорошо жить этот щенок в Москве. Обманным путем забрали щенка, и тут же она передает третьему лицу, вот этому Балосяну Олегу. На следующий день мне люди начинают писать, которые создали чат по нему, по той ситуации, когда была с питбулем Графом. Эти собаки, взятые им, беспородные, служат притравкой для его собак, у которых уже есть зооагрессия. Для того, чтобы ему снимать платный трэш-контент, нужны новые жертвы. Новых жертв он приобретает с помощью подставных лиц, так как сам он давно уже в черных списках везде у всех волонтеров.
2: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и руководство МВД России выяснить, что происходит с животными в Красновских Выселках. А жители подмосковной деревни Качково в муниципальном округе Шатура устали бороться с автобеспределом. В прошлом году на ее единственной дороге положили хороший асфальт. С тех пор и днем, и ночью там носятся машины, пугая детей и пенсионеров.
4: Эта деревня, она находится вдали от трассы, в лесу, параллельно трассе. Положили асфальт и не поставили никакие знаки ограничения скорости, нету лежачих полицейских. Машины стали объезжать трассу по нашей деревне. То есть километров 70-80, как они едут по трассе, они также едут по деревне. Очень много детей приезжает на лето, много пожилых людей. Они носятся, дома стоят прямо рядом с дорогой, выйти страшно. Отпустить детей куда-то тоже страшно.
2: Мы обратились в ГИБДД с просьбой обеспечить безопасность жителей Катчикова. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Это программа «Тема дня». И, соответственно, да, настал тот самый момент, когда пора заканчивать все дела и двигаться в сторону дома, к прекрасной любимой семье, к ужину, ну и к вечеру уже по полной программе летнему. Действительно, лето, видимо, набирает обороты. Сегодня пришлось помотаться по городу, и логично, что столкнулся с проблемой утоления жажды. Ясно и понятно, что лучшим вариантом в этом случае будет вода комнатной температуры. Она же быстрее всего восполняет дефицит жидкости и так скажем, не нагружает, что ли, организм. С минералкой тоже все вроде бы понятно. Восстанавливает она и восполняет не только влагу в организме, но и электролиты. Самое главное – это калий, магний, потерянные с потом. Ну и важно, что лечебно-столовую минеральную воду надо пить только по назначению врача. Ну, а минералку столовую обычную, ну, в принципе, хлестать можно, но тоже с умом, конечно же. Но все лето, знаете ли, впереди еще и отпуск. Держаться на одной воде не хотелось бы. И порой, несмотря на, конечно же, приверженность здоровому образу жизни, хочется что-нибудь сладенького попить, газированного, ну и всяческих прочих вариаций. Ну, а о том, что попить или даже съесть в жаркий денек с пользой для себя, а на что лучше даже не смотреть, коротко пробежимся сегодня в рамках программы «Тема дня». Не переключайтесь.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Итак, сегодня мы говорим об утолении жажды с пользой для организма. Начинали с воды, а вот вода, лимон, мята и базилик, а проще говоря, ну, так скажем, домашний лимонад освежает еще лучше за счет легкой кислинки и эфирных масел трав. Дает даже мягкий расслабляющий, что ли, такой эффект на фоне напрягающей нас жары. Охладиться в перекус, допустим, поможет кефир, тан, айран, ирьян. Все они утоляют жажду благодаря сочетанию воды и кислого вкуса. Но нужно помнить, что, допустим, тан и айран, они содержат соль. Это, с одной стороны, хорошо полезно для электролитного баланса, ну а с другой противопоказано при гипертонии, отеках и болезнях почек. Но, конечно же, все полезно, что в рот полезло, как говорится, да, но все в пределах разумного. Поэтому можно и солененькое, скорее всего, но, опять-таки, по чуть-чуть. Морсы, компоты, кисели, но уже в меньшей степени, тоже подходят для употребления в жару, для утоления жажды, ну, а главное, поменьше в них сахара должно быть. Чай, причем любой, и черный, и зеленый, комнатный или прохладной температуры, замечательно подойдет в жару. Прекрасен и квас. Умеренно сладкий, с низкой калорийностью, хорошо освежает, не то слово. Но, в конце концов, для, что ли, экзотики такой легкой, да, кокосовая вода подойдет, правда, в натуральном виде, значит, в натуральном кокосе. Там полно всяческих полезностей, ну и, конечно же, на то она и вода, чтобы утолять жажду. А вот сладкие газировки, энергетики, так любимые молодежью, пакетированные соки стоит ограничить. В жару высокое содержание сахара в них провоцирует дальнейшую жажду и, естественно, ничего не утоляет. Кофе, особенно горячий и с сахаром, обладает мочегонным действием и может усиливать жажду. Если пьете, то выбирайте черный, натуральный и комнатный температуры. Конечно же, никакой не сублимированный. Слишком сладкие смузи, допустим, из-за высокой калорийности и сахара могут не утолить жажду, а взять и, естественно, усилить ее. Если в общем, то стоит помнить следующие вещи. Температура напитка должна быть прохладной, 10-15 градусов по Цельсию, но не ледяной, естественно. Чем меньше сахара, тем лучше утоляется жажда. Небольшое количество соли полезно при интенсивных нагрузках, уже говорил, восполняет электролиты, но противопоказано при ряде заболеваний. Ну и тянитесь к натуральному, конечно же, дорогие друзья. Домашние напитки без консервантов и искусственных добавок предпочтительнее магазинных аналогов. Ну, кстати, в этом вопросе нельзя, в вопросе утоления жажды, обойти некоторые продукты вниманием. Зачастую они не хуже напитков могут помочь утолить жажду. Конечно, обращаем внимание на овощи с высоким содержанием воды. Это и огурец, и помидоры, сельдерей, и перец болгарский, и редис, в конце концов. Фрукты и ягоды, арбузы, дыня, ну, тут нам это все известно. Апельсин, грейпфрут, клубника, малина, черника, ананас. Все это вам поможет справиться с жаждой. Супы, гаспачо, свекольник и, конечно же, окрошка на квасе или кефире одновременно утоляют и жажду, и голод. Если продолжать, то, наверное, подойдет и сорбет из ягод или цитрусовых. Почему еда может быть эффективнее напитков? Ну, потому что это, знаете ли, комплексное действие. Тут и овощи, и фрукты дают не только воду, но и клетчатку, витамины, минералы, антиоксиданты. Ну и вернемся к жидкости. Не просто так я упомянул именно отпуск, который многим из нас предстоит. Ну, конечно, такого стало меньше, но активно употребляющих алкоголь в жару у водоема пока еще достаточно много. Алкоголь вообще вызывает обезвоживание, и легкие коктейли дают лишь иллюзию освежения. Есть те, кто за алкоголь, например, пиво, вовсе не считает и хлещет его. А зря. Употребление пива в жару в основном вредно для здоровья. И несмотря на распространенное мнение, что холодное пивко удаляет жажду и освежает, на самом деле оно усугубляет обезвоживание, повышает нагрузку на сердце, сосуды, а также увеличивает риск теплового или солнечного удара. Ну, разберемся немного, да, почему пиво усиливает обезвоживание. Алкоголь, в принципе, требует большого количества воды для расщепления в организме. И в жару, когда потеря жидкости уже усилена из-за потоотделения, пиво не утоляет жажду, а наоборот, ускоряет обезвоживание. Ну, кроме того, пиво обладает мочегонным действием, что еще больше способствует потере жидкости. Все логично. Алкоголь расширяет сосуды, что приводит к усилению кровотока и повышению теплоотдачи. И после кратковременного ощущения прохлады от холодного напитка тело начинает чувствовать жар, даже если человек находится в тени, и это повышает риск перегрева и, соответственно, теплового удара. Также расширение сосудов может приводить к падению кровяного давления, сердце начнет работать интенсивнее, чтобы поддержать кровообращение на нужном уровне. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сюда входит и гипертония, и ишемическая болезнь сердца, так как повышает риск инфаркта и инсульта. Из-за повышенного потоотделения и частого мочеиспускания из организма выводится натрий, калий – это те самые электролиты, о которых мы говорили выше, и которые важны для нормальной работы сердца. Ну, что еще можно отметить? Алкоголь снижает и самоконтроль. Я думаю, что вы это прекрасно знаете. По крайней мере, либо не понаслышке, либо все это видели вокруг себя. Ну и, конечно же, способность адекватно оценивать свое состояние и симптомы. допустим, того же самого теплового удара, головная боль, головокружение, тошнота, сухость во рту, они могут быть восприняты как признаки алкогольного опьянения, и что откладывает получение своевременной помощи, которая при тепловом ударе, ой, как важна. Ну и употребление в жару пива может привести и к несчастным случаям. Ну вот, например, при купании, да, когда можно переоценить свои силы и, соответственно, куда-нибудь заплыть и не доплыть обратно. Ужасно, но, к сожалению, перспектива такая существует у людей, употребляющих алкоголь, допустим, вот у водоема, о чем и говорим. Есть ли польза? Ну, некоторые утверждают, что пиво содержит витамины группы В, фосфор, железо, магний, медь, калий, цинк, другие вещества. Здесь, знаете ли, очень много подкованных людей, сторонников пенного, конечно же. Однако, ну, мы должны с вами понимать, что все эти аргументы не компенсируют вред, который напиток может причинить в жару. Что в жару поможет сохранить бодрость? Ну, вот эта вялость, конечно, предстоящая, она немного напрягает. Ну, если, конечно, никаких проблем со здоровьем нет, в принципе, да, то стоит, наверное, в самое ближайшее время все-таки оптимизировать свой питьевой режим, откорректировать режим дня, отдыхать, восстанавливать силы, да, ну и, конечно же, там какие-то более трудоемкие процессы делать с утра или вечером, не в самую жару. Адаптировать нужно свою физическую активность, не заниматься где-нибудь на открытом пространстве в самые теплые часы, в самые жаркие часы, да, а все-таки как-то тоже с утра или вечером заниматься. То же самое касается и спортзала. Наверное, не стоит перетруждаться прямо-таки в жаркие деньки. Нужно скорректировать, конечно же, свое питание. Все, наверное, более легкое и дозировано, что ли, да. Ну и создать себе комфортные условия. Это касается и рабочего пространства, и, конечно же, пространства дома, ну и вот прямо сейчас в машине. Конечно же, комфортные условия создаются благодаря кондиционеру, который наверняка у вас есть в автомобиле, но еще и музыке, которая у нас вагон и маленькая тележка, которые с вами делимся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, абсолютно безвозмездно, поэтому делайте громче. Впереди музыка, музыка, музыка. Счастливо, пока.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замген прокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.
5: Наше радио.
6: Наше радио. Музыка поколений.
7: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

когда не умрем. Мы сменим каркасы, поменяем крылья и улетим с тобой.

растет, дети взрослеют, старое небо с луной молодеет, капли живая вода, и ты где-то рядом. Жизнь обречена на бессмертие, жизнь обречена бесконечная, жизнь обречена на бессмертие, жизнь обречена.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
7: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
8: 2026 год. Ограничение 18+.
9: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
10: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
17: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ. Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин обсудил в ходе совещания с правительством вопросы топливного и транспортного комплексов. С докладом выступил вице-премьер Александр Новак. Он сообщил о введении со среды полного запрета на экспорт дизельного топлива. По данным новостного бригады «Транспедва», это главная новость часа. Как сообщил Новак, ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. При этом спрос вырос примерно на треть. Как уточнил вице-премьер, в этом месяце Россия начнет импортировать топливо из других стран. Дополнительные объемы производства наращиваются за счет нефтепродуктов. Продуктов более низкого экологического класса. Кроме того, перенесен на более поздние сроки плановый ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов, задействованы дополнительные мощности. Прогресс по урегулированию конфликта России и Украины достигнут в последней неделе, заявил Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Турции. По словам президента США, урегулирование конфликта может не потребовать предоставления Киеву гарантий безопасности, хотя Соединенные Штаты при необходимости могут обеспечить закрытие неба над Украиной. Он назвал эскалацией удары Киева по объектам инфраструктуры на территории России, которые, однако, по его словам, могут ускорить процесс урегулирования. Дональд Трамп сообщил, что сегодня вечером планируется его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Участники саммита НАТО в Анкаре приняли итоговую декларацию, которая стала самой короткой по меньшей мере за последнюю четверть века, передает ТАСС. Лидеры НАТО в документе утверждают, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Члены Альянса заявили, что в связи с этим выполняют обязательства по обороне, взятые годом ранее на саммите в Гааге. Тогда они договорились увеличить военные траты до 5% валового внутреннего продукта к 1935 году. Также заявлено, что союзники строго привержены коллективной обороне в рамках 5-й статьи, которая означает, что нападение на одного считается нападением на всех. Средний балл единого госэкзамена в России демонстрирует устойчивую положительную динамику. Он растет на 2 единицы ежегодно, а в естественно-научном сегменте еще больше, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его данным, в этом году установлен рекорд. 330 тысяч школьников набрали 70 и выше баллов на ЕГЭ. Это фактически каждый второй выпускник. Кроме того, по словам главы Минпросвещения, становится больше высокобальников, те, кто набрал 70 и более. Государственный Эрмитаж объявил об изменении тарифов на вход в зависимости от времени, чтобы перераспределить потоки посетителей. Как отметили в музее, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и выставочных пространств. Гибкая система билетов вводится с 14 июля. Вечерние сеансы станут дешевле дневных в диапазоне от более полутора до без малого 2.5 раз с учетом дня недели. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Нет, по дорогам, потому что все, что ты говорил. А он не ехал нигде по дороге, был где-то во дворе. Ну вот, если точно, инцидент случился на Базовской улице, рядом с домом номер 14. То есть это не то, что он по магистрали шарашил на всех парах, в кого-то уехал. Вот, просто я так понимаю, что это просто единственное, что здесь может быть, это порча имущества.
1: Ну, тоже, ну, кто-то же должен понести ответственность.
0: Ну, просто это первый прецедент, никто еще не знает. В Москве это действительно первый случай, когда робот. Их много раз поднимали, потому что они там то в яму заедут, то ехать дальше не могут, то в бордюр упрутся. Но добрые наши городчане вот, всегда помогали этим роботам. А тут вот он так навредил. Я думаю, что на самом деле хозяин их ковушки недоволен. Вот. Ну, я думаю, все это легко решится. Ладно, ребята, вот такой курьезный случай. Будем следить за судьбой робота. Как его будут наказывать? Или уже будут наказывать компанию? Все, давайте прервемся ненадолго, потому что дальше хочется поговорить на серьезные темы, коих много.
2: Сварщики и стюардессы. Художник.
3: Реклама на 107 FM.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

моя целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувства, которые ни с чем не сравнить. Наше радио.

тест-драйв по-нашему. Предлагаю обсудить достаточно серьезную тему. В последнее время несколько человек, несколько любителей, хороших друзей, заинтересовались и вообще спрашивают меня, стоит ли вообще ставить газобаллонное оборудование. Ну, в нынешних условиях тем более. Или, может быть, рассмотреть электрические автомобили, но тут нужно понимать, что и там есть свои плюсы, и там есть свои минусы.

0: чтобы магнитом музыкой не отвлекались от дороги. А через мобильные приложения дистанционно запускать двигатель, включать подогрев, и, например, можно находить автомобиль, если он где-то стоит на парковке, прямо по геолокации. Для любителей классики цифровую панель прибора мы обновили, добавили тему с привычными круглыми шкалами, спидометр и такометр, о чем, видимо, многие просили. В базе есть уже 16-дюймовый экран, панорамный обзор на 540 градусов, 6 подушек безопасности, полный зимний пакет, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и даже форсунок омывателя. Кстати, для Т8 официально разрешили буксировать прицеп массой до 750 килограммов. То есть, в общем-то, можно спокойно ставить фаркоп. И еще скажу, что новый пятиместный Тенет Т8 уже в 4 цветах на выбор. Есть черный, белый, серый и изумрудно-зеленый. Если автомобиль вам интересен, то можно смело обращаться к ближайшему дилеру и отправиться на тест-драйв.
1: Так что, ребята, обратите внимание, если вдруг находитесь в процессе выбора.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замгенпрокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни.

0: Квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замген прокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит наше.

0: Мое все. Просто это родина моя.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ. Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 111 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами. Отчет вечером опубликовал.
2: Планировано над 6 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией и Татарстаном. Также беспилотники сбивали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. А за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 190 дронов. Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-нефтеперерабатывающих заводов в России. С инициативы выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента с членами правительства. Глава государства согласился, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, имея в виду удары ВСУ по крупным нефтезаводам. По словам Путина, привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере востребовано и тоже поощряется. Он призвал быстрее принять меры по стабилизации нагрузки на топливный комплекс. Президент отметил, что обычные люди не должны ощущать дискомфорт на фоне возникших сложностей. Новое руководство Ирана может исчезнуть так же, как и его предшественники. При этом война вряд ли возобновится, об этом заявил Дональд Трамп после саммита на вывезут ядерные материалы из Ирана. В этот же день глава Белого дома заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на среду США нанесли мощные удары по Ирану. До этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Трамп не исключил, что может стать жертвой покушения со стороны Исламской Республики. Режим чрезвычайной ситуации ведут в Якутии с 10 июля из-за ситуации с лесными пожарами. Глава республики Айсен Николаев отметил, что ухудшению обстановки способствует жаркая погода. В центральной части Якутии столбики термометров показывают 35-36 градусов. При этом возможное похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создаст дополнительные риски возникновения новых возгораний. Сейчас в регионе продолжают бушевать 57 лесных пожаров общей площадью свыше 26 тысяч гектаров. Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи. Решение по возможным нововведениям в программе «Пушкинская карта», в том числе включение в нее цирков и увеличение номинала, будет принято только по итогам сбора отзывов и предложений. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры. Днем ранее стало известно, что ведомство подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по «Пушкинской карте». Ее номинал при этом планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Она призвана вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сниму на суточный ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории. Категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочерков обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,61%, исходя из недельной динамики. Росстат сообщил, что за отчетную семидневку рост цен составил 0,31%. Недели ранее годовая инфляция была на 0,4% больше. При этом недельный рост цен сохраняет высокие темпы. Во многом это обусловлено подорожанием топлива. Рост потребительских цен с начала года составил почти 4,5%. Замедление годовой инфляции объясняется тем, что в прошлом году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом индексация перенесена на 1 октября. Плодово-овощная продукция за неделю подешевела на 0,4%. Больше всего огурцы и помидоры. Турция, если потребуется, готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной по регулированию конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре. По словам лидера республики, с самого начала конфликта Турция выступала за диалог и дипломатию для поиска решения. Эрдоган подчеркнул, что при справедливом мире не будет проигравших. Госдума приняла закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы осужденных, которые ушли на спецоперацию. Государство поможет им вернуться к нормальной жизни, трудоустроиться, восстановить документы, получить жилье и пройти социальную реабилитацию. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо будет лично прийти в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства или пребывания и подать письменное заявление. Законом также устанавливается, что такие люди, даже если у них раньше уже была составлена индивидуальная программа восстановления, смогут подать заявление о помощи в течение 6 месяцев после увольнения с военной службы. Подтверждение личности по биометрии добавили в сервис приобретения недвижимости из серии жизненных ситуаций на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, сделано это по запросам граждан. Возможность подтверждения личности продавца и покупателя по биометрии – это дополнительная защита для участников цифровых сделок, пояснил Григоренко. Приобретать недвижимость онлайн благодаря биометрии теперь становится еще безопаснее, соответственно, удобнее. Первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами» открылся в Москве. В программу вошли 8 полнометражных фильмов из России, Испании, Франции, Туниса, Катара и Индии. Киносмотр пройдет до 12 июля. Фильмом открытия стала документальная картина «Лариса» режиссера Элема Климова, посвященная кинорежиссеру Ларисе Шипитько, его супруге. Закроет фестиваль французская мелодрама «Между небом и землей» режиссера Алис Виаль. Помимо конкурсных показов, в программу вошли встречи с авторами фильмов, дискуссии и круглые столы, посвященные современному кинопроизводству, международному сотрудничеству и роли женщин в киноиндустрии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом сингле группы «Трите». А еще заодно расскажу классную новость для всех, кто за рулем. Группа «Трите» выпустила трек «К тебе». По словам музыкантов, это вдохновляющий сингл о любви, который становится главным ориентиром в жизни. А еще эта песня о дороге, и написана она была тоже в дороге, рассказывает лидер команды Вячеслав Мартюшов.
2: Песня «К тебе» написана и даже частично записана в нашем туре весеннем в гостиничных номерах разных городов. Вот, поэтому она вдохновлена, в общем-то, туром и переездами между городами бесконечными и вообще вот этого вот, вот этим вот состоянием, когда ты в дороге постоянный. Вот. Нам хотелось, чтобы она получилась такой легкой, летней, и как будто бы у нас это получилось. И нам нравится такой звук тоже, поэтому такая вот получилась песня.

0: от тебя.
1: Послушать новый трек от группы «Тритиа» можно прямо сейчас на любой удобной цифровой площадке. А еще не забывайте, что фит команды с группой «The Hatters» песня «Прощай» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Ну а вторая новость сегодня для всех автолюбителей. Наши голоса с Игорем Паньковым теперь есть в Яндекс.Навигаторе. Построим маршрут, предупредим о пробках, подскажем, где повернуть. Если вы пользуетесь приложением, можете выбрать кого-то из нас для голосовых подсказок и слушать каждый день, не только в эфире. Чтобы включить, переходите в настройки, выбирайте голосовые подсказки, голос и находите там знакомые имена. Услышимся в дороге.
2: Ну что, прокатимся? Поверните направо, на дублер.
1: Через 400 метров перед мостом держитесь правее, затем съезд. Поверните направо. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Завтра не скучайте.
3: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» помогает не только людям, но и животным. На этой неделе к нам поступило сразу несколько обращений от волонтеров из разных регионов. Они просят защитить собак от трэш-блогера из Подмосковья, в руках которого недавно оказалась новая жертва. В Кривую линию на этой неделе обращаются зоозащитники и волонтеры, которые обеспокоены судьбой собаки Моники, попавшей к блогеру Олегу Балосяну из подмосковной деревни Красновские Выселки. Волонтер Диана Михайлова рассказала НСН, что 3 недели назад отдала щенка женщине с ребенком. Однако он внезапно оказался у блогера, который давно находится в черном списке зоозащитников. Они называют Балосяна трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум 2 собак – Графа и Миры. На новом видео появилась уже Моника, которую безуспешно пытаются забрать назад.
3: Вот смотрите, развитие сюжета. Женщина обращается в волонтерский чат за помощью в подборе для нее щенка в семью. Вызывает к себе доверие, рассказывая, как будет здорово и хорошо жить этот щенок в Москве. Обманным путем забрали щенка, и тут же она передает третьему лицу, вот этому Балосяну Олегу. На следующий день мне люди начинают писать, которые создали чат по нему, по той ситуации, когда была с питбулем Графом. Эти собаки, взятые им, беспородные, служат притравкой для его собак, у которых уже есть зооагрессия. Для того, чтобы ему снимать платный трэш-контент, нужны новые жертвы. Новых жертв он приобретает с помощью подставных лиц, так как сам он давно уже в черных списках везде у всех волонтеров.
2: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и руководство МВД России выяснить, что происходит с животными в Красновских Выселках. А жители подмосковной деревни Качково в муниципальном округе Шатура устали бороться с автобеспределом. В прошлом году на ее единственной дороге положили хороший асфальт. С тех пор и днем, и ночью там носятся машины, пугая детей и пенсионеров.
4: Эта деревня находится вдали от трассы, в лесу, параллельно трассе. Положили асфальт и не поставили никакие знаки ограничения скорости, нету лежачих полицейских. Машины стали объезжать трассу по нашей деревне. То есть 70-80 километров, как они едут по трассе, они также едут по деревне. Очень много детей приезжает на лето, много пожилых людей. Они носятся, дома стоят прямо рядом с дорогой. Выйти страшно, отпустить детей куда-то тоже страшно.
2: Мы обратились в ГИБДД с просьбой обеспечить безопасность жителей Катчикова. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
6: Фонотека на нашем радио.
7: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
6: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Рапанк.
8: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну, короче говоря, эти выходные я провел музыкально. Что значит музыкально? Это значит, что я был на фестивалях, был на концертах под открытым небом, и вот о чем примерно, может быть, я еще точно не знаю, пройдет наша передача. Давайте не будем сразу, так сказать, затягивать сказать, потому что я сразу скажу о том, что вы летом очень плохо присылаете свои композиции на мыло propunk@naše.ru. Еще раз повторюсь, мать вашу, propunk@naše.ru. Если не будете присылать свои песни мне, то я буду ставить свои. И это значит, что сегодня так и будет. Но благо у нас есть много хороших релизов, которые вышли специально, так скажем, для передачи Propunk. И поехали, конечно же, с самого первого и самого главного ожидаемого. Потому что, ну кто бы мог подумать, что когда-нибудь эти два человека сольются, так сказать, музыкально в одном творчестве. Конечно же, речь идет о Дарье Ставрович и Алексее Румянцеве. Это группы «Нуки» и пионерлагерь «Пыльная радуга». Конечно же, они давно уже сказали, что что-то выпустят вместе. И, наконец-то, это вышло. Песня называется «Экклезиаст». Поехали! Поехали!

вот такие вот пироги на сегодняшний день. Кто не знает, дорогие радиослушатели, что такое экклезиаст, это, оказывается, я на самом деле тоже не знал, это книга, входящая в состав еврейской Библии. Если кому интересно, вы, конечно, можете загуглить, поинтересоваться, но все понятно, куда клонят Нуки и пионерлагерь «Пыльная радуга». Конечно же, туда, куда и клонили, за что им огромный респект и уважуха. Ну, а мы едем дальше. Я говорил вам о том, что я был на фестивале. Конечно же, я буду сто пудов говорить о нем. Это мой любимый фестиваль «Доброфест». Вы знаете, с 22-го года, когда все пошло по... этот фестиваль, так сказать, встал на стоп. Не потому, что его нельзя было, как так сказать, делать, а потому, что его было невозможно делать. И, соответственно, мы все очень долго ждали, пока вообще он возродится. Ребята пытались его возродить, делали все возможное для того, чтобы он проходил в Ярославской области на аэродроме Левцово. А этот аэродром и есть, так сказать, дом этого фестиваля. К сожалению, больше его не будет. Я имею в виду этого аэродрома Ярославской области. Но все же я скажу. Доброфест случился, и я приезжал туда на оба дня поддержать, потусоваться, пообщаться и так далее и тому подобное. И самое главное, что я хочу вам поставить группу с этого фестиваля. Хочу отметить неплохую группу, но ее многие знают, и эта группа называется «Хохма». Вживую, конечно, я не особо все понял, но если вы хотите послушать, вы, конечно, найдете сами и послушайте. А на волнах нашего радио в передаче «Про панк» группа «Хохма» с песней «Играем с тем, что есть».

давайте я начну с самого начала. Итак, фестиваль Доброфест раньше проходил в Ярославской области и собирал очень-очень много людей. Там было две сцены всегда: зеленая, красная. Иногда еще был шатер, где я выступал лично с акустикой «Метель». Но в этом году была одна сцена, потому что, во-первых, сменилась локация. Локация сменилась довольно-таки радикально, на мой взгляд, потому что, ну, никакого бомжарства, а я люблю в фестивалях бомжарство, потому что это, так сказать, роднит всех присутствующих на фестивале. И самое, что интересное, что там была взлетная полоса на аэродроме, и с одной стороны полосы была зеленая сцена, а с другой красная. И чтобы от одной до другой дойти, ну, достаточно много времени требовалось. И вот пока ты идешь, ты со всеми общаешься, фоткаешься, идешь, проходишь всякие фудкорты, там покупаешь себе жрачку, пивасик там купить, выпить его до дна, конечно, может, с кем-то поделиться. Кстати, Минздрав предупреждает: делиться не надо, пейте все в одно рыло. Ну, а мы переходим к следующей композиции. Я буду дальше вам рассказывать про фестиваль Доброфест. Он является одним из любимых фестивалей, ну, потому что это трушный фест, панк-фест. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая выступала там. И эта группа называется «Эль Маше». Это мои друзья из города Екатеринбург. Они пели песню, которую мы записали вместе. Точнее, я фитовал в этой песне вместе с ними. И песня называется «В плеере, душе и сердце».

0: Ретро-панк.
1: Ну а вот вам прикольная история про Эль Маше и меня. Конечно же, мы встретились заранее, потусовались, конечно, ребята пошли играть, а выступали они после группы The Translators. Небольшая ремарка, группа The Translators — это два чувака с радио Максимум, Чак и Шуманский, ведущие утреннего шоу, по-моему, вот так называется. Вот, и я их очень обожаю, поэтому мы в воскресенье приехали рано-рано, к 12 утра, для того, чтобы я посмотрел специально на выступление группы The Translators. Передаю им привет с нашего радио. Передаю привет, получается, радио Максимум. Вот. И, значит, после их выступления как раз выступала группа Эль Маше. И мы договорились, что я выйду с ними спеть песню. Ну, потому что мне лично не западло, да, и это вообще трушно и по панк-року. Поэтому я аккуратненько наблюдал, когда же будет моя песня. Но трек-листа я, к сожалению, ни в гримерке нигде не нашел. Я даже заходил за сцену и, пытаясь своим зумом своего телефона увеличить настолько сильно, попытался сфотографировать то, что там висело. Оказывается, там висел не их трек-лист, ну а на фотографии у меня просто были какие-то тупые полоски, вообще ни одной буквы невозможно было разобрать. В итоге я протусовался в гримерке группы The Translators, кушал очень вкусный сладкий виноград, который засовывал мне Чак в рот, и пока это все происходило, я краем одного своего слышащего уха услышал, что какая-то знакомая песня. И я вышел из этого шатра и услышал, что песня уже подходит к концу. Ну, что я сделал? Я, конечно, побежал. На что я успел, то я и спел. А спел я, дорогие радиослушатели, самую последнюю фразу: в плеере душе и сердце. Ну и, конечно же, поклонился вместе с вокалистом. И все. Вот такой вот фит произошел. Мне так стало стыдно, что я не знал, что и ребятам сказать. Ну а ребята сказали, что это было лучшее вообще, что можно было придумать совместное. Поэтому все удалось, все классно получилось. Ну, а композицию я, конечно же, поставлю от той группы, которая выступала на фестивале Доброфест. И группа называется Cardio Killer, а песня называется «Твой». Погнали!

наших, но обещай то, что за мной зайдешь. Я уже твой, да, ты меня найдешь. Забирай лучших, но обещай.

0: Ну а теперь давайте немножко поподробнее о двух днях фестиваля Доброфест. Первый день были набраны такие мощные команды, как Алиса, Северный флот и много-много других групп, которые реально должны были собрать народ. Но мне кажется, что это все группы какие-то они унылые, знаете, там типа у них даже цвета все черные какие-то там. Ну, короче, все черное. Вот. И, соответственно, я больше вдохновлен, конечно же, вторым днем, потому что, ну, во-первых, было солнышко, было клево, были более веселые группы, близкие ко мне, так сказать, по уровню рока, выступлению, юмора и все остальное. Поэтому про первый день мне как бы сказать нечего. Единственное, что я хочу сказать, что я, пока ехал на фестиваль, я молился, чтобы тот дождь, который сопровождал меня в дороге около часа, не пришел на фестиваль, потому что, ну, это было бы размазня. Кстати говоря, про размазню. Новая локация находится около ЦКАДа на территории парка Москино. Скажу вам так, Доброфест, так сказать, из моего любимого говнофестиваля, в кавычках, конечно же, превратился в такой вылизанный, классный фестиваль с огромной-огромной сценой. И сам парк и вообще все там сделано на уровне. Поэтому, конечно же, немножечко было не по себе. Но в целом идеальное место, конечно же, для фестиваля. Очень плохо, что отменили в самый последний момент палаточный городок. Я считаю вообще, что если ты сказал «да», то вообще переодеваться, перебываться не нужно. Но это, конечно, к нашим, так сказать, властям не относится, поэтому они все, что хотят, то и делают. Меня это раздражает, честно говоря, потому что я сам имел отношение к организации фестиваля «Песок» в городе Истра, и поэтому я понимаю, что такое запретить. Наш фестиваль, кстати, запретили тоже из-за проблемы просто, сейчас я сформулирую, наверное, просто впадлу было вставать со своего стула. Вот по этой причине очень много фестивалей у нас и запрещают. Я все понимаю, безопасность и так далее, но все же можно организовывать-то и получше. Люди в данной ситуации нуждаются в музыке, нуждаются в местах для встречи, и это не обязательно библиотека или что-нибудь такое. Надо все-таки немножечко давать людям воздуха, какого-то уюта, кайфа и разрешать почаще, побольше, наверное. Может, даже и с палатками ночевать. Именно поэтому во второй день было чуть-чуть меньше народу, чем в первый. Но все же, мой любимый фестиваль я посетил и посещать буду, мать вашу. Ну, а всем хейтерам, которые сейчас от меня услышали, так сказать, прямую речь в адрес того, кого нужно, я хочу поставить группировочку «Смех» с песней «Первыми пойдем».
1: Мы отрежем себе интернет, мы раздавим весь западный сыр, запретим всем своим читать рэп, мы не против войны, мы за мир.

самое, что интересное, что я 2 дня не бухал на фестивале Доброфест, потому что я был за рулем. И я вам скажу, что это неплохо, в принципе, ты ходишь, и все твое время занимают те люди, которые хотят с тобой сфотографироваться, взять у тебя автограф. Мне так приятно, реально, все спрашивают, почему вы не играете на фестивале Доброфест? Я отвечаю, ну, потому что этот фестиваль только-только встает с колен, и поэтому своими, так сказать, дурацкими песнями я не хотел помешать организации, иначе бы не только Палаточный городок могли отменить, но что-нибудь еще. Поэтому мы с Сергеем Силушиным, кстати говоря, я пользуюсь ситуацией и своей передачей хочу передать Сергею Силушину и всей команде Доброфеста огромный-огромный просто респект, поклон в ноги за то, что вы все-таки это сделали. Я все знаю, всю кухню изнутри, сам был, видел, и это очень круто и заслуживает просто огромнейших респектов. Дорогие друзья, я с вами всегда буду до конца, ну, как музыкант, соответственно. Если вдруг моя какая-то помощь понадобится, я всегда помогу. Серега, респект тебе, еще раз жму все руки, ноги, обнимаю и надеюсь до следующего года, до следующего фестиваля Доброфест. Ну, а мы переходим дальше к истории, которая случилась со мной после Доброфеста в воскресенье. Я тоже не стал дожидаться конца фестиваля, и мы поехали в Москву на сольное выступление группы наших друзей Джинсы Тарковского из города Санкт-Петербург. Конечно же, я с ними тоже пел песню совместную, и она ротировалась на нашем радио в чартовой дюжине. Песня называется «Red Flag». Но сейчас я хочу поставить другую песню, потому что мне кажется, что песня «Друг» у Джинса Тарковского сейчас очень стала актуальной. Дорогие друзья, друзей много не бывает, а вот такой друг, как у ребят из Санкт-Петербурга, каждому важен. Итак, передача про панк Джинсы Тарковского с песней «Друг».

Самое интересное, что я был и там, и на том фестивале, и на том выступлении, и пел на сцене тоже. А это важно для музыканта, который не играет на данных мероприятиях. Увидели, запомнили, так сказать, он торганул, и все хорошо. Ну, а мы переходим к следующей группе, ну, которая просто мне понравилась, потому что я искал песенки для сегодняшней передачи, и как бы наткнулся нечаянно на группу с хорошим названием. Я послушал, и мне и песня понравилась. Итак, дорогие друзья, впервые передача про панк, такой экспромт под названием «Мытищи в огне» с песней «Комфорт».

Ну, а я напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну, а мы переходим к новостям. Новость номер один. Секс продлевает жизнь. Люди, которые хотят жить дольше, должны чаще заниматься сексом, заявили сексологи. Регулярный секс – это физическая нагрузка для сердца и сосудов. Он снижает стресс и уровень кортизола, а также поддерживает работу мозга и иммунитета. Кроме того, секс замедляет возрастное снижение когнитивных функций, помогает сжигать калории и снижает хроническое воспаление. Вот поэтому все мне и дают 30 лет. Ну а мы переходим к новости номер два. Шотландец избил прохожего, внимание, чайками. Во время конфликта мужик схватил двух рандомных птиц, попавшихся под руку, и начал избивать ими оппонента. Полиция квалифицировала чайку как оружие и задержала мужчину. Птицы, к счастью, не пострадали. Ну а мы переходим к следующей новости. Москвич бросил жену ради свиньи. Буквально. Друзья семьи подарили паре на годовщину мини-пига по кличке Хаврония. Но из мини-пига она превратилась в 50-килограммового поросенка, который начал уничтожать мебель, плинтусы и покой. В итоге уютная студия москвичей быстро превратилась в свинарник, а женщине начали делать замечания на работе из-за запаха. Точка невозврата наступила, когда Хаврония оккупировала супружескую кровать. Муж был не против, а жене пришлось ставить ультиматум: или я, или свинья. Муж выбрал вторую, и теперь пара разводится. Вот так вот подложили свинью парочке. Ну а мы переходим к следующей, к новости, самое интересное, наверное, за сегодняшний выпуск. Мужчина сломал пенис, пробивая насквозь картонные коробки. Так он хотел впечатлить подруг и показать мощь стояка. 37-летний мужчина установил фаллопротез за 750 тысяч рублей. Врубил его на максимум и, хвастаясь перед подругами, начал пробивать стояком картонные коробки. 4 он успешно пробил, а на 5-й его киберписюн дал сбой и сломался. Ремонт обойдется мужику в 200к. Ну а мы переходим к следующей новости, заключительной на сегодняшний день. А может быть и нет. Мужчина любит бывшую всю жизнь, утверждают психологи. У 60% парней есть та самая, после которой ни одни отношения уже не кажутся такими яркими. Парни идеализируют прошлые отношения, забывают весь негатив и начинают ностальгировать. У девушек работает немного иначе. Они переживают не из-за несостоявшихся отношений, а из-за времени и сил, которые они потратили не

Дорогие друзья, конечно же, время не резиновое, и мне хотелось бы много рассказать про фестивали. Я еще раз передаю всем организаторам фестиваля Доброфест респект. Респект за то, что вы существуете, за то, что вы решили это сделать, за то, что, несмотря на все, так сказать, подножки и камни, и палки в колеса, вы все равно это сделали. Низкий вам поклон. Ну а мы, конечно же, переходим к последней песне, которая, так сказать, по традиции раньше была иностранной группы. Сегодня я решил вам поставить, познакомить вас с одной из моих любимых групп. Кстати говоря, мы дружим, я их лично знаю. Это группа из Израиля, и называется она Useless ID. Вскоре мы наверняка увидимся, потому что мы опять к моему другу полетим в октябре в Израиль на концерт, на классный концерт. Ну, а с Useless ID обязательно увидимся. Итак, дорогие друзья, с вами был Сережа Метель, передача про панк на нашем радио. Ну и, конечно же, помните, время и место встречи изменить нельзя. Но напоследок, Useless ID, Night Stalker.

0: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 111 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами. Отчет вечером опубликовало Министерство обороны. Дроны ликвидированы над 6 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией и Татарстаном. Также беспилотники сбивали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. А за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 190 дронов. Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-нефтеперерабатывающих заводов в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента с членами правительства. Глава государства согласился, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, имея в виду удары ВСУ по крупным нефтезаводам. По словам Путина, привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере востребовано и тоже поощряется. Он призвал быстрее принять меры по стабилизации нагрузки на топливный комплекс. Президент отметил, что обычные люди не должны ощущать дискомфорт на фоне возникших сложностей. Новое руководство Ирана может исчезнуть так же, как и его предшественники. При этом война вряд ли возобновится. Об этом заявил Дональд Трамп после саммита НАТО в Анкаре. Президент США выразил сомнение в необходимости подписания нового соглашения с Тегераном в текущих условиях. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты в конечном счете обязательно вывезут ядерные материалы из Ирана. В этот же день глава Белого дома заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на среду США нанесли мощные удары по Ирану. До этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Трамп не исключил, что может стать жертвой покушения со стороны Исламской Республики. Режим чрезвычайной ситуации ведут в Якутии с 10 июля из-за ситуации с лесными пожарами. Глава республики Айсен Николаев отметил, что ухудшению обстановки способствует жаркая погода. В центральной части Якутии столбики термометров показывают 35-36 градусов. При этом возможное похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создаст дополнительные риски возникновения новых возгораний. Сейчас в регионе продолжают бушевать 57 лесных пожаров общей площадью свыше 26 тысяч гектаров. Ранее в Алтайском крае были режим повышенной готовности из-за засухи. Решение по возможным нововведениям в программе «Пушкинская карта», в том числе включение в нее цирков и увеличение номинала, будет принято только по итогам сбора отзывов и предложений. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры. Днем ранее стало известно, что ведомство подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по «Пушкинской карте». Ее номинал при этом планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Она призвана вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

хранил твою форму тепла. Но старый градусник лопнул, как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет вечной, если

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семьи и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замгенпрокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни, осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступило 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

космических мифов, молекулярная физика, энергия атома, обнаженная женщина, киллер с лопатой, новогодняя елка, орбитальная станция, мыльница с музыкой, радиостанциями, машинная масса.

есть Бог, Он от нас далеко, Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, чему здесь каждый стремится, и вдруг обнаружишь.

0: Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замгенпрокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступило 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой мальчик.

Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Наше радио. Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замген прокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.

0: это навсегда.
1: Раз, два, три, четыре.
2: Играем.
3: Нет, давай с гитарой.
2: Красава, играй.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замген прокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.
0: Проверено временем.